0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах

Его называют «дедушкой русского рока», присваивают и другие эпитеты, вроде «отец отечественного рок-н-ролла» и тому подобное. Сам же он себя называет маргиналом, в том числе и от музыки, и аполитичным человеком. Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске, Челябинской области. Он был единственным ребенком в семье инженера-механика Бориса Фраткина и актрисы Тамары Градской. Свое детство мальчик провел за Уралом, а в 1957 году его семья переехала в Москву, где он, будучи 9-летним, поступил в музыкальную школу.

Большим любителем учиться Александра Градского назвать сложно. И в общеобразовательной, и в музыкальной школе он особых успехов не добивался. В музыкальной его угнетали ежедневные занятия, в обычной – практически все предметы, кроме русского языка и литературы. В 14 лет он написал свое первое стихотворение, одновременно увлекшись западной музыкой, в частности, группой «Битлз». В 16 лет Александр уже твердо знал, что станет певцом и музыкантом. Тогда он взял фамилию матери, под которой и прошли первые выступления начинающего артиста в составе польской студенческой группы «Тараканы». Первая песня Александра Градского «Лучший город Земли» тогда прозвучала на многих концертах регионального масштаба. В 1969 году 20-летний Александр Градский поступил учиться на факультет академического пения в Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 1974 он ее окончил. Позднее Градский посещал занятия в Московской консерватории, где учился у знаменитого советского композитора Тихона Хренникова. В эти же годы Градский стал одним из первых музыкантов в стране, которые смело экспериментировали в роке с русскоязычными текстами. Еще в студенческие годы он создал группу «Скоморохи», репертуар которой состоял из песен самого Градского.

С вокально-инструментальным ансамблем «Скоморохи» Александр Градский гастролировал по стране, собирая полные залы. Его популярность в тот период была неимоверной. Музыкант ежедневно давал по несколько сольных концертов, каждый из них длился до 2 часов. В 1971 году ансамбль принял участие в престижном всесоюзном фестивале «Серебряные струны», на котором за всего 20 минут выступления произвел такое впечатление на зрителей и жюри, что получил 6 призов из 8.

сольные песни Александра Градского были не единственным его направлением в творчестве. Музыкант параллельно работал над созданием музыкального сопровождения к ряду художественных фильмов. «Романс о влюбленных», написанный и исполненный Александром Борисовичем в одноименном фильме Андрея Кончаловского, стал подлинным прорывом в творческой биографии Градского. За эту работу в 1974 он был признан звездой года по версии музыкального журнала «Билборд», эксперты которого назвали творческую деятельность Александра Градского выдающимся вкладом в мировую музыку.

По словам Александра Градского, к концу 70-х он зарабатывал больше, чем другие известные музыканты, которых можно было увидеть по телевизору. Свои отношения с другими звездами музыки тех времен он в шутку называл нейтралитетом. Градский был весьма востребованным музыкантом. Он написал музыкальное сопровождение к десяткам художественных фильмов, а также к мультфильмам и документальным картинам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сладкий сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Отдел 9. Ангелы и демоны. Год 1610. Ноябрь. 1611. Январь. В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем. Песня военных лет. Видение. Год 1610. Ноябрь.
1: Накат за накатом. Порой казалось, что никого из защитников крепости уже нет в живых. Каждый чувствовал себя последним, единственным среди ада, что обрушился на город. Казалось, больше не остается сил нанести последний удар, последний раз выстрелить. Но силы откуда-то брались. Запасы пороха в крепости были неистощимы. Их готовили на долгие годы вперед для большой войны с Польшей. Хватало и оружия. С пулями было хуже. Их отливать просто не успевали. Когда враги откатывались назад, Санька соскальзывал по веревке вниз и бросался к простертым в грязи телам. Ловко отстегивал ремень берендейки, сумки для пули пороха. Потом лежа вновь застегивал пряжку, перекидывал ремень через плечо и полз дальше. И возвращался в крепость, увешанный этими берендейками с головы до ног. Так повторялось изо дня в день. И Санька понял, что поляки уже приметили его. Вероятно, стали за ним охотиться. «Верно про него сказывают. Заговоренный?» Не раз слыхал он на стене и уже устал отрекаться. «Не может быть православный человек заговоренным. Небесы же ему помогают». Среди пушкарей и затинщиков, с которыми он был на стене год назад, каждый изранен. Случалось, Санька не мог узнать мужика, который его окликал. Волосы сгорели, лицо обожжено, руки перемотаны. Многие погибли, хотя пушкарей берегли, защищали. Их-то уж точно заменить сложнее всего. Но у Саньки по-прежнему не было ни одной царапины, если не считать того дурного удара кистенем у стогов. Ему нравилось, как к ранениям относится фриц, именно как к царапинам. Один раз его руку зацепила пуля, но немец даже не счел нужным перевязывать рану. Слизнул кровь, сплюнул, достал из сумки какие-то зеленые листки, видно, собранные Наташей, прилепил их к вершковому порезу, а там и само затянулось. В другой раз ногу задело саблей. Майер, не раздумывая, стер кровь и грязь чистой мокрой тряпицей, тут же сам раскалил кончик кинжала, прижег рану, поорал немного на своем германском и забыл о ней. К счастью, серьезные ранения его миновали. Однако Санькина везучесть превосходила все возможное. В ней была своя тайна, которой подросток даже боялся. Иные из осадных людей тронулись умом. Это давно было заметно. Ведь случалось, не только он кого-то из затинщиков не узнавал, но и его не узнавали тоже. Поприветствуешь мужика, а тот заорет что-то невероятное, затрясется. Глухота и контузии были для пушкаря обычным делом. Да еще и замахнется. Или наоборот, начнет тихо смеяться, бормоча какую-то невнятицу. И все с ним ясно. Да некем заменить. Пока помнит Тартальины таблицы, останется при орудии. Первое странное видение посетило Саньку снаружи, у стены, когда однажды, выкарабкавшись из полуосыпавшейся траншеи, он принялся стаскивать подсумки с нескольких убитых, лежавших вдоль нее почти в ряд. Откуда-то вдруг появились несколько фигур с саблями. Поляки. Санька понял, что на этот раз ему не уйти. Он попятился назад к траншее, понимая, что берендейки надо бы скинуть, так легче бежать, но что-то в нем восставало против такого поступка. Как это взять и бросить драгоценную добычу? К «Господи Иисусе!» — успел прошептать Санька. И тотчас между ним и поляками, взявшись ниоткуда, выросла фигура воина. Да такого, какого он никогда и не видывал. Обтягивающие в облипочку белые штаны, короткий до странности кафтан с какими-то золочеными побрякушками на плечах, а на голове высокий то ли шлем, то ли шапка, над которой торчит что-то белое. В руках у него была непонятная штука. Пищаль, кажется, но с приделанным к дулу длинным вершков в 10 тонким ножом. Этим ножом воин принялся с необычайной ловкостью колоть поляков так, что сразу уложил двоих. Остальные же, видимо, ошеломленные этим явлением не меньше Саньки, шарахнулись назад. Опомнившись, подросток нырнул в траншею и затаился. Стало тихо. Выглянул — никого. И кинулся к стене, с которой ему уже спускали веревку. В другой раз, нагруженный своей добычей, он, что было духу, бежал к воротам, но неожиданно ему отрезали дорогу венгерские конники. Он видел, что не добежать. Вот теперь точно все. Но случилось столь невероятное, что Санька не сдержался и вечером рассказал друзьям о потрясшем его видении. «Я ангела видел. Как Бог свят! И не в первый раз!» «И какой он есть, Алекс?» — живо заинтересовался Фриц. «Как это все, Биль?» «Да когда я от венгерцев едва спасся. Гляжу, мадьяры уж на меня наехали. И тут прям передо мной человек появился. Вроде как солдат. Одет только непонятно. Весь в желтом каком-то, а рубаха ремнем перетянута. На голове магерка не магерка, а шапчонка такая маленькая, еще кверху сужается. И спереди на ней красная звездочка».
2: «О скольки концах?» — безо всякого интереса спросил Григорий. Он полулежал и неторопливо точил свою шпагу.
1: «О пяти. Точно помню, о пяти», — сказал Санька.
2: «Пентаграмма, стало быть», — пожал плечами Колдырев. «Ангел с пентаграммой? Ага, как же. Это ж символ сатаны».
1: «Но он же мне помог», — не сдавался Санька. «Венгерцы скачут, а он так не спеша обернулся и пистоль свой поднимает. Да такой невиданный. Ствол толстый, но вроде как с дырами весь поперек. А внизу посередине такой брусок, ну как донце. И он из этого оружия как начал палить. Тах-тах-тах-тах-тах, тах-тах-тах-тах-тах. Да не перезаряжая. Дюжину раз, а то и две. Богом клянусь, пистоль пули мечет».
2: «Это как же?» Григорию пришло в голову, что для воображения подростка это уже слишком.
1: «Да говорю ж, так вот и палил. И ангел сей венгерцев человек в раз троих сёдел посшибал. Остальные так и припустили прочь. А солдат исчез, будто и не был».
2: Тут Санька вдруг вспомнил, как давным-давно, еще в прошлой жизни, разглядывая диковинный тогда для него пистоль с авантюриновой рукояткой из собрания Дмитрия Станиславовича, подумал: вот бы в оружии была не одна пуля, а три, а то и пять, чтоб не перезаряжать его после каждого выстрела. И теперь увидел такое в действительности. В действительности ли? Сам придумал когда-то. Вот ему же и показалось. Подросток насупился.
3: «Ясно», — протянул Григорий. «Чего только не бывает».
2: Санька молча поднялся и, чуть не заплакав, вышел. Хорошо еще не стал им рассказывать, как в заложенных от очередей ушах вдруг пригромко сама звучала незнакомая и непонятная песня. Вроде про икону «Нерушимая стена», а вроде и нет. Ее кусочек словно крючком зацепился в Санькиной голове, и никак он не мог отогнать от себя необычную, величественно-ритмичную песню. А та все вертелась и вертелась по кругу. «Нерушимой стеной, обороной стальной, разгромим, уничтожим врага». И еще не стал рассказывать Санька, что показалось ему, будто видел он солдат в такой же дивной одежде еще до осады, в том страшном сне в лесной келье и на Косоввате. «Ну зачем ты с комрадом Алексом так?» — устало укорил товарища Фриц, когда они остались наедине.
3: «Ну а что? Почудилось, знамо дело. Тяжко малому. Взрослые-то себя не помнят».
2: Майер с сомнением покачал головой. «Но со стены-то видели венгерские разъезды? Тоже говорили, что их будто огнем смело. Только никакого ангела с пистолем, пули мечущим, никто не видел». Однако Фрица трудно было переупрямить. Немец вскочил и зашагал из угла в угол. Со стены можно было многого не увидеть. Там все время пыль, осколки, дым пороховой. Да и поверить в такие видения нелегко. Может, кто заметил, да боится признаться. «Фриц!» Колдриф отложил шпагу и удивленно возрился на товарища. «Да ты сам не в уме!» «Я-то как раз в уме!» Очень серьезно сказал Фриц. «И я потомок оружейников в седьмом поколении. Оружие, Гриша, средство убийства себе подобных, а значит, в его совершенствовании человек никогда не остановится. Мало ли, какие виды оружия будут еще изобретены, чтобы чаще стрелять. Вот пушки пытаются делать многоствольные. В России они сороками называются, потому что трещат. Но с ними больше возни, чем от них толку. А может быть, такие пистоли, про которые Алекс говорил, уже есть у кого-то? И эти кто-то возникают из-под земли, чтобы свалить венгерцев, и уходят под землю, едва закончив».
1: Майер и сам понимал, что рассказ Алекса похож на морок или выдумку. Но чувствовал. Тут что-то другое.
2: Одно Фриц знал твердо. На войне чего только не бывает. И вскоре неожиданно получил тому подтверждение.
1: Приступ длился весь день и был очень жестоким. Враги напирали, ломились в боковые ворота, где их сметали пушечные залпы, но не отступали. С нечеловеческим упрямством поляки снова и снова лезли на стену. Лишь к сумеркам штурм все-таки захлебнулся, и Санька, как всегда, отправился за своей добычей.
2: «Я будет ждать возле ворота», — сказал Фриц. Прошло около получаса, как вдруг за воротами раздались торжествующие крики.
4: «Да вот он, попался!» —
2: кричал кто-то по-польски.
4: «А ну-ка, выпусти меня!»
2: — крикнул Фриц караульному. Как назло, засов заклинило, и когда немец выскочил наружу, его едва не сшиб с ног Санька. Следом бежали двое поляков, и Майер не сразу понял, что не мальчика они ловят. Они вообще никого не ловили. Лица поляков были искажены ужасом, словно за ними гонится сам черт.
4: «Хальт!»
2: Фриц прыгнул им наперерез и свалил алебарды первого. Это было просто. Враги совершенно ничего не соображали и, казалось, не видели, куда бегут, на кого. Второй, сам посмотрев на Майера с совиными глазами, резко развернулся и бросился прочь. Фриц тревожно огляделся. Никого, только трупы.
5: «Снова ангел явился»,
2: — выдохнул Санька, когда Фриц подошел к нему и помог освободиться от перевязи берендеек.
5: «Совсем не человек. На нем одежа была вся в пятнах, но не грязные, а пятна нарисованные, серые с черным будто бы. А на голове шелом, только круглый и весь прозрачный, как стекло. И штука такая на лбу».
2: «Пентаграмма?»
5: «Нет, вот такая штука».
2: Он показал пальцами прямоугольник.
5: «В три полоски. Черная, золотая и белая. А еще орел двуглавый».
4: «О, это есть хорошо, что орел с две головы», —
2: немного одурело сказал Майер.
4: «Зульдат с орел есть наш зульдат. У него тоже был пистоль с дырка?»
5: «Нет, в том-то и дело. Пистоль большой и весь серебряный. И из этого пистоля вроде как свет зеленоватый пошел. Тонкий-тонкий такой лучик, как соломинка, но яркий. И тот лучик ляхом руки-ноги отрубать начал. Они меня с испугу-то и выпустили».
4: «А зульдат потом под земель ушел?»
5: «Нет, он на небо улетел».
2: Фриц в тот же день рассказал эту историю Григорию. И когда тот выразительно глянул на друга, подтверждая прежнюю мысль о том, что у Сани явно не лады с головой, немец сел на свою лежанку, преспокойно развязал принесенный с собой мешок и вывалил на пол отсеченную руку. «Прости, Григорий, за такое варварство. Но только сможешь ли ты объяснить, что это такое?» Колдарев посмотрел, и его мертвенно опустошенное лицо осветилось любопытством.
1: «Вот это да! Ничего не понимаю.
2: И я не понимаю». Рука была срезана ровно и чисто, будто острым, как бритва, ножом. Срез плоти оказался обожжен. И хотя уже это невозможно было как-то объяснить, но таким же образом чисто и ровно был срезан оставшийся на руке благодаря ремню кусок железного наплечника. Край его был оплавлен. «Ну?» — Майер в упор посмотрел на друга. «Как это объяснить?» Колдарев наклонился, осторожно коснулся мертвой руки
1: словно проверяя, не шутка ли это, не деревянные ли. Потом выпрямился, отряхнул ладони и вынужден был признаться. «Не знаю. Воеводе говорить станем?» Григорий ненадолго задумался, потом покачал головой. У него и без того забот полон рот. Не об ангелах и демонах думать ему, о людях. А призраки эти Сашкины нам не вредят. Наоборот, помогают. Значит, нужды нет кому-то еще говорить. А то кто знает, как это обернется. Народ с голодухи до усталости от наших историй с ума помутится в конец. Еще ворота откроет, да крестным ходом вокруг пойдет. Сигизмундищу на радость. Другое дело, что ангел, стреляющий огнем, это что-то вовсе уж непонятное. Ты представляешь себе такое? Представляю, шепотом сказал Фриц. И перекрестился. Справа налево. Архангел Михаил. Григорий очень странно посмотрел на него и промолчал. Майер аккуратно уложил руку поляка обратно в мешок, затянул его и поднялся. «Отнесу, зарою на кладбище», — сказал он. «Грех, конечно, но мне нужно было тебя убедить. Да и себя тоже». «А ты греха не бойся, Фрицушка», — покачал головой Гриш. «Даже наоборот, те за стеной-то, может, без погребения и сгниют, лисам да галкам на корм достанутся. А этот поляк будет хотя бы немного, но похоронен. Хоть кусок от него». Фриц поморщился. «Фуй! Ты стал иногда рассуждать, как прежние мои знакомцы из университета. Ну, они безбожники. Ты в Бога-то верить не перестал, а, Григорий?» Колдырев глянул снизу вверх темными, совершенно пустыми глазами. «Если б я перестал верить в Бога, то давно выстрелил бы себе в сердце и успокоился навеки». «Правда?» — Майер присвистнул. «Как просто! И стыд не замучает. Каждый боец на вес золота, а ты мечтаешь сбежать. Я же сказал, если б не верил в Бога. Безбожнику-то чего стыдиться, коли отвечать не придется?» «Нет, Фриц, нет. Бог ведает, что я об одном лишь прошу его в молитвах каждый день. Чтобы дал мне скорее пойти туда, к нему. Скорее снова обнять Катеньку. Он впервые с того самого страшного в его жизни апрельского дня заговорил о случившемся. И Фриц обрадовался. Пускай говорит, пусть выговорится, даже расплачется, только не запирает в себе эту жестокую, жгучую, непереносимую боль. «Слушай», — сказал Майер, — «с Катей ты будешь, с нею вечно. Так неужто не сможешь сколько-то лет подождать?» «Не смогу. Каждый день как пытка на дыбе». «На дыбе ты, положим, не был. Хочешь проверить, сколько можно выдержать?» — попроси Лаврентия. «А коли серьезно, то ведь дело не в этом. Ты боишься, что снова захочешь жить, ведь так? Боишься снова испытать радость, увлечься красивой женщиной. А вот этого никогда не будет». Без злобы, с укором разве что, прервал друга Григорий. «Верю, а сам ты в этом сомневаешься. Потому и хочешь умереть, чтоб жизнь тебя не испытывала, не искушала. Я знаю, ты так сам себе не признаешь, но это сидит у тебя внутри. Кто-то из студентов с философского факультета говорил мне, как это называется, но я позабыл. Если б не война, ты бы, возможно, уже научился жить со своей болью, не пытаясь от нее убежать. А так получается, ты используешь возможность легко уйти от боли. Но так нельзя. Думаешь?» И вдруг Колдырев усмехнулся. Фриц, отложив мешок, сел рядом с другом и обнял его за плечи. «Слушай, Гриша, я тебе никогда не рассказывал о моих близких. Знаешь, когда мне было 2 года, моя мама умерла. Я был младший в семье. Отец так горевал, что какое-то время даже не мог работать, у него просто инструменты из рук выпадали. Но нас, детей, было 4. Надо было нас кормить. И он взялся за работу. Очень много работал и очень много молился. А спустя много лет как-то мне признался, что каждый день просил Бога, чтобы он позаботился о нас. А его Франца Майер взял поскорее к себе. И вот однажды во сне к нему пришла мама и устыдила. Что ж ты, мол, всегда верил мне, не ревновал даже, а теперь не веришь? Не веришь, что я жду тебя и непременно дождусь? С тех пор ему сделалось легче. Григорий повернулся к товарищу, с благодарностью посмотрел тому в глаза. Ты правду рассказываешь? Не выдумываешь? О, у меня нет такого воображения, как у нашего Алекса. Я не выдумщик. А как ее звали?
3: матушку твою. Катрина.
6: Да?
3: Именно так. Хорошее имя. Его любят во всех христианских странах. Впервые за долгие дни Колдырев смотрел открыто и прямо.
6: Ого!
3: Мое лекарство сработало, подумал Фриц и тут же начал развивать успех. Я тут хотел с тобой посоветоваться. Осень наступила, снова начинаются самые трудные месяцы. Люди будут умирать не только в бою. И знаешь, многие погибнут еще и от того, что не смогут действовать. Такое бывает в осажденных крепостях, если осада длится больше года. Я вот подумал, что если б мне кинуть клич да собрать отряд на обучение?
6: Это как?
3: — заинтересовался Колдырев. Набрать подростков, лет так с 13-14, вроде нашего Алекса, да стариков, но еще крепких, и обучить их воинскому искусству. Стрелять, фехтовать, в атаку ходить, укрепления оборонять. По-русски меня уже хорошо понимают. Могу объяснить все не на пальцах, а по-настоящему, толково. Была бы хорошая подмога воеводе.
6: Григорий кивнул.
3: Это славно придумано. Михаилу понравится. И мне нравится. Завтра же воеводе скажем.
6: Фриц подмигнул.
3: Главное, Лаврентию сказать не забудь. Не то заподозрит, что я свой отряд полякам в помощь готовлю.
6: С него станется, согласился Григорий.
3: И вдруг на его лице появилось странное выражение. Он словно силился что-то вспомнить.
6: «Ты чего?»
3: — вновь обеспокоился Фриц.
6: «Да мысль одна пришла. Все вспоминаю тот разговор, что Саня со стога сена подслушал. Про гонца-то убитого и про письмо».
3: «И что?»
6: «Ничего.
3: Странная мысль. Потом скажу. Иди уж, закапывай длань польскую, чтобы она тебя во сне душить не являлась». Майер исчез за дверью. А Колдырев растянулся на лежанке и задумался. Он не стал посвящать товарища в свои соображения, потому что пришедшая в голову мысль казалась безумной совершенно. Но чем дальше Григорий про себя рассуждал на эту тему, тем больше находил доводов в пользу этого предположения.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Слово десятое у нас о злословии и клевете. Ну, мы просто поговорим о злословии. И, конечно, как и память о злобе, это слово очень актуально. Я подозреваю, что, конечно, мало из людей по-настоящему, или, может, я идеализирую, но мне почему-то кажется, что людей, которые клевещут, очень мало. Хотя мне постоянно встречаются люди, которые говорят, что их оклеветали, но все равно представляется, что это очень как-то уж сильно экзотический такой грех. Оклеветать другого человека, тем более сознательно. А говорить случайно – это пожалуйста, это мы с легкостью. А вот оклеветать, то есть придумать специально какую-то клевету и стать ее источником – это все-таки какая-то очень уж подлая душа. Как-то вот в церкви трудно представить настолько испорченного человека. Хотя вот, конечно, история с владыкой Никоном показывает, что, наверное, все-таки есть. И такие возможности, и такие источники, и силы. Вот. Но злословие-то, это вещь-то очень все-таки распространенная. Посудачить над недостатками человека, а это именно и есть злословие. То есть мы говорим про кого-то злые слова. Обидные слова, горькие слова, осуждаем их. Вот этого добра у нас выше крыш. И главное понять, чем это добро опасно и как с ним бороться. Представляете? Вот. Для тех, кто снова пришел первый раз, наверное, еще долго это будет продолжаться. Ну, получается, люди зашли вообще не в теме, что происходит, куда они попали, вот, и что тут будет такое. Мы читаем «Лествицу», книгу, написанную Иоанном Лествичником, прозвище он такое получил именно потому, что он такую книгу написал. «Лестница» – это лестница, ступени восхождения к Богу. Преподобный Иоанн пишет о том, что человек восходит к Богу постепенно. И даже если вы в итоге, скажем, после того, как мы закончим читать «Лестницу», вы ничего не запомните, но вы даже если запомните, что восхождение к Богу есть процесс постепенный, степень, ступень, это одно и то же, там огласовка звука произошла, изменение, смягчение звука, вот. Постепенно будете, восхождение к Богу происходит. Если вы даже только это унесете с собой дальше во всю оставшуюся жизнь, уже это будет неплохо. Потому что в наше время, вот очередной раз тут мне скинули презентацию, чтобы я посмотрел, дал оценку. Очередной раз убедился, что вот так оно все, к сожалению, вот так, как оно есть. Век сей, он вносит в нас изменения, хотим мы этого или не хотим. Он нас меняет, как бы мы ни сопротивлялись. Мы плоть от плоти и кость от кости этого мира. Мы живем и дышим этим воздухом, и это все нас изменяет, это все нас отравляет. И, разумеется, все вот это мы вкушаем, и поэтому мы привыкли воспринимать приход в церковь, частности, и вообще духовную жизнь, как поведение в супермаркете.

0: деньги вы даете там. И надо очень хорошо понять и запомнить, что всякий раз, когда мы злословим человека, что-то нехорошее про него говорим или в чем-то нехорошем его укоряем, на самом деле мы его не любим. Не любим. Это к слову о том, что нам только кажется, что у нас у всех есть любовь. Вот у меня буквально недавно вышла там в эфире передача по добротолюбию, и там как раз вот на слова Авы Исаии разбирается сюжет один, простой. Вот мы говорим часто, что мы ребенка нашего любим. Мы его укоряем, пилим, подпилим. Когда ты пойдешь на работу наконец-то, изверг ты этакий? Сколько можно на моей шее, на моей пенсии-то сидеть? Это мы о нем заботимся, правда ведь? О нем же заботимся, мы на работу его направляем. И так пилим его и пилим ради заботы о нем. Говорит, ну я же люблю, мне же его жалко. И каждый раз, ну, человек там, допустим, пьет, или он наркоман. Мы так же, ну что ты такой, во что ты себя посмотри в зеркало, а? Ну каким ты стал, ну как тебе не стыдно? И это все мы называем любовью. Позвольте, а если бы вас самих так любили, ваши мужья, ваши жены, ваши работодатели, вам бы понравилось? А? Никому бы не понравилось. Никто не выносит укоризненного слова, кроме самых смиренных. Никто их не может понести. Каждый думает только о том, чтобы ему относились деликатно. Но почему-то, когда мы вот ближних наших начинаем наставлять на путь истины, мы это называем любовью. Нет. Если бы мы любили, то тогда бы человек чувствовал вдохновение или утешение. Он бы чувствовал мир, а он раздражается, и мы раздражаемся. А позвольте, апостол Павел сказал, что любовь, помните 13 глава 1 послания к Коринфянам? Любовь не раздражается, не раздражается. Если мы раздражились, значит никакой любви нет. И это очевидно, мы только прикрываем свое раздражение, свою нелюбовь. Нам на самом деле раздражает-то что? Что он у нас непутевый. Мы бы с большей радостью хвалились перед соседками, какой у нас замечательный сынок. Нам это хочется сделать. А вместо этого стыдно за него, такого сякого. Обидно, что он такой. То есть на самом деле я неудовлетворенную амбицию просто вымещаю на нем. А чтобы мне не было стыдно, я называю это любовью.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Духовное образование – синтез знания, веры и живой религиозности. Если пастырское слово оторвано от богословия, оно опасно. Если пастырское слово оторвано от действительности, оно не актуально, оно никому не интересно. Поэтому задача заключается в том, чтобы, основываясь на источниках нашей веры и не подвергая эти источники в своем сознании ревизии, мы находили правильные слова, чтобы учить народ и письменно, и устно, помогая людям формировать мировоззрение современного православного человека. В двух словах, в этом вся задача, которая стоит перед нашим богословием. А для того, чтобы было так, будущие труженики на этой ниве должны быть богословски образованными, должны хорошо знать языки и древние, и новые, должны читать современную литературу, сохраняя при этом силу нашей духовной традиции. Они обязательно должны быть молящимися людьми, иначе не надо богословием заниматься. Богослов, который не молится, это не богослов. Богослов, у которого нет живой связи с Богом, это не богослов. Чтобы принести большую пользу, необходимо формировать в себе этот синтез знания, веры и живой религиозности. Слово к учащимся общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 1 ноября 2015 года.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Мы первые три заповеди уже рассмотрели. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А четвертая заповедь гласит: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Но вроде здесь все понятно, и эти слова сами по себе как каких-то трудностей для истолкования не представляют. Да, но вот все-таки есть некоторые затруднения. Это только в слове «правда», потому что правда может быть разной. Какой правды жаждут и алчат те, кто может стать блаженным? Что они ищут? И в контексте заповеди блаженства этот термин имеет такой подчеркнуто религиозный смысл. В переводе с греческого это слово обозначает, для нас ведь правда – это очень такое широкое понятие, а вот здесь в переводе с греческого конкретно обозначает праведность, правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и повелениями, и прежде всего следование заповедям Божьим. Как всегда, коротко об этом и достаточно ясно об этом высказался преподобный Амвросий Оптинский. Цитирую его: «Блаженно сказано алчущие и жаждущие правды, то есть усердно ревнующие исполнять божественные заповеди. Блаженны не те, которые алчут хлеба и жаждут воды, ибо вкушение хлеба и воды еще не есть блаженство. Блаженны не те, которые алчут земного счастья, почести и богатства, суетного, ненужного знания. Не в этом состоит блаженство души человеческой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, добродетели, исполнение Христовых заповедей, оправдание перед Богом. Не сказал Господь просто «ищущие», но «алчущие и жаждущие», то есть те, которые с усилием ищут Божьей правды, ищут себе самих, и потом всячески стараются, чтобы и все люди жили по правде Божией, по закону Христову. Воля Божия – вот та пища, которой алчут они». Хотелось привести в этом отношении еще и высказывание митрополита Илариона Алфеева. Такое: «Праведность – это качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих Церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили ему. На Тайной вечере, обещая ученикам послать им Святого Духа, Иисус снова заговорил о правде. Он им обещает послать Утешителя, Святого Духа, и Он, этот Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Правда Божия имеет вневременный, вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, которые горячо стремятся исполнить заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Так об этом говорит митрополит Иларион. Мне бы хотелось еще и привести евангельский отрывок от Матфея, 21 глава, где в притче Христовой видно, о какой праведности идет речь. Иисус говорит первосвященникам и старейшинам притчу, из которой видно, что такое праведность – исполнение воли Божией. Вот этот отрывок. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему, это вот те же, к кому обращается Христос, говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытарей и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот что главное заключается в этой заповеди, что исполнение воли Божией, достижение этой праведности. Так понимали ее и святые отцы. Тут у них полное согласие, то, что называется «консенсус патрум». Вот, например, святой Дмитрий Ростовский, что говорит, цитирую, «Правда здесь, разумеется, та, которую пришел сотворить Христос. Правда вечная, совершенная, через ходатайство Его за нас к Богу Отцу, когда Он смертью Своей удовлетворил за грехи мира и гнев Божий претворил в милость. Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога милосердия, оставление грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой правды, то есть даров Духа Святого для совершения добрых дел». Вот очень емко и четко святитель Дмитрий определил, растолковал эту заповедь, что же она имеет в виду. «Кто ищет праведности и жаждет ее, тот насытится», то есть получит желаемое. И вот еще в одно высказывание приведу святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Как насыщаются алчущие и жаждущие правды? Подобно тому, как насыщаются алчущие и жаждущие телесно. Насытившийся телесно не чувствует боли голода и жажды и ощущает подкрепление тела, принятое пищей и питьем. Насыщение души состоит в мире и успокоении душевных сил. Вследствие сердечного покаяния во грехах и очищения их благодатью и в применении силы делать добро, которое мы прежде не имели, когда работали греху, и которую подает нам Иисус Христос, мир наш, правда наша и сила наша. О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели, и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невозвратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный». Вот так вот это определяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И еще вот одна важная вещь из понимания этой заповеди. Кто насытится? Желающие правды, то есть те, кто ее ищет, то есть неравнодушные. И вот это равнодушие, ведь не случайно он сказал, даже не просто ищущие, это мы так, ну, как бы для себя определяем, ищущие правды, а алчущие, то есть вот с таким вот действительно усилием, старающиеся ее обрести. А вот равнодушие, когда человек ко всему равнодушен, не ищет истины, а таких апостол Иоанн Богослов от лица самого Бога говорит, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это в Апокалипсисе, Откровение, 3 глава. Это послание Лаодикийской церкви, но и всем нам. Оно подразумевает: «Опомнись, человек, ищи правды Божией, блаженство бессмертной душе».
0: Заповеди блаженства.

храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Гнилицах долгое время был единственной действующей церковью в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. И это старейший храм района. Первые достоверные сведения о приходской церкви села в честь Рождества Пресвятой Богородицы относятся к 1745 году. Долго в храме велись различные строительные работы. Окончательно он был построен к 1822 году. Приход храма заботился о просвещении гнилицких крестьян и окрестных деревень, занимался благотворительной деятельностью. В 1894 году при Гнилицкой церкви была открыта библиотека, она пользовалась большим спросом. Вскоре в храме Рождества Пресвятой Богородицы было устроено отдельное помещение для библиотеки на 70 человек. В книгохранилище насчитывалось 210 томов духовного содержания. В 1902 году решили расширить и трапезную храма. Она стала вмещать до 1000 человек. При Гнилицкой церкви существовала богадельня для старушек. Небольшой дом, пожертвованный бывшим церковным старостой Александром Чуманиным. 28 декабря 1937 года постановлением Президиума Горьковского облисполкома было принято решение церковь в поселке Гнилицы ликвидировать с последующим переоборудованием под клуб. Храм Рождества Богородицы был осквернен и разграблен. Незадолго до этого, 4 августа 1937 года, священники и церковнослужители храма были арестованы по обвинению в антисоветской агитации. Среди подозреваемых была и преподобномученица Анна Ежова. В 30-х годах монахиня Анна подвязалась в Гнилицкой церкви в качестве певчей, псаломщицы и уборщицы. Монахиня Анна Ежова была насельницей Крестовоздвиженского монастыря Нижнего Новгорода. После закрытия обители безбожниками монахиня Анна первоначально, как и многие сестры, осталась жить в обители, в одной из монастырских келий, которые власти превратили в коммунальные квартиры. А потом Анна Ежова продолжила служение Господу в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Гнилицах. При аресте у нее изъяли 2 альбома с фотографиями, личную переписку и небольшую сумму денег. Другого ценного имущества у монахини Анны не было. В обвинительном заключении сказано, что Анна Ежова вела систематическую контрреволюционную агитацию, являясь членом эсеровской контрреволюционной группы. Ее приговорили к расстрелу. Анна Ежова была расстреляна 22 августа 1937 года и погребена в общей безвестной могиле. Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году монахиня Анна была причислена к сонму новомучеников и исповедников российских. В 90-х годах 20 века началось возрождение Гнилицкой церкви. 13 ноября 1991 года Автозаводский райисполком принял решение о передаче здания клуба приходу. Храм Рождества Богородицы стал первым возрожденным храмом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Накануне родительской субботы в феврале 1992 года, после 55-летнего перерыва, в храме было совершено первое богослужение.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после великого освящения храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Балтийске 12 октября 2011 года.
2: Не случайно сегодня созидаются храмы святаго Александра Невского на севере, на юге, на востоке и на западе нашей страны, потому что народ верит, что он великий и благоверный князь, жизнь свою отдавший за родину свою, в 20 лет сумевший разгромить во много превосходящего противника, шведов на реке Неве, а вскоре и грозный Тевтонский орден на льду Чудского озера, что он блестящий полководец, мудрый дипломат, самоотверженный человек, прекрасный и внешностью, и духом своим, являя пример правителям нашим нынешним, являя пример всему народу, незримо присутствует среди нас. Святой благоверный князь Александр рано умер, 40 с небольшим. А уже, как я сказал, в 20 он стал блестящим полководцем и победителем. Причем не только умевшим водить войска, но умевшим и не боявшимся обнажать свой меч. И именно там, на реке Неве, исход битвы был выигран моральной победой над врагом, ибо юный Александр в единоборстве схватился с предводителем шведов, могучим рыцарем Заковалом в латы, и победил его. Вот эта доблесть, вера в Бога, сильная вера, которая двигала этим молодым человеком, его беспредельная верность Отечеству своему, и стали причиной того, что сегодня Александр Невский признан людьми нашими, отдаленными столетиями от него, именем России. Но Александр Невский также является примером для любого человека, не только во власти пребывающим и не только родину защищающим. Ведь его молитвами сохраняется земля русская. Потому и мы называем его благоверным князем, потому что его благие дела привели к тому, что он ныне предстоит лицу Божьему и молится за всех нас. Обращаясь сегодня к Александру Невскому, благоверному и великому князю, мы просили его, чтобы он защитил землю русскую от нашествий иноплеменных, от междоусобной брани, от внутренних конфликтов и разделений, преодолению которых он отдавал всю свою жизнь, понимая, что только в единстве сила страны, сила народа, сила государства. Пусть святой благоверный князь Александр Невский поможет людям преодолеть взаимное отчуждение, конфронтацию, объединиться, стать сильными.
0: Первосвятительское слово.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
1: Духовная поэзия XVIII века.
4: Дорогие друзья, мы с вами приступаем к новому разделу русской литературы, литературе нового времени. Сегодня мы с вами будем уже говорить о литературе XVIII века, о тех явлениях, которые присущи именно творчеству писателей, творчеству индивидуальному, творчеству, которое подчиняется определенным эстетическим законам. То есть мы с вами говорим уже о осознаниями писателями своего творчества и об их принадлежность к каким-то определенным литературным направлениям. Собственно, мы сегодня и будем говорить о классицизме, то есть том первом литературном направлении, которое проявляется у нас в России, начиная с 30-х годов XVIII века. Здесь я сразу же хочу подчеркнуть, что переходный период заканчивается, а с ним заканчивается и так называемый средневековый тип литературных произведений. Ну, то, что мы с вами называли словесностью. С 30-х годов XVIII века Россия вступает в новый такой этап своего и культурного развития, и экономического развития. Строится империя усилиями, начиная с Петра I, потом в значительной степени Екатерины II. И буквально за 60 лет русская литература и русская культура проходит все те этапы в своем развитии от классицизма к романтизму, которые Западная Европа прошла на протяжении приблизительно 2-2,5 столетий, в зависимости от европейского государства. То есть мы очень быстро обучаемся. Такое ускоренное обучение очень важно. Все-таки то, что было взято с Западной Европы, оно накладывалось на русскую православную культуру. Это очень важно подчеркнуть. Потому что Западная Европа раньше России вступила на путь секуляризации сознания и обмещения литературы. Это происходит со второй половины XIII века. У нас секуляризация, мы с вами об этом уже говорили, начинается с 40-х годов XVII века. То есть приблизительно на 4 столетия позже. Эпоха Возрождения и стала возможной на Западе, потому что возрождается античность. И античные образцы какие? Это образцы материальной культуры. И вера вытесняется эстетикой. Да, можно говорить, конечно, и о религиозной эстетике, но мы в данном случае с вами говорим о мирской эстетике. Так вот, вера постепенно вытесняется в Западной Европе эстетикой. И уже есть какие-то определенные образцы. Классицизм – это то, что было в античности, в Древней Греции или в Древнем Риме. Значит, когда мы говорим о классицизме уже в новое время, это значит, возрождаются, опять же, такие классицистические образцы. Это сродни тех явлений, которые были и в эпоху Возрождения. Но эпоха Возрождения, собственно, подготовила Западную Европу к восприятию этих античных образцов и возвела их в ранг классики, то есть неподражаемого образца. В XVII и XVIII веках появляются уже трактаты, прежде всего, «Искусство поэтики» Буало, в котором и фиксируются основные положения классицизма. Прежде всего, закон касается, во-первых, поэтических сочинений. Из жанров классицизма принимают только оду, поэму, и жанры театральные – это трагедия, конечно, это высокие жанры. Что же касается низких жанров, то это комедия, басня, сатира. Это все, повторяю, берется и из древней античности. Что касается законов построения, скажем, драматургического произведения, то это знаменитый закон трех единств, то есть закон места, времени и действия. место. Все события должны происходить в одном месте. Это или дом, или ближайшая территория, ну, скажем, площадь рядом с домом. Единство времени. Действие не должно превышать сутки, то есть 24 часа. Еще лучше световой день. Еще лучше, когда реальное время совпадает, то есть развитие вот времени в спектакле совпадает, собственно, со временем постановки. То есть, скажем, если пьеса идет там 3 часа или 4 часа, значит, вот и реальное время пьесы должно длиться именно столько. Но это уже сверхмастерство. Ну и, наконец, единство действия. То есть один сюжет, одна сюжетная линия. В принципе, наши классицисты 18 века, мы с вами, может быть, будем об этом говорить, они, конечно же, придерживались этого закона трех единств. Ну и одно из важнейших обстоятельств, которое уже идейно выделяет классицизм среди других литератур,

0: слушаете «Радио Образ». Ирина Дружаева. Предчувствие любви. Избранные рассказы. Детям и взрослым о детстве 40-х и 60-х годов. Часть вторая. О детстве 60-х. Продолжение. Неблагодарная.
1: Начало сентября. Школа еще не слишком напрягает уроками, а погода еще балует теплом и солнцем. А потому радостная детвора заигрывается во дворах до позднего вечера. Иринка целое лето провела в деревне, успела соскучиться по дворовой компании, и теперь все вечера напролет носится с друзьями по улице. Под самым окном Иринкиной комнаты, как диковинное колючее чудище, топорщится изогнутыми прутьями огромный старый тополь. Он широко раскинул по двору свои толстые корявые ветки. Это приметное дерево. Его пологие сучья и удобные развилки и облюбовало местом сбора вечно галдящая ребячья стая. Придя из школы и наскоро перекусив, Ирка, как всегда, помчалась во двор. Девчонки щебетали и гремели круглыми баночками из-под манпасье на расчерченной мелом асфальтовой дорожке у крыльца. Ирка направилась к подругам. Она была первой поскакушкой во дворе. Редко кому удавалось перепрыгать ее хоть в классике, хоть в скакалку. Галка, единственная достойная соперница-поскакушка, очень не любившая проигрывать, обрадовалась появлению возле тополя шумной мальчишечьей ватаги. Появился повод сменить занятие. Подружки собрали с асфальта свой поскакушечный инвентарь и направились к любимому дереву. Вся

0: Команда была в сборе. Осталось решить, чем сегодня заняться. Поиграть в войну или в вышибалы с мечом, или в стрелы, поискать клады и секреты. Остановились на последнем, после чего долго спорили, как поделиться на две команды. И чуть не поссорившись, поделились самым безобидным образом. Мальчишки побежали за сараи, а команда девчонок осталась у тополя разрабатывать свою стратегию. Пока держали советы, строили планы, за сараями раздался такой свист и шум, что девчонки, сгорая от любопытства и нарушив все правила игры, ринулись за сараи на мальчишечьи вопли. Ирка на свою беду оказалась на месте одной из первых и сразу поняла, в чем дело. Ребята загнали в угол меж сараев большую серую крысу и теперь соревновались в меткости, бросая в нее камни, палки и улюлюкая. Крыса металась в углу, скаля острые зубы и не находя выхода из окружения. Ирка не боялась мышей, ей часто приходилось видеть их в деревне, и она находила их очень симпатичными. А вот крысу она увидела впервые, и хоть особой симпатии это животное у нее не вызвало, но смотреть, как целая толпа издевается над кем-то маленьким и слабым, она не могла. Ноги сами понесли ее в угол. Без тени страха бросилась она к грызуну. И вот что удивительно, озлобленная, мечущаяся крыса застыла на месте, глядя на Ирку, и даже не шелохнулась, когда та взяла ее на руки. Ирка прижала крысу к курточке и помчалась с ней сквозь толпу. К тому времени, как вся ватага оправилась от шока и бросилась следом, крысиная защитница была уже далеко. Забежав за дальний сарай, Ирка встала передохнуть. Крыса, все это время сидевшая на руках, как тихий, ласковый котенок, завозилась. Девчонка взглянула на нее, их глаза встретились, и... Крыса тяпнула Иринку за палец. Девчонка вздрогнула, разжала руки, крыса шмякнулась на землю и мигом исчезла из глаз, прошмыгнув в щель забора. Когда ребята подбежали к Иринке, она растерянно разглядывала кровоточащую ранку. «Ишь ты, до крови тяпнула!» — сочувственно протянула Галка. Теперь и мальчишки, забыв об обиде и о цели погони за Иркой, наперебой принялись давать советы, чем намазать укушенный палец. Кто-то предложил высосать яд и выплюнуть. «А вдруг ядовитая?» Прозвучало и про слюну, и про всем знакомую привычную зеленку. А Галка предложила пойти в третью квартиру к Семеновне, заядлой самогонщице, и сунуть палец в одну из ее бутылей. Так в разговорах и дошли до Иркиного подъезда. Всей толпой доставили раненую к двери квартиры. Дома была только соседка по коммуналке, тетя Аня. С трудом поняв из объяснений гудящего ребячьего улья, что за травма у Иришки, женщина вдруг не на шутку испугалась. Быстро намазав ранку йодом, она схватила Ирку за руку и потащила за собой в больницу. Шумная команда ринулась следом. Развлечение продолжалось. В больнице Ирина впервые услышала в разговоре взрослых про бешенство. Она принялась сбивчиво объяснять. Это не так. Крыса была очень умная и спокойная, а вовсе не бешеная. Я даже не сержусь на нее. Она же говорить не умеет. Вот и тяпнула, чтобы я ее отпустила. К этому времени вызвонили Иринкину маму. Она прибежала очень взволнованная и долго говорила о чем-то с доктором. Ирка никак не могла взять в толк, почему столько шума и волнений из-за маленькой ранки на пальце. И почему ей не верят, что крыса была хорошая и здоровая, а вовсе не бешеная. «Я же в глаза ей смотрела, а не вы!» – тянула она свое. Мать грустно присела возле Иринки. «Мне жаль, но придется делать уколы». Мама дипломатично умолчала об их количестве, зная, что дочка панически боится шприца. Ирка позеленела от страха и попыталась было снова объяснить, какая хорошая крыса тяпнула ее за палец, но поняла, наконец, что это бесполезно, и взрослые неумолимы. На глазах у всей ватаги ее повели в процедурный кабинет. Чтобы не зареветь, Ирка закусила губу и гордо прошагала мимо друзей, как партизанка на допрос к врагам. Вот такая история приключилась в нашем дворе. Иринка стойко выдержала выпавшее на ее долю испытание и даже после этого не изменила своего отношения к мышкам. Да и на укусившую ее крысу зла по-прежнему не держала. А вот бросаться на защиту слабых ей приходилось еще не раз. И не раз еще удивляла всех в школе и во дворе худенькая Тихоня Ирка, решаясь сделать или сказать что-то против общего мнения, если это мнение шло вразрез с ее чувством справедливости. Может, история со спасенной крысой сделала ее сильнее духом? А вся дворовая команда, посочувствовав Иринке, дружно осудила хитрую крысу. Фу, неблагодарная!
1: Иди на свет.

0: блестящий, яркий, полосатый, и его можно было надувать. Ирка появилась с ним возле соседского дома, держа свое сокровище обеими руками. Ребятишкам, облепившим деревянное крыльцо, показалось, что мяч сам семенит к ним на тонких ножках в желтых сандальках. Из-за большущего шара девчушку почти не было видно, да и не мудрено. Ирка и возрастом, и росточком пока что маловато. А потому старшая двоюродная сестрица Оля с ватагой ровесников, не желая возиться с малышкой, частенько убегают от нее, не принимая в свои игры и походы. Но сегодня другое дело. Подаренный Ирке яркий мяч смягчил не только взоры, но и сердца всей компании. Ольга важно заявила: «Ладно уж, пойдем с нами купаться, только чур слушаться». Ирка, кивая, затрясла светлыми кудряшками. Мяч перекочевал к ребятам, и, перебрасывая друг другу блестящий шар, все побрели к реке. А малышка засеменила следом, черпая сандалями теплый сыпучий песок. Крутой песчаный берег большого темного омута переходил постепенно в ровную зеленую полянку. Над водой одиноко склонился могучий корявый дуб. Зато противоположная сторона реки зеленела густыми зарослями молодой ольхи и ивы. С криками и смехом вся ватага принялась подбрасывать легкий мяч, а Ирка уселась верхом на толстый дубовый корень, что-то тихонько напевая. Наигравшись, ребята один за другим, поднимая тучи брызг, с визгом бросились в воду. Мальчишки хватались за веревку, привязанную к ветке старого дуба, и, раскачавшись, ныряли в омут. Иришка на время осталась без присмотра. Стянув с себя пестрый сарафанчик, она взяла в руки мяч, спустилась к воде и принялась барахтаться у самого берега. Ольга взглянула в сторону арбузно-полосатого мяча и, убедившись, что сестренка сидит на мокром песке, шлепая пятками по воде, продолжила резвиться и нырять с подружкой. А Ирка вошла в воду и, обняв мяч, поплыла к берегу, болтая ногами. Раз за разом она заходила в воду все глубже и глубже. Резвясь и ныряя с ветки дуба, дети поднимали волны в тихой воде омута. Одной из таких волн Ирку с мячом развернуло в сторону от берега. Не подозревая об этом, ничего не видя за мячиком, она продолжала плыть, болтая ногами. Устав, малышка отпустила скользкий мяч, привычно ища ступнями дно. Она даже не успела испугаться и понять, что находится в центре омута. Просто тихо опустилась в воду. Водоем был глубоким. Дальше середины ребята старались не заплывать, зная, что дно противоположного берега усыпано топляками и корягами. Ольга, оглянувшись вокруг, не увидела своей сестры. Зато в середине омута покачивался на волнах злополучный мяч. Сердце Оли бешено забилось. Она доплыла до мяча и вытащила его на берег. Ольга крутилась, вертелась и звала Иришку. Малышки нигде не было. Дети повыскакивали из воды, на минуту примолкли, а потом с криками помчались к дому. А Ирка? Перед своим внезапным погружением она глубоко вдохнула и зажмурила глаза. Достигнув дна, принялась двигать ногами и руками, шагая сквозь вязкую толщу, словно раздвигая водную стену. Вопящие дети прибежали к Иркиному дому, перепугав бабушку и мать Ольги Анфису. Обе женщины, хватаясь за сердце, бросились к омуту. Добежав до кромки воды, они обессиленно опустились на мокрый песок. Омут был тих, пуст и неподвижен. Ольга всхлипывала у дуба, размазывая слезы. Тетушка первой вышла из оцепенения и завыла, как волчица. Но тут у нее за спиной загалдели дети, показывая на противоположный берег. Сквозь ольховые стволы краснели пестрые Иркины трусишки. Все умолкли и бросились бежать по берегу к ближним мосткам. Когда добежали до малышки, она лежала животом на ольховых корнях и кашляла. Бабушка запричитала вокруг Ирки: «Внученька моя родная, как же это ты, как доплыла-то?» Ирка села, часто моргая и лепеча что-то несуразное.
1: «Не плыла, шла я песочком, за тетей шла».
0: Возле малышки опять стало тихо. «Бредит с перепугу», — прошептала Ольга. Бабушка гладила Ирку по мокрым волосам и ласково что-то говорила, а девчушка упрямо бормотала:
1: «В платке, тетя, сказала, иди, я и шла».
0: «Что, что сказала?» — удивленно прошептала бабушка.
1: «Тетя, иди на свет», — сказала.
0: Ирка икнула, и у нее началась рвота, видно, наглоталась все жмутной водицы. Все вопросы пришлось отложить. Фиса взяла племянницу на руки, и вся процессия тронулась к дому. Когда умытую и наряженную Ирку попытались расспрашивать о том, что с ней произошло, она непонимающе хлопала ресницами, вырывалась и хватала свои игрушки. Из всех событий этого дня она помнила лишь то, что она страшно кашляла до земли. Только бабушка ни о чем больше не спрашивала внучку. Она стояла на коленях перед иконой Богородицы с горящей под ней лампадкой, шептала молитвы, кланялась в пол. А по щекам ее текли светлые слезы. Ребятишки, возбужденно обсуждая чудесное Иркино спасение, вернулись к ольховым зарослям на берегу реки. Они попытались войти в воду омута с этой стороны. Ноги то и дело запинались за топляки, путались в корягах. И чем глубже, тем страшнее становилось идти. Все выбрались на берег. Ничего себе дно! Как же Ирка прошла! Притихшие дети вернулись на широкое деревянное крыльцо Ольгиного дома. Сколько волнения и таких разных чувств пережили они за этот день. От страха и ужаса до бурной радости. Но было еще какое-то особое, всех поразившее ощущение приобщения к тайне. А Иринка так и не вспомнила, что с ней произошло, и узнала об этой истории от своих близких, когда подросла. Вот только в самые трудные и опасные минуты ее жизни вдруг всплывали в сознании такие знакомые слова: «Иди на свет», и помогали сделать правильный шаг.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Православный календарь.
1: 13 сентября церковь вспоминает священномученика Киприана и епископа Карфагенского, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика, а также положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Пояс Пресвятой Девы Марии – единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни. Согласно преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицы. В конце своей земной жизни она отдала его апостолу Фоме. После Успения Божией Матери пояс хранился в Иерусалиме у благочестивых христиан. В IV веке Аркадий, сын византийского императора Феодосия Великого, доставил пояс в Константинополь. С середины V века святыня хранилась во Влахернской церкви. В царствование византийского императора Льва Мудрого от пояса исцелилась его жена, императрица Зоя. В знак благодарности Божией Матери императрица вышила весь пояс золотой нитью. Так он приобрел тот вид, который имеет сегодня. С благодарственными гимнами пояс был возвращен в храм. Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы был учрежден в XII веке. В наши дни святыня разделена на несколько частей. Наиболее крупные фрагменты хранятся в Отопецком монастыре на Афоне, в Трижском монастыре и в Грузии. По молитвам к Богородице страждущие и сейчас получают исцеление от святыни.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородицу, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя Иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконий зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мне Иси, окропивши мя сопом и очишуся, омывши мя и по чеснегу убелюся, слуху моему дасть радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные и восхищенные.

Прибегаю и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мерзкие и злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель. А Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедше время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее не воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тя,
аще бы отдел спасешими, несте благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости.

верую помя, рекуй сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя. Яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех. Тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Богослова, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благогоже родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых, настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мне творите заповеди Сына Твоего и Творца Моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них допети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущей душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас. Тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, а же грешной добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя, о корми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родши добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаемо Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудно я тебя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражие избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творить свое хотение, но ты, наставничий мой, не остави меня погибающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедужные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию тебе, хранителю моей души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спас еся и всего мя человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь зде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатися будет, блюдися от всех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто у Бога обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство Твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя, всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя видите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящими о злете готовую греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражие возношение не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, милостивый Владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, яко же ас, яко же бо свинья лежит в колу, тако и ас греху служу. Но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаяны человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью моя естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг востави мя. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своводи, и от печали спаси, молюся ти, святый ангеле, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангеле, и мысли теми полезные всегда настави мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков, аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моей горький час смерти, и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огнем ведут, убо прежде смерти покайся вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенный си Божий Отец наших, помилуй мя Божий, помилуй мя. Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесть, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорби мяходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, якоже восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валителя милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси. Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к рову Твоему, Девы, исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Милостив будем ми и умоли Бога, Господень ангеле, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангеле, ежите от Бога предана бысть непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры вопиющих, Отец наших, Боже благословенный сии. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если их да помышляю смерть, видя бо во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри, Дева, поющие и превозносящие Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцеление богатства изливающие, верно поющим Тя, Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас. Напасти ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же тебя поем во все веки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий ангеле, и не остави меня во веки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. Ангела тя суще благо, души моей я наставник и хранителя, преблаженней воспеваю во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на него же не смеют чини ангельские взирати. Тобой же всечисто явися человеком слово воплощенно, его же величающе с небесными вою тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей я. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судя живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа рокшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих будет, Дево, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас! Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас! На месте озлобления немощи смирившегося, Дево, исцели, из нездравия во здравие притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами причистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрищенными, оплечшися злево гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Намолюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве после Божественной литургии 28 июля 2015 года.
2: Кем были языческие боги киевского пантеона? Они были рукотворными символами человеческих страстей и человеческого беспорядка и буйства внешней стихии. Ведь именно перед этой стихией в ужасе склонялись язычники. Но одновременно склоняясь, в идолах искали оправдания своей жизни и своих поступков. И вот происходит слом всей этой старой мировоззренческой основы. И христианский идеал не во мгновение, не без труда, но входит в плоть и кровь, в жизнь нашего народа. Этот идеал мы назвали Святой Русью. Разве не было на Руси грешников? Были и не меньше, чем, может быть, в других странах. Но называли мы себя Святой Русью, потому что самой возвышенной целью бытия нашего, подлинным, немеркнущим идеалом была святость. И выше этого идеала не было ничего. И, конечно, каждый карабкался к этой вершине по-своему. Кто-то шел до конца и увенчивал духовный небосклон Руси своим именем, вписывая его в сон других святых русских угодников Божьих. Но были и те, конечно, кто этого идеала не достигал, и таких было много. Но ведь от этого значения этого идеала не теряется. Идеал – это свет, на который мы идем. И каждый приближается к этому свету по мере своих возможностей и сил. Но если свет потухает, то тьма и никакого идеала. И человек становится легкой добычей любых сил, способных оказывать влияние на его сознание, на его совесть, на его чувства. Сегодня мы переживаем особую эпоху, тысячи лет спустя после князя Владимира. Очень многие сознательно отказываются от этого идеала. Другие просто не задаются никакими вопросами, касающимися мировоззренческой основы своей жизни. А другие плывут по течению и воспринимают с наивностью и доверием все то, что обрушивается на них в колоссальном информационном потоке. И перестают различать добро и зло, светлое и черное. А отсутствие способности отличать добро от зла – это и есть видимый знак потери идеала. И кто тогда возвращается в жизнь? Идолы. Не может быть вакуума. Нужно кому-то поклоняться. И создает современное человечество идолов куда страшнее киевского Перуна. Одни предлагают раскрепостить себя таким образом, чтобы творить все, что хочу. И поклоняются чувственным наслаждениям. И тысячу лет после князя Владимира перед народом нашим снова встает мировоззренческий выбор. Мы с кем? Мы с небом на земле, как говорили о богослужении в храме Святой Софии Константинопольской послы князя Владимира, или мы с Перуном? С кем мы? Как народ, как страна, как наследницы Святой Руси.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Православный календарь.
2: 13 сентября церковь вспоминает священномученика Киприана и епископа Карфагенского, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика, а также положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Священномученик Киприан и епископ Карфагенский жил в III веке в Карфагене. Он родился в семье богатого сенатора-язычника, получил прекрасное образование. Киприан стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Наследство знаменитый ритор тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. И тут Киприан заинтересовался христианством. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда достичь обещанного Спасителем возрождения. В 46 лет Киприан принял крещение, а до этого раздал все имение. Уже через год его рукоположили в священники, а еще через несколько лет вся община избрала его епископом Карфагенским. Киприан прославился благочестием, милосердием и мудростью. Когда император Декий объявил о гонениях на христиан, Киприану удалось скрыться. Перед отъездом он разделил церковное имущество между всеми священниками для оказания помощи нуждающимся. Главной поддержкой стали его послания к священникам и пастве. Епископ Киприан вернулся в город, чтобы быть рядом со своими единоверцами. Его схватили по приказу нового императора Валериана. Киприан мужественно встретил смертный приговор и сказал «Благодарение Богу!». Весь народ в один голос воскликнул «И мы хотим умереть с Ним!».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Ти Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородицу, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал Иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя Иси, во еже утрем Ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мя сопом и очишуся, омывши мя и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лишь сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты бы и семой сотворил.

0: всякого зла против.
1: Значит, дело с
2: Нин, к которому, в общем-то, иудеи относились с презрением, потому что самаряне и иудеи враждовали, не общались друг с другом. Как раз вот милость к тому, кто в этом здесь и сейчас нуждается, становится, который проявил этот самарянин, она и становится мостом, который простирается над всеми человеческими несовпадениями, разделениями и, в общем-то, дает возможность людям простить и соединить свои действия и свои сердца во имя Христова. Оказать милость – это помочь другому человеку. А это значит преодолеть себя, оставить свои дела, заботы, оставить, чтобы принять на себя чужую боль, чужое горе, помочь, невзирая ни на что. А как раз этого нам не хватает. Мы ведь сами испытываем какие-то и обиды, и боль, и думаем часто, почему никто не видит и не замечает моей боли, почему мне никто не поможет. А вопрос задать себе бы следовало, а сам-то часто я вижу чужую боль? Часто следую словам Спасителя, просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Так говорит Христос. Вот еще его интересное и очень важное для нас высказывание. В Евангелии от Матфея, 25 глава, Христос говорит: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Какая от нас требуется выполнение задачи? И сказано, потому что милостивы сами будут помилованы, и напротив, тем, кто не сотворил добрых дел, тем нечем будет оправдаться на суде Божьем, а он ведь ждет каждого из нас. И, в общем-то, в этой притче о страшном суде как раз говорится тоже об этом. Почему так сказал Христос? Видимо, для того, чтобы мы не проходили мимо чужой беды, осознавая, что, помогая человеку, делаем это для Бога. Мир жесток, но только милостью и милосердием можно преодолеть эту жестокость. А главное – научиться чувствовать чужую беду, чужое страдание, проходить мимо, не оставлять доброе дело на потом. Вот как относились к этому святые. Несколько высказываний я зачитаю. Вот, например, преподобный Петр Дамаскин. Цитирую: «Милостив тот, кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога. Или деньгами, или пищей, или силою, или полезным словом, или молитвою, и если имеет возможность помиловать просящего у него, считая себя самого должником, ибо он получил более того, что от него требуется, и помышляя, что он удостоился, подобно Богу, быть названным милостивым, и это от Христа, и в нынешнем веке, и в будущем, пред всей тварью, и что через брата Богу у него, Бог у него просит, и делается ему должником. Бедный может быть жив и без того, чего у него просит, но он без того, чтобы быть милостивым, по возможности не может быть жив или спастись, ибо если не хочет умилосердиться над подобным себе по природе, то как просит Бога, чтобы он умилосердился над ним?» А вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов: «Правда божественная явилась человечеству в божественном милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием и никакой другой добродетелью. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, соделывает человека богоподобным. Это состояние, опять, блаженство». Еще одно высказывание, пожалуй, Иоанна Кронштадтского. Вот что он сказал: «Начальник может оказывать милость снисхождением, кротостью к согрешающим, терпением, вниманием к заслугам подчиненного и награждением их. Подчиненный – всегдашнюю исправностью, покорностью, усердием. Ученый может оказывать милость ближним, просвещая невежд, проводя в общество правое суждение о вере, о жизни, о цели бытия человека на земле, о благах земных, о смерти, о правде Божией, о суде вечном или обличая общественные пороки. Богатый может оказывать милость ближнему, жертвуя от своего имущества на нужды церкви и служителей ее, на благотворительные заведения или подавая щедрую милостыню бедным. Бедный своей признательностью и усердием в служении богатому, своей молитвой за благодетелей. Пастырь искренним и непрестанным попечением о спасении душ человеческих, непрестанным поучением их в слове

0: Божиим, всегдашней готовностью к исполнению приходских треб, к подаче советов, наставлений, утешений, а посомой – почтительностью, благопокорностью и признательностью к пастырям, снисхождением и недостатком и усердной молитвой за них». Вот что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, что от каждого из нас может быть оказана милость, и какая милость может быть оказана. А в целом, вот главные дела милости, они как бы для всех вот какие. Ну, что и говорит Христос. Напитать алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой приличной одежде, посетить находящегося в темнице или больного, послужить ему, помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти, то есть позвать священника для исповеди и приобщения святых тайн, странника принять в дом, погребать умерших в бедности на свое иждивение или на собранное подаяние. Вот так советует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Делаем мы это. Помним ли о том, что помилованы будем, если сами проявляем милость? Но вот читая формальные заповеди, можно подумать, что Бог к милостивым относится иначе, чем к немилостивым. Одних Он милует, а других нет. Вот как объясняет это профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Он говорит, ошибкой было бы понимать слово «помилованно» в юридическом смысле или полагать, что Бог, имея гнев на человека, но увидев его милосердие к людям, приложил свой гнев на милость. Здесь нет ни судебного помилования грешника, ни изменения отношения Бога к нему за его доброту. Преподобный Антоний Великий прекрасно объясняет это. Вот что он говорит, Антоний Великий, цитирует Алексей Ильич. «Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не допускают Богу воссиять в нас, с демонами же, мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили или Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся способными вкушать Божию благодать. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». То есть помилование означает здесь не изменение отношения Бога к человеку за его милосердие, но это милосердие к ближнему делает самого человека способным к восприятию неизменной любви Божией. Таков закономерный естественный процесс. Подобное соединяется с подобным. Чем ближе становится человек к Богу через свое милосердие к ближним, тем больше Божьей милости он становится способен вместить. Вот, мне кажется, что очень доступно, понятно и четко как-то изложено становится ясно, что же требуется от нас, если мы, ну, стараемся быть милостивыми. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. А если мы дела милосердия совершаем с чистым сердцем, то еще и Бога увидим. Но это уже шестая заповедь, и о ней разговор будет в следующем выпуске программы.
1: Заповеди блаженства.

Село Барцурманы Пельнинского района – место паломничества многих верующих. Прославил село преподобный Алексей Барцурманский. Он был современником Серафима Саровского. Они не были лично знакомы, но знали друг о друге. Когда к батюшке Серафиму приходили люди из мест, близких к Барцурманам, преподобный отправлял их обратно, со смирением уверяя, что у них есть свой усердный ходатай и молитвенник перед Богом. Священник села Барцурманы – отец Алексей. Отец Алексей служил в храме Успения Пресвятой Богородицы, построенном в 1785 году. В конце XIX века к Успенской церкви в Барцурманах пристроили правый предел в честь святителя Николая Чудотворца, а в начале XX века – левый во имя святителя Иоанна Златоуста. Канонизировать отца Алексея собирались еще в 1913 году. Тогда специальная комиссия приезжала в село и нашла подтверждение совершения чудес по молитвам праведного Алексея. Но канонизации батюшки помешали Первая мировая война и революция. Как раз в то время священником в Успенском храме Барцурман был Михаил Воскресенский, уроженец села Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии. Ныне это Сеченовский район Нижегородской области. К Курмышскому уезду тогда относились и Барцурманы. Служить в Успенском храме села молодого священника назначили в 1907 году. Прихожане любили своего батюшку за его доброту, благочестие и безупречное исполнение пасторских обязанностей. Незадолго до Октябрьского переворота Михаил Воскресенский был назначен благочинным первого округа Курмышского уезда. В 1918 году начались открытые гонения большевиков на церковь. Тогда же повсюду начали подниматься восстания. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители Курмыша и его уезда решили присоединиться к белогвардейцам. Мятеж начался в ночь на 2 сентября, а уже 4 сентября из Ядрина вышли два карательных отряда. Красный террор в уезде начался тотчас. Жестокой расправе подвергся правый и виноватый. По Барцурманам пронесся слух, что каратели всех истребят. Тогда крестьянин по прозвищу Еленя залез на колокольню. По округе разлетелся сильный набатный звон. Отца Михаила в то время в селе не было. Ночью отряд карателей вошел в Барцурманы. Были арестованы 30 человек, среди них и вернувшийся домой отец Михаил. Никакой вины за отцом Михаилом не было, и мучители-красноармейцы обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью белогвардейский отряд Колчака. Всех арестованных решили казнить. Всю ночь перед расстрелом их избивали, с особой жестокостью мучили отца Михаила. 8 сентября перед полуднем колонна из 30 человек в сопровождении карателей двинулась из села по дороге на Курмыш. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальное песнопение, а вместе с ним их пели и прихожане. Из всех арестованных только один человек остался в живых – Иван Петрович Курепин. Он рассказал впоследствии своим односельчанам о подробностях мученической кончины священника, церковного чтеца и 27 крестьян. На юбилейном архиерейском соборе в 2000 году Михаил Воскресенский и 28 верных членов его общины были прославлены в лике мучеников Русской Церкви. На этом же соборе состоялась и долгожданная канонизация святого праведного Алексея Барцурманского. –

Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и епископа Карфагенского, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика, а также положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Священномученик Михаил Косухин родился в 1858 году в Тверской губернии в семье священника. Он окончил семинарию и был рукоположен в сан священника. В 1907 году отец Михаил был назначен в храм села Дымцево Максатихинского уезда и прослужил здесь до своего ареста. До 29 года у священника было небольшое хозяйство, но потом все имущество и дом у Косухина отобрали. Священник к тому времени овдовел, за ним ухаживала его дочь. Он поселился в церковной сторожке и продолжил служить в храме. Прихожане любили его и всегда готовы были прийти на помощь. Тогда председатель сельсовета стал выживать отца Михаила и из сторожки. Так в марте, когда на улице было еще холодно, он велел выставить в сторожке рамы. 150 прихожан после службы отправились к сельсовету с требованием оставить священника в покое. Рамы не вернули, но и отец Михаил не покинул паству. Через год его арестовали и заключили в бежецкую тюрьму. Незадолго перед этим священнику исполнилось 79 лет. Он тяжело болел, передвигался только с помощью дочери. Сотрудники НКВД при аресте подняли его за руки и за ноги и забросили в машину. Отца Михаила обвинили в организации выступления против советской власти и приговорили к расстрелу. Отец Михаил не дождался расстрела. Он скончался в Бежецкой городской больнице.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую.

0: Поки, паки, миром Господу помолимся. Доступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Твоя держава и Твои царства и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа.

0: как и миром Господу помолимся, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Человека любит Бог и сил, и тебе славу высылает.

2020 года.

0: Господу помолимся.
1: Свят еси Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

мы же сокровищ сие скудельных сосудей, да премножество силы будет Божия, а не от нас, во всем скорбящий, но не стужающий сии, нечаями, но не отчаиваемый, гонимый, но не оставляемый, не злагаемый, но не погибающий.

приглаголим, ведящий, яко воздвиги Господа Иисуса, и нас с Иисусом воздвигнет, и представит с вами вся бы вас ради, да благодатью умножающаяся умножающаяся.

будет во благое сущим, по предуведению званым их же, бо предувидеть тех, и предоставить сообразным быть образу Сына Своего, яко быть Ему первородному,

Благослови владыку, благовестителя святого апостола, евангелиста Матфея.

время оно, законе некий приступи к Иисусу, искушая Его и глаголя, «Учителю, кая заповедь больше есть в законе?» Иисус же рече ему, «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобна ей, возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе. Сию обою заповедью весь закон и пророцы висят. Собрано уже фарисеев, вопроси и их, Иисус глаголя, что вся вам мнится о Христе, чей есть Сын? Глаголоши ему Давидов, глагола им, кака уба Давид духом Господа его нарицает глаголя. Речи Господь Господи моему, сидя одесну имени донде же положу враги твои подножие ногам твоим. Аще уба Давид нарицает его Господа, яко сын ему есть. И никто же можаше отвечать ему слове се, ниже смея кто от того дне, вопросите его к тому. Во время оно, стал Иисус на месте равни, и народ ученик его, и множество людей от сия Иудеи и Иерусалима, и по море Тирское и Сидонское. И же придоша послушать его, и исцелитеся от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искавши прикасаться ему, яко сила от него исхождаше и исцелявшися. И той возвет очи свои на ученики своя глаголаше, блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блаженни алчущие ныне, яко насытитеся, блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся, блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради возрастает.

Отвечаемся, Отец, я душе тего помышления наше мерцем. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Еще молимся великом Господине и Отце наше, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Георгии, и о все во Христе братья наши. Еще молимся, богохраними стране нашей, властях и воин, света тихое и безмолвное житие, оживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся, братьев наших, священниц и священномонахов, и все во Христе братстве нашем. Еще молимся, блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших, православных, и создателях святого храма сего и всех, прежде почивших отцов и братьев, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся, милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, ключаря, служащих братьев и прихожан святого храма сего. Еще молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоей сию годину испытаний, пришедшую на Русь святую, обышедшую по душе Евразию, еже явите спасение Твое, Отце все, Господи, услыши, помилуй. Еще молимся, еже благосердием и милости презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере, единомыслие, здравие, силе Духа, Отце все, Господи, услыши, милостивно помилуй. Еще молимся, благословящих и добродеющих, во святим и всечестным храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великих,

0: Господи, Боже, сил Божий, спасение наше, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все в убрани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ Твоя. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим поспешить. В духе братолюбия укрепи их ответ избави, да прийти раздирающим, вам врачей не умов, и ожесточение сердец ризу Твою, я же из церкви живаго Бога, и замысл их не спровергну, благодатью Твоей, власти придержащие, на всякую благу настави и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, заповедям Твоим утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти, раны пленения сохрани, лишенные крова и в изгнание сущие в дом и введи, алчущие напитай, недугующие страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же в одни сия убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах, святые Руси, мир единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якобы единими усты, единим сердцем, исповелось и Тебе, единому Богу в Троице славимому, и выси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Помолитесь о глашении, Господи, вим. И мне оглашенных помолимся, да Господь помилует им, огласит их словом истины, открыет им Евангелие правды, соединит их святей своей соборной апостольской церкви, спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью, огласит.

0: Или соглашение, зидите, или соглашение, зидите, да никто от соглашенных, или циверни. Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Премудрость,
1: яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение.

Муж наш и Господу помолимся. По мире всего мира, благосостояние святых Божьих церквей, соединение всех Господу помолимся. Во святим храме сим и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих в огонь, Господу помолимся. Во избавитесь на во всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

0: великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московской и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и отца Васкова, и святого Успенского, и Саровского, и пустыни священного архимандрита. Да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин и притчи церковь, ключеря, братья святого храма сего, благотворителей, благоупросителей, жертвователей святого храма сего, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Священный диакон, святой, да помянет Господь Бог во царстве.

0: Исполни молитву нашу, Господи, мир. О предложенной чистой даре Господу помолимся. Освятим храме сим и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих в огонь Господу помолимся. Вы избавитесь от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вне всего совершенно свято, мирно и безгрешно Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших Господа просим. Прощение, оставление грехов, прегрешений наших Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирами у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианское окончание живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшных судящих Христове просим. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Щедро Твоими единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный Сим, все пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом,

Единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимый уже всем и невидимый, Его Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и живот Отца Рожденного прежде всех век, Света от света Бога, истина от Бога, истина, Рожденно, несотворенно, едино, сущно, отсуем же вся пыша, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ним при Понтисе Пилате, и страдавшая и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Боже Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего и живот Отца исходящего, Еже со Отцем и Сыну споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добрые, станем со страхом.

Печать не я сию, сия есть кровь моя нового завета, я же забыл и за многие изливаем поставление.

помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, свято-успенских, Саровские пустыни, священно-архимандрита, их же дар святым Твоим церквам, в мире целым, честным, здравым,

славить и воспевать пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.

0: наш Иисуса Христа со всеми вами.
1: Сейчас святые, помянувшие паки и паки миром Господу, помолимся. По принесенной тебе священной честной даре Господу, помолимся. Якогда человека любит Бог наш, прием его святыни пренебесный, и мысленный свой жертвенник воню благоухание духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся. Вы избавитесь и на всякие скорби, гневы и нужды Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дни всего совершенно святы, мирны, безгрешны у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души, телес наших, Господа, просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, Господа, просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира, любви, Господа, просим. Прочее время живота нашего.

0: непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Исподоби нас, Владыко, созерцновением неосужденным, смейте призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глаголоти.
0: Отче наш, и живи на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный даст нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение,

Хотя я с человечьим телом обычно страхом преступлением полишься волн боец, божественный же бег вообще не первый приметь и тел печалившим, аж дерзай таинственный брашный яжный. Прежде в те части страшной жертвы животворящего тела в обычной символисе образом сотреды, плоди бы Господь Иисус Христе Божий наш, источник жизни и без смерти, все твари не менее видимые судейте, безначально в отца сописно сущный сын, все безначально, при многие ради вам все последние дни, вплоть вам кинси, раскрылись и поприклись за ним благодарны и злодравны, и твоей кровью привы, растлеющие грехом, естество наше, сам для смерти, царю, ты милой, вечно ты пока не приходи, ты твоя милость, очень благодаря, всем пришим по Господу, всем пришим на нем, и прежде с тобою, и не если достойно, зрительность, слава твоя, разнева под твой плак, твоя заповедь, приступив, и не послушав твоих повелений, но ты, Господь, не изложишься, долго теперь уже и много милости, и предал ли себе твою руку, что беззаконие мимо моего, всячески нуждая обращения, ты, Борей, помыслил человек, любящий твой рот, я бы хотел, не хочу смерти грешника, но я же обратился и жив будет ему. Не хочешь же, по владыку создания твоего, будет не жертву, но лишь погибли человечество. Но хочешь же всем спастись и в разум их сына принести. Тем же я означен, не достойный из мух всей земли, вся привременной жизни. Всего себе повину греху и спасти, а поработим твой скверным образ. Но творение и создание твое будет ночевать своего спасения варианта. Но твоя же безмерная глава утробия дерзает не пожду. Прими, убой меня, человек, любчи Господь, я уже благодарю сверху разбойника, я по матерей, я по блуду, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, и немощи человечества исцеляя, труждающийся примененный к себе призывает и упокоевает, не пришели призвать и правильные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи нас совершать и святые мило страсти твои, я буду чистым сведением совести моей, а святым твоих часть приемля, соединюсь к святому телу твоему и крови, имею тебе, во мне живущий, пребывающийся отцем святым твоим словом. Я и Господь Иисусе Христе Божий мой, и да не усуд не будет и части, и чистых, и животворящих тайн твоих, ниже да немощен будет душей же и телом подвежен и достойным тем причащаться, но даже до политичного моего издыхания неосужденно воспринимать и части святым твоим, в Духа Святого общения на пути живота вечного, его благо принятие отверга страшно судящий твоим. Я поверяю со всеми избранными твоими общими и нетленных твоих благ. Я же бы дал мне сердечный тебя Господу, ним же прекрасладу и всего век. Аминь. Господи Боже мой, тем я принесен достойный, же это воли на подкровную душу, правду, что меня за ниже весь и пался есть. И не имеешь вам место достойно, ежели могу подклонить. Но я тоже с высоты нас ради смирился, себе смирился, и смирение моему. Я бы же устоял, если я тех, и в яслях бессловесных он еще сильце устрел, и в яслях бессловесные моя души, и воскверненное мое тело мнить. Я бы же не нем достоил бы сегодня и свечерять из упрещенных дому Симона прокаженного, да бы используйте дом смиренные моя души прокаженные и грешные. Я бы же не утренил сын подобный мне, и не упрещенных и жертвы, и не слушал, и просится мне на свете

участники мысленно повторяйте слова молитвы к святому причащению. Верую в Господи, исповедую я в Тысе, воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешный, спасти от них же первый, и первый есть вас. Ище веру я, ко все самое есть пречистое тело Твое, и вся самая есть честная кровь Твоя. Молюсь убо Тебе, помилуй меня и прости в прегрешении мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститеся, причистых Твоих таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайная дни, Сыне Божий, причастника, причастницу меня прими, не по врагом Твоим тайну повер, не лобзание Ти дам я по Иуда, но я по разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащаться может только тот, кто был на исповеди, и чувствовал.

гостеприимших божественных святых пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных крестовых тайн, достойно благодарим Господа, доступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, день весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Thank you.

Благословляй и благословящий Тебя, Господи, и освящай на Тебя уповающие. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани. Освети любящее благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрославе божественную Твоею силою, и не остави нас уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебя, Отца Света.

Thank you.

Оттуда прозрачные звезды небесного царствия, цветы благоухающие, от земли поволжские прозявшие, свети наши сродницы Нижеградские, все ныне вам приносим достодолжную похвалу, во славнем соборе дней торжество ваше совершающее, о святитель Алексия, звездо всероссийское, московская держава, божественное утверждение, святительством своим и священным мученичеством облистал бы еси всю землю русскую. Припадаем ко предстательству святые Двоицы, Александру и Георгию, княжением своим христолюбным, образ давшим великого державного служения, всеславному сонму преподобных и праведных поклонимся, прилежно божественным Серафимам украшенному, иже и множество блаженных и пустыннолюбцев, якоже предстоят вкупе у престола Божия о спасении нашем, восславим же и подвиг новомучеников, и вся же, Богу угодивших, и от нижеградские земли воссиявших, призовем ныне, до тех молитвою спасены будут души наши, и спросим у ходатаев небесных мир Христов жительству нашему, путь прав стопам и мыслям нашим, божественную помощь в делях и труде, святие Божие, преславные сродницы наши, горние славы причастницы, молитесь ко Господу Спасителю нашему, всякого бесовского навета, коварства человече и всякие злобы отражайтесь, Богу угодным житии утверждайтесь, молитвою теплую украшайтесь, и любовь в сердцах наших Богу и ближним стяжайте, и спросите у престола Божия державе наше укрепление, и на враги страны русские веры Христовы всесильное одоление, правителям народолюбное попечение, детям в страсти Божие возрастание, родителям евангельское устроение, старости крепость, и в мире и покаянии в руцы Божие безболезненное и непостыдное представление, паки же и спросите, земли изрядное плодородие, градам и странам христианское основание, и во всем прибуде воля вседержавного Творца и Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же слава

Благословение Господне на вас, так и благодатью человека любим, всегда ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Христе, Боже, упование наше, слава тебе.

Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, святаго благоверного великого князя Александра Невского, его же есть храм, всех святых в земле Нижегородской просиявших, их же память ныне совершаем, и всех святых,

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Возлюбленные о Господе братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем и с днем памяти всех святых в земле Нижегородской просиявших. Сегодня за Божественной литургией мы слышали с вами отрывок из Евангелия от Матфея, где рассказывается о том, как к Господу пришел некий законник с вопросом о том, какая наибольшая заповедь в законе. Событие это имело место в Великий Вторник, за 3 дня до крестных страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Этот день он провел в храме в Иерусалимском, где давал последние наставления своим ученикам и апостолам, а также некие лукавые люди, фарисеи, книжники, законники, саддукеи, приходили для того, чтобы еще раз искусить Господа и поймать его на слове. И вот законник, человек, который хорошо знал Моисеево законодательство, приходит с этими злыми намерениями для того, чтобы искусить Господа и для того, чтобы неправильно истолковать его слова и получить таким образом какое-то дополнительное основание для его обвинения на предстоящем суде в Синедрионе. Он говорит, какая наибольшая заповедь в законе. Действительно, толкователи закона и фарисеи спорили друг с другом, были даже разные партии и секты относительно того, какую заповедь считать наибольшей. Конечно, сама постановка вопроса содержит в себе лукавство, поскольку весь закон дан для обличения греха и для спасения человека, и нельзя делить заповеди на большие и меньшие. Но фарисеи делали это для того, чтобы, как бы соблюдая одну заповедь, благополучно нарушать остальные. Господь видит это лукавство и отвечает неожиданным образом. Он не приводит из закона ни одной заповеди, как на то рассчитывал законник. Но, тем не менее, цитирует Моисеев закон, Пятикнижие Моисея, и говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Мы знаем, что в Декалоге Моисея, в Десятисловии не было такой заповеди, но она дана была просто как общее основание благочестия ветхозаветного народа. И также цитирует из книги Левит такую строку: «Возлюби ближнего твоего, как сам себя». Таким образом, Господь из всего закона выбирает 2 основания для того, чтобы правильно чтить Бога. Это любовь к Нему и к ближнему. И это единая, скажем так, заповедь, которая состоит из 2 частей, но на самом деле является одной заповедью, без которой невозможно угодить Богу и спасти свою душу. И таким образом эта заповедь о любви к Богу и ближнему распространяется не только на людей Ветхого Завета, но и на последователей нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. И сейчас, когда мы задаем себе вопрос, что можно и нужно исполнять в законе, а чем можно пренебречь, на что у нас не хватает силы времени, мы должны помнить только об одном основании нашего спасения. Любовь к Богу и ближнему – это действительно делает нашу душу готовой ко встрече со Христом. И действительно, угодить Богу без любви к ближнему нельзя, об этом говорят и апостолы в своих посланиях. И только через служение ближнему мы угождаем Богу, но истинной любви к ближнему не может быть, если мы и Бога не любим. Таким образом, на этом основании строится вся наша духовная жизнь. Поэтому, когда ветхозаветные фарисеи спорили, что выше, заповедь о субботе или принесение тех или иных жертв, или еще что бы то ни было подобное внешнее, они тем самым заблуждались относительно главного. А главное Господь и дает нам в ответе этому законнику: «Возлюби Бога и ближнего, как самого себя». На этом весь закон и пророки. Будем же следовать этой заповеди и таким образом строить свое спасение. Причастников поздравляю с принятием святых христовых тайн. Выслушай слова молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул на еси грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причастить еси пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыко, человеку любчи нас ради умерей же и воскреси, и даровавай нам страшное сей животворящее таинство по благодеянию освящения души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твое, о благодати Твоего царствия присвоения. Да, во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так у сего жития изжеду надежде живота вечного, в присну суч не достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боиси истинное желание неизреченное, веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поеду вся тварь во веки. Аминь. Владыку Христе Боже, Царю и по высодетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих во причащении, причистых и животворящих Твоих таинств. Молю во Тебя, блажий человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крыну Твоей, и даруй мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов в жизнь вечную. Ты, боиси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу возсылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть твою болью, огонь сы и опаляй недостойное, да не упалишь меня содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы во утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди сквозь ми в купе, чувств просвети простую пятерицу всего мя, спригвозди страху твоему, присну покрой, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти умы, украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чину начали же безплотных, предтечу Твоего премудрый апостол, и ксим же Твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробни прими Христе мой и Сыном Свету соделай Твоего служителя, Ты воедин еси и освящение наших блажедуши светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мим живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье.
2: Вы слушали прямую трансляцию Божественной литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля». В эфире радио «Божественная литургия».

0: Евангелие дня.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня воскресный день, и за литургию в православных храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея, 22 глава, с 35 по 46 стихи. Давайте послушаем эти евангельские строки.
2: «И попроси один от них законоучитель, искушая его и глаголя, учителю...»
3: И один из них законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
1: В этом евангельском отрывке можно легко выделить две основные части. В первой части Иисус Христос указывает на основание и смысл закона, то есть всего Ветхого Завета, на любовь к Богу и к ближнему. А во второй части он задает вопрос фарисеям о себе самом, спрашивает их, что они думают о Христе. И тут происходит удивительное. После краткого диалога фарисеи, которые представляли собой интеллектуальный цвет нации, замолкают. Они поставлены Господом в логический тупик. Они не могут сделать в своих рассуждениях следующий шаг. Если Давид называет своего потомка личным именем Бога, то есть Господом, то это означает, что Христос не только сын Давидов, но сын Божий и Бог. Лет 10 назад один уже немолодой священник рассказывал мне, как в начале 90-х годов прошлого века его отправили восстанавливать храм в Чистом поле. Понятно, что деньги на это надо было искать ему самому, и он ежедневно ездил в ближайший большой город, ходил к разнокалиберным начальникам и пытался убедить их сделать пожертвование на восстановление храма. В те годы начальникам тема церкви была в новинку, и они его принимали, беседовали с ним, и, по словам того батюшки, ему во время этих бесед приходилось каждый день будто бы сдавать экзамен по догматическому и апологетическому богословию. И вот один из тех начальников говорил, что допускает возможность появления жизни на Земле через самозарождение или через контакт с космическими пришельцами, что его убеждают свидетельства о пророке Мухаммеде и убеждает Будда, что для него приемлемы Вишну, Брахма и Шива, но во Христа он не верит, но зато верит гороскопам, гадалкам и в заряженную через телевизор воду. Священник переспросил начальника, правильно ли он понял, что начальник тот готов верить во все и во вся, но только не во Христа. И услышал в ответ: «Да, во все и во вся, кроме Христа». И тогда священник спросил: «Но а почему бы вам для полноты не поверить и во Христа?» «Нет, не могу». «А вам не кажется это странным?» «Знаете, я раньше не задумывался, но действительно, это странно». Дальше, насколько я помню, они продолжили разговор о простой логике. Если проследить последовательность рассуждений неверующих людей о Христе и христианстве, то в рассуждениях этих всегда можно увидеть логические ошибки. И дело тут вовсе не в интеллектуальной неполноценности рассуждающих. Напротив, зачастую эти ошибки возникают у тех, кого без всякой иронии и оговорок можно причислить к интеллектуальной элите. Значит, дело здесь в чем-то или в ком-то другом, в каком-то внешнем воздействии, которое мешает рассуждать последовательно, без логических сбоев. Сложно сказать, чем помрачена сегодня наша логика, которая или вовсе не хочет слышать о Христе, или же выбирает для себя какое-то особенное, удобное прочтение Евангелия. Наверное, для того, чтобы это понять в отношении самих себя, полезно вспомнить, С чего начался сегодняшний отрывок из Евангелия? То есть с дел любви по отношению к Богу и к нашим ближним. А вслед за делами будет и любовь, которая, как известно, не радуется неправде нашей логики, а срадуется истине.
0: Евангелие дня.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Василий Спирин. Я рад приветствовать всех вас в нашей программе «Читаем Библию». Начинается новый эфирный сезон на «Радиообраз», и мы продолжаем с вами чтение Священного Писания. В прошлом году, в прошлом эфирном году, мы начали с вами чтение книги «Бытия» и довольно успешно прочитали 24 главы из этой первой библейской книги. Закончили мы историей про отца Авраама, его смертью, его погребением, и сегодня мы продолжим чтение книги «Бытия», а именно 25 и 26 главы, которые рассказывают нам о следующем ветхозаветном патриархе, о патриархе Исааке. Вообще, образ Исаака, о котором мы будем говорить с вами сегодня, он довольно удивителен, поскольку мы привыкли к этому известному словосочетанию, которое очень часто в Священном Писании Ветхого и Нового Завета употребляется: Авраам, Исаак и Иаков, или Бог Авраама, Исаака и Иакова. Так вот, из этих трех ветхозаветных патриархов, которые приходятся друг другу прямыми потомками, Авраам, отец Исаака, и Исаак, в свою очередь, отец Иакова, тем не менее, об Исааке, среднем из этих трех патриархов, говорится в книге «Бытия» совсем немного. Можно сказать, что целиком этому ветхозаветному патриарху посвящена только лишь 26 глава. Действительно, об Исааке мы чаще всего читаем либо в связи с Авраамом, его отцом, либо в связи с Исавом и Иаковом, с детьми Исаака. Таким образом, отдельное повествование об Исааке практически не ведется. Он всегда, его образ всегда дан нам в каком-то контексте, либо связанном с его отцом, либо с его детьми. Но, тем не менее, конечно, что-то мы можем сказать о жизни Исаака. И вот, чтобы напомнить вам некоторые факты, уже прочитанные нами из книги «Бытия», а напомнить вам в целом историю Исаака, я несколько слов остановлюсь на его биографии. Мы знаем, конечно, что Исаак был обетованным, обещанным сыном Авраама. Авраам ждал много лет, когда это обещание Божие исполнится, и его жена Сара родит ему сына. Мы знаем, что Исаак не был первенцем Авраама, а первым сыном Авраама был Измаил, рожденный не от законной жены, а от служанки Агари. Но, тем не менее, именно Исаак, законный сын Авраама, получает все обетования Божии. Он наследует от своего отца и огромные богатства, которые Авраам нажил, странствуя, будучи кочевником по Ханаанской земле. Но главное, конечно, то, что Исаак получает не материальные именно, а духовные богатства Авраама, его обетования, те благословения Божьи, которые должны будут распространиться и на потомков Исаака, и, собственно, тот народ, который произойдет из чресла его. Мы видим, что образ жизни Исаака отличается от того образа жизни, который вел Авраам. Авраам был прежде всего кочевником, предводителем, скажем так, небольшого племени, кочевавшего со своими стадами по территории Ханаанской земли, Палестины и по Аравийскому полуострову. Исаак же имеет большую склонность к оседлому образу жизни, и мы видим, что он, конечно, тоже вынужден был вследствие определенных обстоятельств своей жизни кочевать и перемещаться, но также мы видим, что он постепенно переходит к земледельческому образу жизни. И это тоже знаменует определенный некий культурный этап в эволюции, скажем так, от кочевого образа жизни к образу жизни оседлому. Конечно, все, скажем так, достижения культуры и цивилизации возможны исключительно при оседлом образе жизни. А при кочевом это невозможно, поскольку народ все время перемещается и таким образом не может обустраивать свою материальную и культурную жизнь, поскольку все время находится в странствовании. Мы видим, как этот переход осуществляется буквально в рамках одного поколения. Хотя, конечно, мы не должны забывать о том, что в те времена, во времена, о которых повествует нам книга «Бытия», люди жили значительно дольше, чем сейчас. Итак, мы видим, что все-таки Исаак – человек более спокойный и склонный к размышлениям. Он предпочитал отступать перед своими врагами, а не конфликтовать с ними. Мы видим, что он на протяжении всей своей жизни не уезжает далеко от дома, от того места, где он поселился со своей женой Ревеккой. Авраам, например, его отец, совершал большие путешествия, во-первых, из Харана в Ханаанскую землю, откуда он был вызван Богом, затем побывал в Египте. А Исаак всю свою жизнь провел в окрестностях Ханаанской земли, и его нельзя назвать любителем путешествий. Надо сказать также и то, что вот таких эпических повествований, почти героического характера, которые мы читаем в связи с Авраамом и которые мы будем читать в связи с Иаковом, мы не находим в истории Исаака. Мы видим, что он несколько иной человек. Действительно, человек, предпочитающий более спокойную, размеренную жизнь, не любитель путешествий, не любитель каких-то конфликтов с соседями. Вот все это тоже может быть вычитано из тех кратких библейских повествований, которые посвящены этому ветхозаветному патриарху. Итак, мы видим, что Исаак – обещанный сын Авраама, и при этом мы не должны забывать историю о том, как Авраам был подвергнут особому испытанию со стороны Господа и чуть было не принес в жертву своего единственного сына Исаака. Исааку к тому времени было уже достаточно много лет, он был уже подростком, и, конечно, он прекрасно понимал, что его действительно ждала бы эта смерть, если бы ангел Божий не остановил руку Авраама, уже занесенную над его сыном. Конечно, Авраам следовал этому божественному повелению, и тем самым его вера была Господом испытана, и он вышел в этом испытании победителем, он достойно действительно это испытание перенес, но, конечно, это могло и наверняка наложило определенный отпечаток и на Исаака. Все-таки Исаак пошел на эту жертву добровольно по любви к своему отцу и по верности Господу, и святые отцы, и христианские писатели вот в этой готовности Исаака пойти на эту жертву усматривали прообраз жертвенной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, что Измаил, старший сын Авраама, рожденный от рабыни, стал родоначальником 12 царей, то есть 12 предводителей племен, которые также здесь, на Ханаанской земле, обосновались. Но и Исаак становится тоже фактически родоначальником таких 12 племен, но только не непосредственно, а через своего сына Иакова, который, собственно, и родит уже 12 сыновей, которые станут впоследствии, собственно, родоначальниками 12 колен Израилевых. Таким образом, мы видим, во-первых, определенную симметрию в повествовании между этими двумя братьями, но, тем не менее, мы видим, что Бог, конечно, благословляет потомство Исаака. Кроме этого, мы должны вспомнить историю о том, как Исаак получил тоже промыслом Божиим в жены себе Ревекку, свою родственницу, и об этом мы читали с вами в предшествующих главах книги «Бытия». Но то, что мы видим, собственно, в 25 главе, повествование, которое касается уже семейной жизни Исаака и Ревекки, мы видим повторяющийся такой момент долгого бесплодия Ревекки и отсутствия довольно длительное время у Исаака и Ревекки их чад. Ну, я сейчас перехожу к непосредственному чтению из 25 главы книги «Бытия», и начну я с 19 стиха.

Евангелие от Матфея хорошо нам известно, поскольку повторение этой генеалогии, начиная от Авраама и заканчивая Господом нашим Иисусом Христом, как раз и открывает Новый Завет, а именно Евангелие от Матфея. Итак, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. «И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его». Итак, мы видим, как это было и в истории с Авраамом и Сарой, длительное бесплодие Ревекки. И только по особой молитве Исаака Господь дарует этой супружеской чете, дарует детей. Мы видим, что Исаак женится в 40 лет и находит себе жену по особому произволению Божию из потомства родственников своего отца Авраама, из благочестивой семьи. Мы знаем с вами, что Авраам не хотел дать Исааку жену из языческих девушек ханаанской земли. Мы видим, что слуга Авраама специально отправляется в ту местность, где жили родственники Авраама, для того, чтобы оттуда привести Ревекку. Мы этот сюжет с вами читали в 24 главе. И вот у нас, конечно, есть все основания считать, что это действительно была крепкая супружеская чета, которая была верна Господу, верна тем обетованиям, которые должны были в этой семье осуществиться. И, конечно, если Господь благословил еще Авраама и обещал ему большое потомство, то, конечно, для Исаака момент бесплодия с его жены, конечно, был определенным испытанием его веры. Но мы читаем о том, что Исаак молился Господу, и, собственно, Господь все-таки благословил их рождением детей. Мы знаем, что самые благословенные рождения, как пишет святитель Филарет Московский, часто были предшествуемы неплодством. Например, рождение Исаака, Иакова, Иосифа, Симеона, Самуила, Иоанна Крестителя, Пресвятой Девы Богородицы. Мы знаем, что все эти благочестивые праведники Ветхого и Нового Завета родились после определенного периода неплодства, после испытания веры их родителей, после особой молитвы их родителей. И этот же сюжет, этот же мотив мы видим и в рождении у Исаака и Ревекки, близнецов Исава и Иакова. И вот, собственно, в 22 стихе мы читаем следующее. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа». Мы видим, что уже вот эта беременность, такая ожидаемая, такая чаемая, оборачивается определенными проблемами. Ревекка чувствует, что в утробе ее два близнеца, которые борются друг с другом. Младенцы подавляют друг друга. Буквально вот это вот слово «биться», которое в нашем синодальном переводе употреблено, буквально по-еврейски означает «сокрушать» или «подавлять». То есть Ревекка замечает, что движение ее чад в утробе не является, скажем так, нормальным. И поэтому она идет вопросить Господа. Собственно, как осуществлялось это вопрошание со стороны Ревекки, мы, конечно, не знаем. Как именно она вопрошала из самого текста, это не ясно. Может быть, она совершила определенную молитву или жертвоприношение Господу, а может быть, обратилась к какому-то из благочестивых патриархов, к Симу, Аврааму, Мелхиседеку, или даже к своему супругу Исааку и через него вопросила Господа. Нам это не ясно из текста, но мы видим, что все-таки Ревекка была благочестивой женщиной, и за разъяснением того, что с ней происходит, она обратилась к самому Господу, чтобы понять, какова Божья воля касательно ее самой и ее детей. И вот, собственно, она получает от Господа ответ, и мы читаем об этом в 23 стихе. «Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему».
Вот представьте себе, как могла удивиться Ревекка, узнав, что два ее ребенка, родившись от нее, будут бороться не только вот

0: Обе, как они борются в ней сейчас, в данный момент, но будут бороться всю жизнь. И произойдут от этих детей два народа, которые тоже будут находиться в вечном противоборстве. Это народ идумейский, или Эдом, так называемый, который произойдет от старшего сына Исава, и народ израильский, который произойдет от Иакова. Эти два племени действительно очень часто в библейской истории пересекались, очень часто взаимодействовали и чаще всего, конечно, взаимодействовали негативным образом, то есть конкурировали друг с другом, сражались друг с другом. Действительно, потомство Исава, Идумея, эдомский народ, был сильнее и могущественнее, чем дом Иакова. Но, тем не менее, все-таки израильский народ сумел подчинить идумейский народ и жестоко подавлял все восстания и попытки освободиться. Об этом мы тоже, конечно, читаем в Священном Писании, вот об этом противоборстве двух народов, произошедших от детей Исаака и Ревекки. «И вот настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее». Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Имя Исав буквально переводится как действительно волосатый или косматый, как говорится в нашем синодальном тексте. И его прозвище «Эдом», которое также встречается в Священном Писании, может быть переведено как «рыжий». Это может быть указанием на его рыжие волосы, а может быть и на красноватую похлебку из чечевицы, которую продал ему Иаков за первородство, о чем мы будем сегодня говорить. Близнецы не были похожи внешне, у них были разные характеры, и об этом мы читаем непосредственно в Священном Писании. «Потом вышел брат его, держась рукою своею за пету Исава, и наречено ему имя Иаков». Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревекки. Итак, вот, кстати, указание на долгое бесплодство Ревекки. 20 лет прошло с момента их брака, в 40 лет Исаак женится, и только в 60 у него рождаются близнецы, его единственные, собственно говоря, сыновья. И вот, собственно, второй родившийся ребенок, Иаков, имя это происходит от еврейского слова со значением «либо да защитит Бог», это одна из этимологий. Вторая же, более распространенная этимология, буквально означает «пята» или «пятка». То есть, как, собственно, об этом и говорится в 26 стихе. Он вышел из утробы, держась за пятку своего брата. На самом деле, это очень символичное указание на вот эту вот конкуренцию и противоборство между братьями. Первая же история, которая рассказана нам здесь же, в 25 главе, история о двух братьях, как раз и указывает нам на эту конкуренцию между ними за право первородства. И вот, собственно, так получается, что впоследствии мы это увидим в Священном Писании, что как раз благословение должен будет получить второй сын, рожденный вторым, а не первый, как, казалось бы, должно было быть по всем законам и древнего патриархального общества, и по законам уже более позднего времени, когда именно старший сын наследует и благословение, и имущество, и имя, и социальный статус, а младшие дети, как правило, ничего не получают. Но промыслы Божьи не соответствуют человеческим установлениям, и мы это видим уже в истории продажи первородства. Вот, собственно говоря, эта история. Дети выросли, то есть сразу же мы видим определенный такой провал в повествовании, хотя этот провал будет восполнен затем в 26 главе, и мы еще вернемся к этому, но тем не менее сразу же книга Бытия нам рассказывает о противоборстве двух братьев. Вот как бы этот символ того, что один ребенок родился, держась за пятку другого, да, как раз разъясняется нам в последующей же истории этих двух братьев. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Вот, собственно, мы даже видим, насколько разные были характеры и, соответственно, разный образ жизни этих двух братьев. И, соответственно, они разное получили, скажем так, внимание со стороны своих родителей. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. Мы видим, что Исав человек воинственный, грозный, успешный охотник, и Иаков домашний ребенок, и такой еще любимчик матери своей. Конечно, мы видим здесь определенный момент исполнения воли Божией. Ревекка все-таки получила от Господа указание на то, что старший будет служить младшему. И вот, может быть, именно поэтому, для того, чтобы исполнить эту волю, она, как бы зная замысел Господень о своих сыновьях, сама лично воспитывает младшего сына, потому что считает, что именно ему должно отойти первородство. И вот как это происходит, мы читаем в последующих стихах. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание дом», то есть рыжий, о чем мы говорили. Вот здесь в тексте слово «красного» даже повторяется дважды, для того, чтобы показать некий такой эмоциональный момент настойчивости и желания Исава поесть. Он действительно пришел с поля, он, может быть, в течение нескольких дней находился на этой охоте, он был очень голоден, и вот это нетерпение его как раз выражено вот этой фразой. Он требует у своего брата этого кушанья, которое тот приготовил. Уже древние толкователи, собственно, усматривали в этом кушанье чечевичную похлебку. Но Иаков, собственно, все время испытывающий по отношению к своему брату определенную зависть в отношении первородства, пытается это первородство выкупить у него. Но Иаков сказал Исаву, продай мне теперь же свое первородство. Конечно, как бы мы ни пытались вот так обелить в данном случае Иакова, но мы видим все-таки в его поступке определенную хитрость и даже коварство. Конечно, Бог избирает именно этого сына Исаака и Ревекки, Иакова, но тем не менее это не отменяет его личных грехов и его личного несовершенства. Мы видим, конечно, насколько коварно он поступает по отношению к голодному своему старшему брату. И действительно, эта стратегия оборачивается желаемым результатом. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Конечно, и вот эта фраза тоже наводит на мысль о том, что сам Исав тоже не ценит это первородство. И вот оба брата поступают здесь неблагородно. Один обманом пытается это первородство, так сказать, приобрести, а другой не считает в этом первородстве ничего достойного, не видит никакой в этом первородстве никакой пользы и легко расстается с ним. Оба брата, конечно, ведут себя чрезвычайно некрасиво в этой истории. Иаков сказал ему, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему, и продал Исав первородство свое Иакову. Вот так легко за чечевичную похлебку Исав расстается со своим важнейшим социальным статусом. И главное, что с этим статусом ведь должны были ему передаться и все благословения Божии. «И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородством». Вот, собственно, мы видим в этом образе такое особое пренебрежение со стороны старшего брата своими духовными дарами, которые он должен был получить. Но сейчас, дорогие друзья, мы должны сделать небольшой перерыв. Подошло время новостей на радиообраз, а после них мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
5: Продолжаем чтение Священного Писания. Мы прочитали историю о том, как Исав продал свое первородство Иакову, своему брату, за чечевичную похлебку. И сейчас переходим к чтению 26 главы. Вот как раз повествование об Исааке, 26 глава, это, собственно, единственная глава книги Бытия, в которой рассказывается его история его странствования, его, так сказать, приключений, вне связи с его отцом Авраамом и вне связи с его детьми Исавом и Иаковом. По всей видимости, как раз вот это пребывание Исаака в Гераре, его странствование вследствие голода в Ханаанской земле, по всей видимости, это странствование имело место еще до рождения у Исаака и Ревекки, двух братьев-близнецов. По всей видимости, вот именно в те 20 лет это странствование могло иметь место, в течение которых у Исаака и Ревекки не было детей. Итак, что мы видим? В первую очередь, конечно, вся эта история, описанная в 26 главе, которую мы сейчас будем читать, является определенным испытанием веры Исаака, поскольку он сталкивается с той же самой проблемой, с которой столкнулся его отец Авраам, когда почти 100 лет назад прибыл в Ханаан. В земле тогда случился голод, и тогда, собственно, Авраам решил оставить это место, которое избрал для него Бог, и бежать в Египет. И можно сказать, что Авраам даже дал такой дурной пример своим потомкам, которые будут подражать этому примеру на протяжении столетий. Действительно, когда у иудеев случались трудности, они всегда были склонны направлять свой взор к Египту. Мы видим, что и Исаак намеревается бежать в Египет, но его останавливает Господь. Мы видим, что вследствие голода Иаков и его 12 сыновей переселяются в Египет благодаря посредничеству одного из сыновей, Иосифу, и, собственно, оказываются в египетском плену на несколько столетий, и потом только особым произволением Божьим и под предводительством Моисея покидают Египет и возвращаются вновь в обетованную землю. Мы видим, что в период упадка царства правители Иудеи тоже вместо того, чтобы полагаться на Бога, часто обращались за военной и политической помощью к Египту. Мы читаем об этом и в книге пророка Исаии, и в книге пророка Иеремии. Таким образом, вот в свое время Авраам, показав этот пример, сделал его таким неким образом поведения для многих своих потомков. И вот, собственно, Исаак также сталкивается с проблемой голода и решит сначала отправиться в Герар, в столицу филистимлян, чтобы получить помощь от Авимелеха. Читаем 26 главу. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Герар – это столица филистимского государства, а Авимелех – это, может быть, и имя собственное, правитель филистимлян, с которым мы сталкивались и в истории с Авраамом. Но не надо забывать, что посещение Авимелеха Авраамом и посещение этого же человека, этого же царя Исааком разделяют примерно 75 лет. Конечно, при долгожительстве людей в ту эпоху, в этом, может быть, нет ничего удивительного, но многие толкователи считают, что Авимелех – это не имя собственное, а общее наименование филистимских правителей, как, например, название «фараон» не является собственным именем, а является нарицательным именем, обозначающим правителей Египта. Вот так же в этом смысле можно понимать и именование Авимелех, то есть филистимский царь, который правил этим народом в то время. Герар же – это место, где находился его царский престол, столичный город. И вот, собственно, именно в это место отправляется Исаак и, видимо, планирует отправиться еще южнее, в Египет. Но Господь явился ему, как мы читаем во втором стихе, и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Вот так Господь благословляет намерение Исаака. Вроде бы он, конечно, бежит от голода, его вера подвергается такому испытанию, но тем не менее Бог благословляет это странствование, но не разрешает ему уходить далеко, поскольку вот, собственно, ему, как может быть освященному человеку, освященному той жертвой, в которой он принял участие, той жертвой, которую Бог потребовал от Авраама, ему нельзя было покидать пределы Святой Земли. Может быть, именно поэтому Господь его останавливает от посещения Египта. И Господь же, несмотря на вот те сложности, которые начались в жизни Исаака, вот это странствование, отрыв от земледельческого образа жизни, к которому он был склонен. Несмотря на все эти испытания, именно в этот момент Господь подтверждает все те обетования, которые были даны еще его отцу Аврааму. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». И Исаак поселился в Гераре. Итак, мы видим, как Господь подтверждает обетование, данное Аврааму, но отчасти эти обетования Господь сокращает, а отчасти же даже нарочно указывает, что эти обетования даруются Исааку именно ради Авраама, благодаря верности Авраама всему тому, что Бог заповедал, повелением, уставом и законом. Таким образом, мы видим, что не по заслугам, скажем так, своим личным Исаак эти обетования получает, а по духовным заслугам своего отца. И, собственно, определенные недостатки в поведении, в нравственном облике Исаака мы видим в следующем повествовании. «Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал: „Это сестра моя“, потому что боялся сказать „жена моя“, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: „Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя“? И Исаак сказал ему: „Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее“. Но Авимелех сказал ему: „Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех“. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: „Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти“». Мы видим определенный параллель с историей Авраама, который дважды оказывался в подобной ситуации. Один раз в Египте, когда жена его Сара была взята в дом фараонов. Второй раз также здесь, в филистимской земле, когда опять-таки Сара была взята в дом Авимелеха. И в обоих случаях Авраам говорил, что это сестра моя. Действительно, Авраам боялся за свою жизнь ради красоты своей жены Сары, и в его словах не было, скажем так, стопроцентной лжи, поскольку Сара действительно приходилась Аврааму сестрой, в отличие же от Исаака, поскольку Ревекка ему сестрой никак не приходилась. Таким образом, мы видим в поведении Исаака откровенную ложь и трусость за свою жизнь, хотя со стороны Авимелеха, правителя филистимского, никаких посягательств на Ревекку не предполагается. В самой этой истории это показано. В отличие, например, от повествований, где Авраам в подобных случаях, да, вот, идет на определенное лукавство, говоря о том, что Сара – это не жена его, а сестра. Сара действительно была уже взята в дом, и чтобы, так сказать, Авраам не потерял свою жизнь ради своей жены, не был убит за нее, чтобы ее, так сказать, взял в жены местный правитель, Авраам и идет на эту ложь. Здесь же мы видим подобную ситуацию, но тем не менее определенную даже трусость со стороны Исаака, которому в принципе ничего не угрожает. Но Исаак оказался разоблачен в своей лжи и разоблачен, в общем, довольно постыдным образом. Правитель филистимский увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женой своей. Конечно, это слово «играть», конечно, в еврейском тексте буквально означает такое любовное обращение Исаака со своей женой. Причем постыдно то, что, по всей видимости, Исаак делает такие ухаживания и эти ласки по отношению к своей жене в каком-то публичном месте, так что оказывается буквально на глазах у правителя Авимелеха. И, конечно, эта ложь оказывается разоблаченной, и Авимелех публично изобличает эту ложь Исаака и повелевает не прикасаться к этой супружеской паре, не посягать на их брачный союз, но, тем не менее, отношения Исаака с филистимлянами резко портятся. Более того, в следующих стихах мы видим, как Бог возвеличивает Исаака на этих филистимских территориях. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь». Можно, кстати, этот текст понимать именно не в отношении вот ячменя, да, а в отношении в целом всех посевов хлеба, в целом, которые сеяли в то время, в древние времена, не только ячмень, конечно, но и другие виды злаковых культур, а то, что такие урожаи во сто крат Исаак получал, можно объяснить только прямым благословением Господа. Как раз, собственно, еврейский текст и указывает здесь, что такие урожаи Исаак получал именно потому, что благословил его Господь. «И стал великим человек сей», читаем далее, «и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». Буквально сделался богатым. Исаак сделался богачом, находясь в чужой стране, в филистимской. «И у него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Конечно, мы здесь видим, во-первых, испорченные отношения с местным правителем, с Авимелехом. С другой стороны, богатство и сила Исаака возбуждают зависть среди филистимлян. И эта зависть начинает выражаться вот в акте засыпания колодцев. Колодец во Святой Земле является очень важной частью такой недвижимости, недвижимой собственности. Колодцы не были общими, они находились в личной собственности тех или иных, скажем так, племен. И, конечно, за колодцы шла борьба, за колодцы была такая большая конкуренция, вражда между племенами, поскольку это единственный фактически источник воды, поскольку осадки малочисленные и очень редкие на Святой Земле. И вот мы видим, что филистимляне засыпают колодцы, которые выкопал еще Авраам, и тем самым лишают племя Исаака, его семью и его слуг, и его стада источника воды. И, собственно, и сам Авимелех просит Исаака удалиться из их пределов. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, отца его, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам, отец его. И копали рабы Исаакова в долине Герарской, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исаак, выкопали другой колодезь, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Мы видим в этой истории, что Исаак, скажем так, отодвигается от филистимской земли все больше и больше, идет борьба за его колодцы, и даже сами названия колодцев по-еврейски как раз и означают эти конфликтные ситуации. Есек означает спор или ссора, сетна означает вражда, и, наконец, Авраам оттесняется в те места, которые называются здесь, в этом последнем прочитанном отрывке, Рехавов, что переводится как «пространное место». Собственно, вот туда был вытеснен Исаак со своими стадами, поскольку он отступил в этой конкуренции с филистимлянами, он не стал с ними вступать, скажем так, в военный конфликт. Мы видим, как он, так сказать, сдает свои позиции и оттесняется в центр Ханаанской земли. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради отца твоего, Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопал там, и выкопали там рабы Исаакова колодезь в долине Герарской. Чтобы успокоить Исаака в этой конфликтной ситуации, когда, собственно, его колодцы постоянно захватывались филистимлянами, Бог вновь открывается Исааку для того, чтобы ободрить его и подтвердить те обетования, которые даны были еще Аврааму. Причем Бог впервые называется здесь Богом Авраама. Вот, собственно, «Я Бог Авраама, отца твоего», да, этот оборот речи будет потом уже снабжен и именем Исаака, и впоследствии именем Иакова, и станет таким, скажем, традиционным классическим наименованием Бога в Священном Писании: Бог Авраама, Исаака и Иакова. И, собственно, эти обетования еще раз Господом повторяются. И далее 26 глава рассказывает нам о примирении Исаака со своими врагами. «Пришли к нему из Герара Авимелех, Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. И Исаак сказал им: „Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?“ Они сказали: „Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословлен Господом“. Он сделал им пиршество, и они ели и пили». Мы видим здесь, скажем так, традиционный акт договора между враждующими племенами Ближнего Востока, разделение границ, разделение территорий, зон влияния, и в качестве такого знака этого союза пиршество, большой пир, который скрепляет эти взаимные обязательства. Мы видим, что филистимляне убедились в том, что Исааку все равно, несмотря на притеснение с их стороны, Господь способствует, а Исаак богатеет, он находит новые земли для своих стад, копает новые колодцы, и во всем этом филистимляне усмотрели благословение Божие. И поэтому они решили не продолжать конфликта с все более усиливающимся, скажем так, и знатным Исааком, поэтому и предложили ему примирение и в знак этого примирения союз. И мы видим, что Исаак великодушно прощает своих бывших врагов, устраивает с ними этот договор и участвует в совместном пиру. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива, посему имя городу тому Бер-Шева, Версавия, до сего дня. Еще одно упоминание о колодце и упоминание о клятве для Исаака, как, собственно, когда-то клялся и Авраам Господу. Вот так, собственно, делает это и Исаак со своим врагом Авимелехом. И, собственно, последние два стиха 26 главы посвящены уже истории Исава. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Бера Хиттиянина, и Васимафу, дочь Элона Хиттиянина. И они были в тягость Исааку и Ревекке». Собственно, здесь начинается повествование, вновь повествование о двух братьев, и Исааке, и Иакове. И как раз об Исаве говорится, что он, по всей видимости, пренебрегал своим первородством и своим особым положением первенца, поскольку взял себе в жены хананейских женщин и, собственно, не сохранил, скажем так, вот этот принцип чистоты крови, который очень важен был для рода Авраама. Он взял себе в жены язычниц и, более того, взял себе одновременно двух жен, что тоже, в общем-то, свидетельствует о его некой необузданной чувственности. Вот в каноне Андрея Крицкого, который мы читаем во дни Великого Поста, есть такие слова: «Исав Эдом именовася крайнего ради женонеистовного смешения». Вот, собственно, то, что он берет себе сразу двух жен, жен-язычниц, может быть, свидетельствует об этом, так сказать, необузданном чувственном характере этого человека, который мало был занят своим духовным положением, с теми духовными обетованиями, которые он должен был получить, а целиком занят устроением своей мирской жизни. И мы видим, что эти язычницы причиняют неудобства Исааку и Ревекке, конечно, может быть, и своим безнравственным поведением, и, конечно, то, что Исав лишается своего первородства, в свете этих повествований вполне оказывается естественным. Наша программа, дорогие друзья, подошла к концу. Всего вам доброго. До новых встреч.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?» Читает Екатерина Краснобаева.

День, когда сажали картошку. Весна же устоялась, окрепла, перестала заискивать перед зимой то нешуточным ветерком, то осторожным, будто извиняющимся солнышком. Наконец все определилось в природе, и после недолгого для порядка выяснения отношений зима, махнув в раздражение белым своим рукавом, ушла в освояси до срока в ожидании праздника на ее улице. А весна, облегченно вздохнув, что тяжба, которая отбирала у нее столько сил и времени, позади, захлопотала, засуетилась, застучала молотками, залязгала пилами, заскрипела застоявшимися за зиму дверями. Это в городе весна разнаряженная, истосковавшаяся за зиму кокетка. А в деревне она пятижильная кровь с молоком молодуха, которой любая работа в радости, одна печаль. День очень короток. Вот потому и сажать картошку встали пораньше. К Дарье Максимовне и Игнату Ивановичу приехали из города дети. Сказать, что помочь будет неправильно, сами посадят, сами выкопают, увезут, сами и поедят за зиму. Так-то они приезжают нечасто, сейчас молодым некогда. У города нрав суров, если глаза к небу поднял, да по сторонам осмотрелся, сразу диагноз. До работы неохоч. Вот и бегают, как заведенные, вот и твердят друг другу, некогда, некогда. Но сажать картошку является всегда как по повестке. Муж Дарьи Максимовны, известный в деревне Балагур, называет это явление детей перед родительскими очами весенним призывом. Две машины во дворе. Одна старшего Сергея, темно-синяя, глубоко в чернь Тойота. Стоит на свежей травке за баней в стороночке. Сергей купил ее уже давно, но доволен. Не подводит. А по центру двора с раскрытыми настежь дверцами стоит Володькин огненно-красный «Опель». Пылает, как костер на ветру, да еще и орет при этом, что есть мочи. Чтобы картошку сажать было не скучно, Володька сделал погромче. А сам и не слушает, что-то весело рассказывает брату. Разглагольствует и хохочет, заливается. Дарья Максимовна смотрит с крыльца на две стоящие во дворе машины сыновей и усмехается. Вот ведь и к бабке не ходи, сразу видно, где чья. Сергей обстоятельный, спокойный. Если уж на что решился, своего добьется. Настойчивый, знает, чего в жизни хочет. И машина ему подстать. Солидная, цвет спокойный. Стоит в стороне, чтобы глаза соседям не мозолило. А то ведь еще и позавидуют, и дурным глазом сверкнут. А младший, ну, баламут. Все куда-то лезет, что-то организовывает и обязательно вляпается в историю. Пересидит неприятность, залежит раны и опять завертится волчком по жизни. И машину себе выбрал, пылкая, хоть глаза жмурь. Посреди двора не просто так поставил, а чтобы люди видели, похвастаться надо. Вот такой он, Володька, едва 20 сравнялось, он себе иномарку справил. Никто ведь не знает, что он в кредитах, как в шелках. Хорошо, что они с дедом немного подсобили, с пенсии откладывали помаленьку на похороны, а потом и рукой махнули. Двое детей неужели не похоронят? Выручили Володьку, он и купил себе эту пожарку. Радуется теперь, надувается. «Володь, потише сделай!» – крикнул с крыльца сыну. Прибежал, убавил звук самую малость, типа мать попросила, а пожарка как орал, так и орет. Баламут. Два сына, братья, а такие разные. И в кого они пошли? – размышляет Дарья Максимовна. Сама-то она давно определила, кто в кого. Сергей, конечно, в нее. Он серьезно к жизни относится. Закончил институт, с компьютерами теперь возится, хорошо зарабатывает, женился. Говорит по любви, а там кто знает. Сережка кремень, зря языком молоть не будет. Дарье Максимовне невестка не очень. Все и кажется, что Сергей у жены под каблуком. Переживает. А так ничего, живут. Сергей всегда ухожен, накормлен. Хозяйка-то Ир хорошая. А уж дочка у них просто разумница-умница. И английский учит, и в бассейн ходит, и рисует. Только бледненькая очень. Ничего, скоро солнышко пригреет по-летнему, к себе заберу. Лизонька устала? Пойди отдохни, — кликнула внучку. Ничего, мам, она тут мешается больше, чем помогает, — пробасил Сергей. Спорить нечего, Сергей в нее.
А Володька, тот в отца. Они и внешне похожи. Оба щуплые, верткие, на словах-то гор своротят, берутся за все подряд, да остывают быстро. Душа добрая, да ум слепой. Никак не разглядит ум, куда душе хочется. Но вот зачем привез очередную Олю? Знает, мы с отцом этого не любим. Ладно бы что-то серьезное, с родителями познакомить. Познакомьтесь, это моя невеста. А то ведь больше на машине прокатить, поважничать. Баламут. Осенью, когда картошку копали, привез Кристину. Тоже лепетал, познакомьтесь. Кристина только здрасте буркнула, а так все молчком. А курила. Без стеснения висла на Володьке, он даже смущался. Да это хоть не виснет. Вовк, налей Оле сока. Я из погреба 3-литровую банку достала. Она не хочет. Оль, ты хочешь? Не хочу, звонко крикнула девушка. Спасибо большое, Дарья Максимовна. Она мам сказала, что картошкой за работу по осени возьмет. Баламут. А девушка-то неплохая вроде. Весело идет работа. Прыгает, прыгает в борозду картошка, готовая служить людям щедрым приплодом к осени. Ловко работает лопатой Сергей, невестка Ира едва поспевает кинуть в ямку очередную картофелину. Лиза вертится рядом, машет оранжевым, как солнышко, ведерком. Володька вырвался вперед, оглядывается. «Давай, братан, я хоть и младший, а страсть какой бедовый!» За ним поспешает Оля. Дед тоже без поручений не остался. Дарья Максимовна шепнула ему пару слов. Он сделал важное лицо и... исчез. А Дарья стала неспешно накрывать на стол. Пока туда-сюда подоспеет время обеда. В душе ее плескалась чистая радость. Приехали сыновья, вместе, помогают. Все у нее, как у людей, ладом, на старости лет не одни с дедом. Дети их досмотрят, а пока силы есть, еще потопчутся. Скрипнула дверка старого с тусклым зеркалом шкафа. Дарья потянулась рукой к верхней полке. И в самом низу аккуратной стопки с бельем нащупала жестковатую льняную скатерть. Что ее беречь? Скатерть старая, но насколько, знала только Дарья. Это был подарок ее брата на Дарьину свадьбу. Много лет прошло, и брата нет, а скатерть все жива, потому что хранила ее бережно. Иногда, если праздник какой достанет, расстелит по столу, полюбуется, да и уберет. Жалко такую красоту под тарелки, заляпают, потом не отстираешь. А сегодня... их куда беречь? Все вместе собрались в кои-то веки. Накрыла старенький деревянный стол льняная роскошной ручной вышивки скатерть. И словно преобразился дом, будто зашла в него заезжая важная дама, а ее дорогой изысканный наряд тут же придал простой деревенской избе особую торжественность. Стояла Дарья и любовалась. Вспоминала давнюю свою свадьбу, не свадьбу даже, а вечеринку. Так собрались свои, посидели. А у нее даже фаты не было, а вместо подвенечного платья юбка с блузкой. Юбка плиссированная, черная, а блузка белая, с нежным, едва голубоватым оттенком. Вот как небо сегодня, точь в точь. Пришел муж. Важно выставил на кухонный стол 2 бутылки водки. 2 взял, сказал как можно равнодушнее. Еще Васька, сосед, зайти обещался. А я тебе сказала 1. Не слышал? Или тебе 2 послышалось? Ребята не пьют, а вам с Васькой 5 бутылок мало. Ладно, Даш, что ты начинаешь? Выпьем с устатку, какой грех? Не заводись. Увидел скатерть. Ух ты! Гулять-то гулять! А как это ты решил ее обнародовать? Помню, как ты 1 раз сказала, что на поминки мои ее постелишь. Было? Было, колись давай. Игнат говорил беззлобно, больше для того, чтобы разрядить напряженную из-за водки обстановку. А ведь и вправду, сказанул однажды со зла. Он ведь, если начнет закладывать, может вывести из терпения. Я со зла, Игнат, со зла, ляпнула. Ты меня прости. Игнат засмущался и поспешил уйти. Я сейчас. Посмотрю, как они там сажают.

0: подходящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.
1: Значит, Господь велит, а производит все земля, которую сам Бог и сотворил.
0: Вот так получается сотрудничество, или, как говорят богословы, синергия Творца и творения.
2: Вы мне лучше скажите, самая-то первая курочка откуда тогда появилась?
0: А давай опять заглянем в Библию. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею.
1: Да произведет вода! Ух ты! А дядя Валера тоже ведь рассказывал про бульон.
2: Ну какой ты там еще бульон придумал? Куриный, что ли? Или грибной? При чем тут это?
1: Вер, бульон, в котором жизнь появилась, это на самом деле просто морская вода. А в ней всякие разные элементы растворены. Много-много.
0: Действительно, Вер, Фома не придумал. Ученые называют эту жидкость первичным бульоном. По одной из научных гипотез, в воде Древнего океана миллионы лет перемешивались разные элементы, подвергаясь всяким воздействиям. А потом
1: в бульоне появилась жизнь.
0: Первые микроорганизмы, крошечные живые существа.
2: Ой, а так можно, да? А если я буду перемешивать водичку, долго-долго буду мешать? У меня там что, живые существа заведутся?
1: Ага, и полезут из пробирки прямо на тебя. О, щупальца такие потянутся.
2: Дядя Миша, чего он дразнится?
0: Совершенно напрасно дразнишься. Гипотезу о том, что жизнь могла появиться именно так в воде, впервые высказал русский ученый Александр Опарин в 1924 году. А потом уже другие ученые стали проводить эксперименты.
1: И Алтай, похоже, предлагает нам их показать.
2: Вот, давайте посмотрим.
1: Ну давайте. Алтай, беремся за поводок, закрываем глаза. Это что, лаборатория?
0: Да, это научная лаборатория. Мы попали в 1953 год. Американские ученые, химик Стэнли Миллер и физик Гарольд Юри проводят серию экспериментов.
2: Какие-то баночки, скляночки.
1: Не баночки, а колбы, да, доктор?
0: Да, две колбы, между ними трубки. Внутри смесь газов. В одной колбе вода. Она нагревается, пар попадает в другую колбу, и там на него воздействует электрическими разрядами.
2: Ой, как будто молния, даже в глазах сверкнула. Ой, еще!
0: А потом этот пар собирается в капельки и возвращается в нижнюю колбу в виде воды, и так по кругу.
2: А зачем это?
0: Ученые пробуют создать условия, похожие на те, которые были на Земле до появления на ней жизни. Эксперимент проходит уже много дней.
1: А это все, чтобы посмотреть, как жизнь появилась. Ну и как у них успехи?
0: Результаты интересны. В воде, в первичном бульоне, образовались сложные органические вещества из неорганических.
2: Ничего не поняла. Это хорошо или плохо? Это открытие?
0: Конечно, открытие. Еще какое?
1: Ученые, видно, что довольны. Но ведь это не эти, не микроорганизмы у них там получились.
0: Нет. Ученым удалось получить только строительный материал для белков, из которых состоят живые существа. Но сама живая клетка так и не возникла. Алтай, возвращаемся.
2: Жалко, конечно, что никакого там зверька или мушки, ну или хотя бы маленькой клеточки у ученых не получилось.
1: Но, может быть, еще и получится в будущем.
0: Поживем, увидим. А мы с вами нальем свежего чая и продолжим разговор о прошлом, о сотворении мира.
1: И, между прочим, мы к этому бульону перескочили. А там еще до него, до того, как жизнь на Земле появилась.
2: Что было?
1: Ну, сначала Бог создал небо и землю, потом отделил сушу от воды.
2: Знаешь, я помню. Выросли там всякие растения, а на небе появились солнце, луна.
1: Вот этого, кстати, я вообще не понимаю. Почему сначала появились растения, а потом солнце? Получается же не по очереди.

0: Почему?
1: Ну, Вер, если по-научному, то не могли растения появиться раньше солнца. Растениям нужен солнечный свет.
0: А, это правда. У нас дома все кактусы мама поставила на подоконник, чтобы на них светило солнышко. А у бабушки на даче теплица. Там помидорчики растут хорошо, потому что она на солнечной стороне.
1: Эх, Вера, Вера, кактусы теплица. Я вообще-то про фотосинтез говорил. Это биология, понимаешь, наука.
0: Дядя Миша, опять он умничает.
2: Верочка, ну не дуйся. Фома умничает, хотя прекрасно знает, что когда ты дорастешь до его лет, ты тоже выучишь биологию. И уверен, будешь получать по этому предмету одни пятерки.
1: Будет, будет. Доктор, ну все-таки вот вы не ответили.
2: Так я опять скажу, что гипотез много.
1: Ну вы хоть про одну расскажите.
2: Ну слушайте, представьте, что какой-нибудь человек, условный наблюдатель, оказался на той земле.
1: Но очень-очень древний.
0: Понарошку как будто, да?
2: Ну да, вот он видит поверхность воды и тьму. Потом появляется свет. Но из-за туч через парниковую подушку свет почти не проникает.
1: Ни солнца, ни луны, ни звезд никаких не видно. А дальше?
2: Опять разные богословы трактуют слова Библии по-разному. Например, так: прошло время, много времени, и где-то глубоко, глубоко в океане...
0: Что?
2: Из смеси разных химических элементов появляются первые живые организмы, первые крошечные водоросли.
0: Про это мы уже говорили.
2: Эти водоросли размножаются, их становится много-много, и они начинают давать кислород, очищают атмосферу Земли. Газовые и пыльные облака постепенно рассеиваются.
0: И тогда нашему наблюдателю уже становится, как будто видно Земли и Солнце, и Луну, и звезды.
1: Я понял, это не значит, что Солнца не было до растений. Это значит, что Солнца не было видно с Земли до появления растений.
2: Повторяю, это всего лишь одна из гипотез, которая...
1: А, вспомнил про жизнь без света. Черные курильщики.
0: Ты про что, Фома? И что ты кричишь все время? Вон даже Алтайку напугал.
1: Вер, я вспомнил, я читал в детской энциклопедии про вулканы, которые нашли под водой. Называются черные курильщики. Они очень-очень глубоко в океане.
2: Фома, молодчина! Как это ты вовремя о них заговорил? Это недавнее открытие. В 1997 году ученые обнаружили в глубинах Тихого океана вулканы. И больше всего их удивило даже не само их существование.
0: А что? Алтайка, ты хочешь, чтобы мы это увидели? А как? Это же все под водой.
1: Ну и что? У Алтая получится. Доктор, мы же можем в возможной реальности побывать в океане.
2: Ну, смотря где. Например, Алтай, почему бы нам не перенестись на борт какого-нибудь научного глубоководного батискафа?
1: Ура, давайте!
0: А мы не утонем?
2: Не волнуйся, Вер. Все будет в порядке. Встаем, беремся за поводок, закрываем глаза.

0: оказаться в подводном плавании. Какой тут иллюминатор большущий!
1: Батискаф! А мы глубоко?
2: Очень глубоко. Скоро достигнем дна Тихого океана. А вот и черный курильщик. Впечатляет, правда, Алтай?
1: Там их несколько сразу. Булькают и какой-то мутной грязью плюются.
2: Через жерла подводных вулканов извергаются раскаленные газы и вещества из земных глубин. Они отравляют воду океана и разогревают ее до 120 градусов.
1: Ой-ой-ой, кипяток!
0: Отравленный кипяток! Ого, смотрите, смотрите, там кто-то проплыл мимо иллюминатора, какое-то маленькое животное.
1: Показалось, Фом, в кипятке никто плавать не может, еще и в отравленном. Ой, правда, плывет.
0: Ага, видишь, тоже, я же говорил.
2: Это креветка, а вот еще одна.
1: И червячки какие-то еще в воде извиваются.
2: А сейчас батискаф чуть повернет, и мы увидим...
0: Надо же, ракушки прилепились прямо к курильщику.
2: Да, здесь есть моллюски, раки, улитки.
1: Но как же они тут живут? Темно же совсем, не солнечная сторона.
2: А представляете, какое здесь давление? И кислорода почти нет, над нами километры воды.
1: Света нет, вода отравленная, кипяток, давление, а они все равно живут. И не свариваются?
2: Нет, питаются бактериями и в ус не дуют.
0: А бактерии чем питаются?
2: Они преобразуют в энергию серу и водород. Вот ты про фотосинтез вспоминал, Фома? А у этих бактерий хемосинтез.
1: Ну хватит, хватит уже синтеза энергии. Скажите просто, чудеса.
2: В общем, ты права, Вера. Действительно, чудеса природы. Ученые предположили, что именно в таких условиях могли много миллионов лет назад появиться первые живые организмы на Земле.
0: А в Библии, получается, говорится про то же самое, что жизнь появилась в воде, только другими словами. Да, Алтай, ты прав, пора домой, на сушу.
2: Вер, слушай, будь добра, унеси тарелки на кухню и принеси печенье. Там вазочки, а я заварю новый чай с чабрецом.
1: Все, отнесла. Ой, чайку после этой подводной глубины. Хорошо. Ну, давайте дальше уже. Дядя Миша, значит, первые растения делали кислород, очистили весь воздух, а потом...
2: Нет, Алтай, про тебя мы не забыли. Самое время по библейской хронологии появиться животным. Только пока еще не собакам, не млекопитающим,
0: а динозаврам, наконец-то.
2: И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной.
1: Птицы полетят над землей. А вы же говорили, что птицы динозаврам родственники.
0: А пресмыкающиеся динозавры они и есть. Это я с прошлого раза помню.
2: Совершенно верно. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. Между прочим, перевод слов «рыб больших» на русский язык неточный.
0: А какой точный?
2: Правильно, еврейское слово «танин» переводится как «огромное морское существо», причем любое.
1: Любое?
2: Да, и кит, и кальмар.
1: И акула, и морской дракон какой-нибудь.
0: Ого, или этот, плезиозавр.
1: Это еще кто такой?
0: Ну, такой здоровенный морской динозаврище. Михаил Гаврилович, давайте найдем его в компьютере.
2: Сейчас. Так, вот он.
1: Ой, мамочки!
2: Не маленький зверек, правда, Алтай?
0: Да уж, с таким где-нибудь в море повстречаться не хотелось бы. В общем, понятно. Если по Библии, то динозавры появились в четвертый день творения.
2: Ну, можно допустить, что так.
0: Ну, прям парк юрского периода.
2: Воображаемый парк, Фома, фантастический.
0: Эх, да, для нас воображаемый. А жалко, что мы их только в музее можем увидеть в виде скелетов или в фантастических фильмах.
1: А почему в виде скелетов?
0: Ну, потому что эти динозавры, Вер, давным-давно из-за чего-то все и вымерли.
2: А ты прям твердо уверен, что все динозавры вымерли?
0: А что, нет, что ли? Ха, вот ящерки маленькие остались, ну, крокодилы там, остальные исчезли.
2: Скажи, Фом, а ты в видах динозавров разбираешься?
0: Ну, так, в общих чертах. У дяди Валеры есть программа обучающая.
1: Ага, там динозаврики бегают, как живые. Вроде мультика, но как будто по-настоящему.
2: Ну, Вера, вот у меня такого приложения нет. Но есть книжка. Да, Алтай, принеси, пожалуйста, атлас динозавров. Спасибо. Я вам сейчас прочитаю одно описание. А вы попробуйте по нему найти в книге, о ком идет речь.
0: Давайте, Вер, подсаживайся. Будем вместе листать.
2: Слушайте. Он ест траву, как вол. Вот, его сила в чреслах его.
1: В чем?
2: Чресла – это бедра. Читаю дальше. И крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы на бедрах его переплетены.
0: Запоминай, Вер. Травоядный, сильный, с большим хвостом.
2: Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Горы приносят ему пищу. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах.
1: Ага, ноги, значит, большущие, кости крепкие, живет в болотах.
2: Тенистые дерева покрывают его своей тенью. Ивы при ручьях окружают его. Вот, он пьет из реки и не торопится, остается спокоен. Ну что, нашли?
0: Подождите. Вот, нашли, кажется.
1: Диплодок. Смотрите, дядя Миша, какой у него хвостище огромный.
0: Как там? Поворачивает хвостом, как кедром.
1: Ноги толстенные, а ест травку и листики, как обыкновенная коровка.
0: Живет рядом со всякими болотами и реками. В общем, по всем признакам подходит.
2: Ну, вы просто молодцы.
0: Ура, Вер, мы угадали! А вы из какой энциклопедии взяли описание?
2: О, из очень древней. Вот как мое описание на самом деле начинается. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его.
1: Какой бегемот?
0: Погоди, Вер, я создал. Как это? Это кто? Это Бог, что ли? Так вы Библию нам читали?
2: Да, книгу Иова.
1: А какой бегемот-то?
2: Того зверя, о котором говорится в ней, называют бегемотом.
0: Нет, это ошибка, наверное, неточность. У бегемота хвостик маленький совсем, не подходит по описанию.
2: В Библии есть еще фрагменты, где описываются чудища, похожие на динозавров.
0: Например?
2: Например, ну, пожалуйста. Вот страшное морское чудовище Левиафан. Круг зубов его ужас, крепкие щиты его великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются.
0: Сейчас полистаем ваш атлас. Так, кто тут со щитами? Стегозавр? Нет, он сухопутный, не подходит.
1: А вот, Фом, кронозавр. Крокодилище такое огромное.
0: О, вот это зверюга! И вы, доктор, говорите, что в Библии пишут про какого-то такого зверя? Значит, его люди тоже видели живьем. Но этого же быть не может. Они же исчезли незнамо когда.
2: А мы можем опять попробовать выстроить гипотезу фантастическую. Предположим, что гигантские рептилии вымирали постепенно, и отдельные их представители дожили до времен библейского персонажа Иова.
1: Ух ты! Дракончики!
2: Не зря же столько сказок, сказаний осталось у людей. Например, про громадных змеев. Кстати, в Священном Писании и драконы упоминаются больше 20 раз. И в житиях святых.
1: Святой Георгий со змеем бился, я помню.
2: Вот именно. А морские глубины и по сей день изведаны очень мало.
1: Да, неизвестно еще, кто там прячется.
2: Например, кистеперая рыба.
1: Кистеперая? А что это за рыба? Я про такую не слышала.
0: А я слышал, нам в школе говорили. Все думали, что эта рыба жила еще во времена динозавров и давным-давно вымерла.
1: А она что, не вымерла?
0: Не-а, ее рыбаки поймали в наше время.
1: Прям живую-приживую?
0: Угу.
1: Ого! Дядя Миша, значит, Адам мог видеть динозавриков?
2: Ну, кто знает, Вера. В райском саду было много животных.
1: Ой, вот бы они там тоже были, дракончики. Только не злые.
0: Да-да-да, травоядные, маленькие, как коровки. И чтобы еще лапу подавали, как Алтай.
2: Алтай? Ты что предлагаешь? Что ж, такого у нас еще не было. Всякая была реальность. И настоящая, и возможная, и сказочная. А вот чтоб воображаемая, это впервые.
1: А что он придумал, дядь Миша?
2: Он предлагает перенести нас в твои, Вер, фантазии.
1: Ура! Ура! Спасибо, Алтаюшка!
0: Да, почему только в ее? Я тоже хочу чего-нибудь придумывать.
2: Ну, потом в твои. Ну что, готовы? Вер, тогда включай воображение. Закрываем глаза.

0: Детский сад? А мы же тут уже бывали. Вер, ты по воспоминаниям навоображала, что ли? Деревья с плодами и цветами, птицы. О.
1: Ага, я вспомнила и эту шелковую травку, и красивую речку.
0: А вон звери, такие, каких мы видели раньше. Ух ты, это он, да? Динозавр? Правда, мелковат что-то.
1: Он просто еще ребеночек, дракончик. Я его представила по дяде Мишиной картинке. Хороший, правда?
0: Ничего, симпатичный. Листья с дерева жует. Тебе тоже нравится Алтай? Ты на него даже не лаешь.
2: Диплодок у Веры действительно получился забавным. Если в раю и жили динозавры, то они, наверное, вот такие и были. О, шею изогнул и нас разглядывает.
0: А он что, нас видит? Алтай, ну ты ему все равно под ногу-то не лезь. Может, не заметить, случайно задеть, мало не покажется.
1: А вот Адам и Ева вышли из-за деревьев, подходят к реке.
0: Ты и их представила? Они тоже совсем этого динозавра не боятся. Смотрите, даже гладят его.
1: А динозаврик жмурится, нравится ему.
0: Ну что, сестренка, любопытная у тебя получилась гипотеза. Дядя Валера бы оценил.
1: Слышал, Алтай? Гипотеза! Я целую гипотезу придумала!
0: Все, теперь моя очередь! Алтай, возвращаемся!
1: А ты про что будешь представлять, Фом? Придумал уже?
0: Угу, потоп!
2: Какой потоп? Где потоп?
0: Великий! Ну чего вы, доктор, Вера, забыли, что ли? Ной, ковчег, каждой твари по паре.
2: О, ну нельзя же так пугать, Фома. Я уж думал, нас квартиру затопило.
0: Да нет.
1: А, да, потоп. В Библии было про него.
0: Вот я подумал, если динозавры, например, дожили до появления людей, они могли тогда и до Ноя дожить, правда ведь? И до ковчега.
2: Ну, не знаю, не знаю.
0: И что тогда? Если Ной к себе в ковчег набрал всех зверей, он какого-нибудь стегозавра тоже мог забрать.
1: И тираннозавра. Даже двух тираннозавров, потому что по паре же.
0: Ха! Двух кранозавров, двух тираннозавров, двух диплодоков. Алтайка, ты кем будешь?
1: Он у нас стегозавр.
0: А я черт-птеродактиль. Ха! Крылья-то раскинул, пасть разинул. Карр, карр.
1: А я диплодок. В болоте плаваю, пуль, пуль, пуль, пуль, пуль. Фом, Фом, да они бы там всех зверушек поели на ковчеге. И слонов ням-ням, и львов ням-ням, и тигров.
0: Подожди, Вера, они тоже там все спали на ковчеге. В фильме про Ноя так было. Все звери, когда зашли в ковчег, сразу уснули. И динозавры тоже могли захрапеть.
3: А, Вера, сейчас я тебя...
4: Я стегозавр, я тебя съем.
2: Динозаврики, да ложки-то грызть зачем? И печенье на пол крошить. Сейчас варенье на стол опрокинете. О, ковер, диван, стул уронили. Эй, хищники, Алтай, ты-то куда с ними? Что-то мои динозавры совсем разыгрались. А ну-ка сели оба. Отдышитесь и успокойтесь, вот так. Фома, ты, значит, хочешь представить себе, что было бы, если бы Ной взял в свой ковчег и динозавров?
0: Ага.
2: Можно. Только давай тогда сначала проговорим разные версии. Как могли развиваться события до всемирного потопа?
1: А в Библии про это ничего не написано?
2: Про динозавров на ковчеге ничего.
0: Но мы же можем гипотезы всякие строить.
2: Помня, что это только гипотезы. Итак, вариант первый. Динозавры до появления людей вообще не дожили и исчезли давным-давно. Еще до появления Адама. Вариант второй, Верочкин.
1: Они дожили, дожили. И даже в Эдемском саду гуляли вместе с Адамом и Евой.
2: Но во время Великого потопа погибли все, кроме, может быть, редких каких-нибудь представителей, которые живут по сей день в глубинах океана. И Ной их на ковчег не брал. Так могло быть?
0: Могло, наверное, но я придумал свой, третий вариант.
1: Алтай, покажешь нам Фомкину придумку? Тогда закрываем глаза.
0: Грузятся, смотри, Вер.
1: Зверушки. камушки заходят сами по такому деревянному мостику?
0: На стилу, в большой корабль. Ковчег, то есть. Вон, гляди, две ламы пошли.
1: Ага, а это кто?
0: Муравьеды.
2: Каких ты животных-то редких навоображал, Фома. А вон, я смотрю, гиены там, питоны ползут.
1: Интересно. Ой, а малюсенькие обезьянки забрались на спину носорога и прям вместе заезжают в ковчег. И птички, и черепашки, и бабочки с жучками, и мухами.
2: Алтай, а вон там твои далекие предки выходят из леса.
0: Ого, две собаки. Немножко похожи на Алтайку, но все-таки другие.
1: Пра-пра-пра-пра-дедушка и пра-пра-пра-пра-бабушка твои. Фома, а почему у тебя в фантазии только одна порода?
0: А кого тебе еще надо?
1: Ну, чтобы было там два пуделя, две полонки, два бульдога.
2: Вера, ты вспомни, как говорится в Библии. Что Господь сказал Ною?
1: Что?
2: Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц породу их, и из котов породу их, и из всех пресмыкающихся по земле породу их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых.
1: Ага, и что?
2: Ну, тут важные слова «породу их». Вот породы собак из одного рода.
0: То есть, Вер, те две собаки, которые вошли сейчас на ковчег, представляют всех вообще собак, поняла?
1: А-а-а, какая у тебя, Фом, научная фантастика. Ой, смотрите, какая птичка необычная. А я таких не видела никогда. Фома, как она называется?
0: О, а я не знаю. Эту птичку я не придумывал. Откуда она взялась?
2: Извини, Фома, это уже я немножко вмешался. Смоделировал кое-что в твоей реальности. Ты не против?
0: Да нет, интересно даже. Птица похожа немножко на утку, но не утка. Клюв такой сплющенный и загнутый. Ха, идет и на лапах переваливается.
1: Ух ты! Значит, это вы ее навоображали, дядя Миша?
2: Нет, Вер, я ее не придумал. Это реально существовавшая птица. Называется дронт или птица додо. Еще в середине 17 века этих птиц наблюдали люди и охотились на них.
1: А куда же они подевались, Додо?
2: Они исчезли по вине человека.
1: И прям ни одной не осталось?
2: Ни одной.
1: Как это печально и неправильно.
2: Ну, позже мы с вами вернемся еще к этой теме.
0: Да, давайте позже. А сейчас вы пока у меня в фантазии, поэтому смотрите.
1: Там дяденька с большой бородой кого-то везет на тележке. Это что же? Динозавр?
0: Детеныш! Это я так придумал, почти как ты, Вер. Что Ной к себе в ковчег забрал парочку этих допотопных рептилий.
1: С барашка размером. Симпатяга. Ротик раскрывает. Зевает.
2: Я надеюсь, его мамашу ты где-нибудь тут поблизости не нафантазировал?
0: Нет.
1: А за Ноем к ковчегу подходит еще человек. Молодой совсем. Это сын Ноя, наверное. Тоже с тележкой.
0: Ну да, везет второго динозаврика.
1: Девочку, девочку-динозаврочку. Ой, смотрите, Алтайка кузнечиков ловит.
0: Где? О, правда.
2: Алтай, ну-ка ко мне. Ко мне, говорю, нельзя.
1: А чего? Пускай поиграется. Он же охотник.
0: Вер, это же не просто кузнечики. Это представители рода. От этих двух кузнечиков, может быть, после потопа размножатся все другие их потомки. А ты, Алтай, их лапой. Как не стыдно.
1: Ну, если представители. Но это же только твое воображение, Фом.
2: Ну и что? Все равно не нужно маленьких обижать. Даже выдуманных кузнечиков. Алтай, возвращаемся. Ну что, Фома, интересная у тебя гипотеза, мне понравилась.
0: Спасибо, только я не придумал, что там дальше могло быть, ну, после потопа.
1: А что придумывать? Я и так помню. Когда потоп кончился, ковчег пристал к берегу. Все зверушки проснулись и вышли на сушу. И стали жить, поживать и добра наживать.
0: А мои динозавры, что бы могло с ними стать?
2: Продолжаем фантазировать. Что ж, можно. Фома, не забывай, что потоп — это не только вода, которая все затопила. Всемирный потоп сопровождался бурями, ливнями, ураганами, землетрясениями.
0: В общем, всякими катаклизмами.
2: Да, и из-за этих катаклизмов после потопа климат на Земле, скорее всего, изменился. Поменялись условия жизни.
1: А как поменялись?
2: Не могу точно сказать, Вер. Стало заметно холоднее, а, возможно, и сам состав воздуха изменился.
1: И что?
2: Животным пришлось приспосабливаться к новым условиям. И не всем это удалось.
0: Понятно.
1: Жалко дракончиков.
2: Вера, а может быть, все было совсем не так. И ты сама однажды придумаешь сказку о том, как выжили динозаврики после потопа. Как одни нашли себе пещеры, а другие поселились в воде.
0: Ага. А люди их видели, только очень редко. И думали, что это в пещерах живут страшные чудища и сторожат несметные сокровища. Вот, у меня в голове уже прям рассказ сложился.
1: И у меня, и у меня.
2: Вот вместе сочините, правильно, Алтай? Правильно. Так, а что же вы вишневое варенье-то не берете, а? Я придумал. Я вам сейчас бублик принесу. Вот вы его и будете в варенье макать.
0: О, бублик — это тема. Я буду.
1: Спасибо, дядь Миша.
2: Пожалуйста. Вера, ты что так скисла-то?
1: Да я все вспоминаю ту птичку, Додо.
0: Да, я тоже ее забыть не могу. Надо же, природные катаклизмы пережила, а люди ее... И других всяких животных тоже.
1: Ну, когда-нибудь-то, конечно, в будущем мире никто не будет умирать и болеть, и друг друга убивать.
0: Угу, я помню, доктор рассказывал, что в будущем и люди, и звери станут жить в любви и мире. Но пока-то не так. Михаил Гаврилович, а почему?
2: Мы, ребята, не раз с вами говорили о грехопадении. Вот Адам в раю, пока был безгрешным, дружил со всеми животными.
1: Да, мы видели.
2: И сад свой райский возделывал и хранил. А после грехопадения он изменился. Стал забывать о том, что повелел ему Господь. И отношение его, и всех его потомков, всех людей к животным, к природе тоже изменилось.
0: В плохую сторону?
2: Ну, скажем так, в сторону потребительскую. Вот только один пример. Вчера мы гуляли с Алтаем в парке, вышли на нашу любимую лужайку. И что же мы там увидели, ребята?
0: Что, Михаил Гаврилович?
2: Да сколько же там оказалось мусора. Какая-то компания, видимо, устроила пикник. И остались после них пакеты, банки, стекляшки всякие.
1: А, да, мы про такое тоже знаем. На даче, Фом, помнишь?
0: Угу. Доктор, вот у бабушки рядом с домом лес. И там есть родник. Мы туда все время ходили. А на прошлых выходных пошли с мамой, а там...
1: Все затоптано, живую березку срубили, бумажки, пакеты валяются, стаканчики одноразовые, фу, прям помойка какая-то.
0: Но вы не думайте, мама там всех на уши поставила. Мы вернулись домой, взяли мусорные пакеты, перчатки, пришли туда опять.
1: Угу, уже вместе с папой и бабушкой, и даже с соседями, к роднику. И все-все собрали, и выбросили на помойку.
2: Молодцы, и мама у вас молодец. Очень достойный поступок, уважаю. Не ругаться попусту, какие плохие те другие, а сделать так, чтобы было чище и лучше.
1: А вы что? Ну, там, в парке.
2: Ну, мы тоже немножко с Алтайкой прибрались. Да, дружище?
0: И вы, значит, тоже молодцы.
1: Я и говорю, вот почему так? Одни молодцы, а другие приходят, мусорят, деревья ломают, зверушек обижают всяких. Как будто они тут хозяева прям.
0: А потому что человек ведь и есть хозяин. Как там в Библии сказано, что Бог поставил человека главным в мире. Вот люди и творят теперь, что хотят. Ломают, мусорят, жгут там все. Вообще.
2: Так, Фома, ну, я надеюсь, ты это не всерьез? Во-первых, настоящий хозяин никогда в своем доме или в своем хозяйстве безобразия не допустит. А во-вторых, это и к вам обоим относится. Не надо все-таки осуждать других.
1: И чего же теперь делать?
2: Вместо того, чтобы указывать на других, стоит самому постараться сделать так, чтобы вокруг тебя стало лучше. Раз уж ты человек и хозяин всему вокруг. Хотя на самом деле человек скорее не хозяин, а домоуправитель.
0: А в чем разница?
2: Господь создал мир и доверил его человеку. Дал возделывать и хранить его.
0: Да, это мы помним.
2: Вы помните, это хорошо. Но многие люди одно слово «хранить» как будто позабыли. А надо его себе напоминать. Вот церковь созывает людей на молитву о сохранении Божьего творения. Кстати, делает это в первое воскресенье сентября, близко к новолетию. Бог создал мир и все живое в нем хорошим. Мир растений, животных и человеческий связаны. И жизнь во всех ее проявлениях священна. Она Божий дар.
1: И получается, если природу обижаешь, то Бога обижаешь тоже.
0: Нам в школе про охрану природы рассказывали. А теперь я уже буду знать, что и Бог хочет, чтобы мы природу охраняли.
2: Да, Господу это угодно.
1: Дядя Миша, спасибо вам. Интересно было, очень. Вот и Новый год справили.
0: Новолетие. Спасибо, доктор. Мы пойдем. Алтайка, пока.
2: До свидания, ребят. Приходите еще. И храни вас Бог.
5: В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
6: Порою вопросы важнее, чем

0: вновь.
1: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
0: и снова услышим рассказы дяди Миши.

0: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.
1: В добрый час. Вместе с «Радио Образ».
2: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: Азбука братьев наших меньших.
4: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
5: Буква П. Паукообразные обезьяны.
6: Да ладно, разве бывают паукообразные обезьяны?
7: К сожалению, Полина, можно сказать, что именно бывают, а не есть. Это вымирающее семейство приматов.
6: Вымирающее?
7: Некоторые виды по пальцам можно пересчитать. Вот, например, бурые мирики. Их осталось на нашей планете всего около 300 штук. И это количество до сих пор уменьшается.
6: А почему же они вымирают? Что им не нравится-то?
7: Паукообразные обезьянки – жительницы лесов. И живут они в основном там, где человек еще не начал свою деятельность.
6: Какую деятельность?
7: Например, вырубка леса. Ведь сколько должно пройти времени для того, чтобы подросли деревья, которые пригодны для жизни паукообразных обезьян?
6: Егор, а они что, на деревьях живут?
7: На кронах деревьев. И никогда на землю не спускаются. Живут они группами от 10 до 40 особей. Поэтому охотникам совсем не трудно найти этих животных.
6: И убить?
7: К сожалению, так и есть. А еще этих обезьянок вылавливают, чтобы развлекать туристов. А ведь многие из видов этих обезьян занесены в Красную книгу.
6: А значит, находятся на грани исчезновения.
7: И это ужасно. Ведь маленькие паукообразные обезьянки просто необходимы для дождевых лесов Нового Света от Колумбии до Мексики.
6: Как это?
7: Они поедают спелые фрукты и являются прекрасными распространителями семян. А еще помогают животным, которые ищут пропитание внизу на земле.
6: Наши обезьянки бросают им созревшие плоды?
7: Можно и так сказать. Хотя вряд ли они делают это специально.
6: Жалко их. Может быть, все-таки как-то можно остановить их исчезновение?
7: Вот этим и занимаются сейчас ученые. И охотиться на них не стоит. Правда ведь, ребята?
5: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени Улыбышева.
8: Два. Чудесно, чудесно, что зреет колосок, что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок, что петухи клюются, и что краснеет рог, что бабочки летают, летают, летают, а я скачу вот так.

синий тростник. Стать чистые озера, озера, озера, и звезды блещут в них. Чудесно, расчудесно, вот чудеса. Чудесно, расчудесно, вот чудеса. Чудесно, что летают по воздуху шмели, а звезды слышат песню кузнечика земли. Плетет весенний дождик серебряную нить, чтобы небо голубое, голубое, голубое с землей соединить.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Ирина Зорина. Главные христианские добродетели. Исполняет Шахов Денис.
2: 10 истин золотые. Создал их наш благодетель и назвал их добродетель. Знать их должен человек каждый год на каждый век. Это главные из правил, от греха людей избавят. В жизни жить тебе помогут, защитить от злости смогут. Злости молнии бессильны, добродетели всесильны. И блаженней всех на свете добродетели и дети. Добродетель — это сила, всемогущее светило, сердцу славная отрада, Божья царская награда. Ну, дружок, садись, читай, это все запоминай. Сел, готов, я начинаю и тебе перечисляю. Добродетель есть любовь, наполняет кров и кровь. Добродетель — слово «мир», миру слава, славе пир. Правда есть и есть смиренье, всем врагам на удивление. Милостыня — добродетель, из Писания свидетель. Добродетель — покаянье, устранит твое страдание. Правосудие — та же сила, что планету сотворила. Кротость завистью смирит, когда гнев в душе горит. Незлопамятность всегда украшает нам сердца. Радость души просветляет, сердце к Богу устремляет. Братолюбие — свеча, не ругайтесь горяча. В каждом храме есть икона, всем и каждому знакома. Светлый праздник воскресенья, день любви и день спасенья. В круге славы встал Спаситель, Божьей славы покровитель. Рядом ангелы летают, добродетели читают. Мир не видим, нами зрим, мы икону эту чтим. С ада грешных исхищает, в Царство Божье посылает. Вот что значит благодать, стыдно людям их не знать. Добродетель нас спасает, злые страсти побеждает. Живы добрые дела, правят жизнью, как всегда. Жизнь — главная дорога, с добродетели до Бога. Добродетель — чистота, Бога сердце и глаза. Дух терпением стяжайте, добрым людям помогайте. Будьте мирны меж собою, с чистым сердцем и душою. Древо жизни, добрый плод, вашу честь и жизнь спасет.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. У каждого человека в определенный момент жизни возникает осознание себя, своей роли, своей ценности для других. Для чего ты пришел в этот мир? В чем твоя миссия? В чем смысл жизни? Что я могу сделать для других? Что останется после меня? Как увидеть в человеке человека? Как разглядеть в нем свет и, восхитившись этому свечению, рассказать о его невероятной красоте? Красоте, которая вдохновляет и разжигает огонь в сердцах других людей на свершение, на подвиги, на познание себя, своей сути, своего назначения рождения в этом мире, на этой планете. Для чего и зачем? Вот сегодня поговорим об этом с талантливым человеком, который через объектив фотокамеры способен видеть свет в людях, и через этот свет и красоту он наполняет окружающее пространство добром и любовью. Константин Трубников, герой программы «Верую». И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Костя, здравствуй, дорогой.
4: Здравствуй, Ирочка.
3: Вот как увидеть человека в человеке? Как разглядеть в нем свет? Это же твои вопросы. Угу. Я их просто вынесла в эпиграф нашей программы. Они откликаются мне, они мне очень близки. Я сама постоянно пытаюсь искать ответы, но я пока еще в поиске. Угу. А как ты ответишь на них?
4: Я просто даю возможность человеку быть самим собой. Во многом, когда я встречаю человека, который приходит ко мне на фотосъемку, или я встречаюсь с человеком чаянно и нечаянно, ну, обычно у человека включаются некие-то маски, которые он привык одевать, ну, по жизни. Его научили, может быть, одевать эти маски. И вот мне всегда интересовало, а что же за этой личиной, за что же за маской находится? Какая суть, сущность? Что там такое? И когда мне удавалось это впервые делать, я это делал постоянно. Просто я не осознавал и не знал этого. Но когда начал понимать, что у меня что-то получается, получается что-то сверхпонятное, сверхъестественное, когда мне получилось с человеком поговорить и увидеть в нем именно вот это истинное его состояние, истинное состояние души, его внутренний мир, и при этом фотографируя его, у меня всегда появилась возможность заглянуть вглубь туда, вглубь его сути.
3: А вот, Кость, вот на эти вопросы, зачем человек живет, в чем смысл жизни, в чем его миссия, вот когда ты сам себе стал задавать такие вопросы? Это случилось недавно, или вот тебя это будоражило, скажем, ну, с юности?
4: Я практически, находясь еще в школе, я помню эти моменты, когда смотрел на мир, и у меня что-то какое-то непонятие было, почему так происходит. Например, стиральная машинка, и из нее вытекает вот эта вода, и куда она вытекает? Вот эта грязная вода. А потом мы ее как ее вроде как бы пьем, что ли. И вот эти маленькие понятия про природу, про жизнь, они мне всегда были как-то с осознанием таким, глубину заглядывал. Но я не понимал, что это осознание. Что-то меня торкало. И смотря на какие-то события, которые меня как бы по моей душе мне не нравились, я не понимал, может быть, я какой-то не такой, что-то в мире как-то что-то не понимаю. И вот шла череда лет, которых я в сомнении так во внутренний мир себя заглядывал и говорил себе: слушай, наверное, что-то я как-то не так смотрю на мир, как-то что-то не так получается. И в какой-то момент, я не могу сказать именно точно, в какой момент со мной произошло преображение. К когда я вдруг увидел, что я не один такой, я начал встречать таких людей. Я себя чувствовал, как, знаешь, как вот про таких людей иногда говорят, белые вороны, что ли. И вот это состояние белой вороны во мне присутствовало. Я шел, встречал людей, и в конечном счете начал встречать людей, которых очень глубоко отзывались нечто подобным состоянием, где они, описывая свои внутренние переживания про природу, про человека, вдруг я стал встречать таких же людей, которые могли мне отвечать на мои вопросы. И меня замкнулось в какой-то момент, слушай, а что же такое происходит? То есть если я задаю какой-то вопрос, который на данный момент пока не нахожу ответ внутри себя, я вдруг этот путь увидел, что в каждом встречном человеке я могу увидеть то, что я не могу рассмотреть сам внутри себя. И каждый раз, когда это пришло в сознание, когда я заметил эту особенность, когда у нас предстояла какая-либо встреча, я уже к ней внутренне был готов. С какой точки зрения? С точки зрения того, что, слушай, для меня будет какой-то подарок. Придет какой-то человек, который привнесет мне что-то очень интересное. Ту непознанную суть меня, которая во мне находится.
3: А вот, Константин, ты фотограф, да? У тебя сейчас есть вот этот удивительный проект, о нем мы будем говорить чуть позже. Но вот ты транслируешь, что ты хочешь увидеть в человеке свет, да? А вопрос, неужели объектив фотокамеры может увидеть то, что не видит глаз человека? Неужели вот просто глазами мы этот свет не замечаем?
4: Ты знаешь, я даже не могу сказать, как это точнее происходит, но я попробую передать. Объектив, в принципе, объективы у всех есть людей, фотографов, я имею в виду. У меня объектив, ну, знаешь, он приближает очень глубоко, я вот так скажу.
3: То есть человек заглядывает внутрь тебя.
4: Он правда внутрь заглядывает, а на самом деле фотографирует даже не мои глаза и не объектив. А у меня есть палец, вот этот палец, на который нажимает на кнопку. Я не знаю, как это связано, но я знаю, как это связано. На эту кнопку нажимаю не я, а суть, которая идет через меня в этот момент. И те мгновения, которые нажимает палец, я даже их не замечаю, когда это происходит. Просто он делает свое дело, рефлексирует. И в конечном счете, когда я отсматриваю фотографии, я понимаю, что я попал. Я нашел те фотографии, которые, те, которые должны быть. Те, которые про свет, про глубину человека, про его миссию, про его желание, про мечту.
3: А вот как ты стал фотографом? Я так понимаю, что это все равно это твоя миссия, это то, к чему ты шел. Но ты ведь не сразу стал фотографом, или все-таки ты мечтал об этом с детства?
4: Ровно так же, как и миссия, я не знал, что я буду фотографом, вообще буду фотографировать. Но в какой-то момент, благо родители, они как-то зрят в суть и видят, что во мне есть что-то творческое. И в какой-то момент они в классе 6-м, я 7-й, я уже просто не помню, они подарили мне фотоаппарат на день рождения. Вилли Авто называется. Полуавтоматический фотоаппарат. И я скажу, что моим однокашникам и вообще школе повезло в этот момент. Потому что попал, когда ко мне в руки этот инструмент, все праздники, которые происходили в школе, там 8 марта, 23-е, там еще какие-то сборища наши школьные, я все фотографировал. И, соответственно, как бы ко мне уже лилась такая доброжелательность, благость от этих людей. Я засиживался в ванне до рассвета с красным светом, смотрел на это волшебство преображения, когда на бумаге появляется изображение, и для меня это было тоже чудо, и как бы с этим чудом я до сих пор живу. Вроде как бы уже нету красного света, нету вот этой бумаги волшебной, но есть именно чудо, которое в каждом человеке стараюсь рассмотреть. Именно чудо встречи и увидеть вот этот свет, я его называю еще, знаете, как, вроде как бы, как светятся люди, но я знаю, что этот свет, это божественный свет. В каждом человеке рассмотреть вот это Бога, его божественное начало, и увидеть в нем вот эту яркость свечения, преобразить ее, вытащить в кадре, показать, и чтобы человек через этот кадр смог увидеть, почувствовать, что в нем живет иная светлая энергия. Мы же все разные, у каждого человека есть какая-то печалька, есть какая-то грусть, какое-то сложное событие в жизни, которое перекрывает вот этот свет. И если у меня есть возможность при встрече, сейчас уже просто даже при встрече, даже не фотографируя, дать возможность человеку побудить его, услышать и рассмотреть вот этот внутренний свет, мне дает шанс сказать самому себе, слушай, у меня сегодня получилось.
3: То есть в этом и есть твоя миссия на Земле, да? Разбудить в человеке свет, наполнить мир светом.
4: Я бы ее немножко чуть-чуть подредактировал, потому что, ну, я скажу так, у меня даже ВКонтакте висит именно как бы мой призыв и мое действие в жизни. От чего люди светятся? От того, что они находятся на своем месте, то, что они реализованы, то, что они делают благое дело, то, что они служат. А как это рассмотреть? Когда человек начинает делать любимое дело, он реально просто начинает быть счастливым и светиться от этого. И в моем понимании, в концепте моей жизни, чем больше счастливых людей, а люди, еще раз повторюсь, они занимаются своим любимым делом, они становятся счастливыми. Чем больше таких людей, тем счастливее планеты.
3: И вот сейчас, да, в такое продвинутое время, когда у всех фотоаппарат в руке, каждый считает себя фотографом. Тем более сейчас у нас появился искусственный интеллект, который может генерировать любой портрет, любое фото, с любой эмоцией. Не кажется ли тебе, что вот уже твоя профессия, твоя миссия может быть просто никому не нужна, она не востребована, не актуальна?
4: Ты знаешь, есть небольшое сомнение, но есть еще больше веры в то, что человеческое никто никогда не заменит. И даже могу сказать так, то, что сейчас происходит на Земле, это ведь тоже происходит, ну, в моем понимании, в моей философии жизни, с божественной сути проявления. Раз есть искусственный интеллект, значит, у человека есть возможность превзойти в какой-то степени искусственный интеллект и остаться человеком. Все, что на Земле происходит, война, какие-то события, которые в человеческом уме могут не отобразиться как благое. На самом деле, если посмотреть с божественной сути, то ты выйдешь в этом смысл. Если это происходит, значит, что-то мы не заметили в этой жизни, что-то пропустили. И здесь тоже так же. То есть если есть искусственный интеллект, значит, есть возможность показать то, что еще сокрыто. То есть есть возможность что-то себе вскрыть такое, что может превзойти искусственный интеллект.
3: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Верую» Константин Трубников, знаменитый фотограф в Нижнем Новгороде, фотограф с интересной философией. И наша следующая глава

0: состояние, которое я не мог содержать этот урок, самому возрасти.
1: О милосердии, ну, немножечко мы поговорили. Предлагаю сейчас еще о любви поговорить. Глава «Любовь» с Константином Трубниковым.
2: Любовь.
1: Любовь – это то, ради чего, собственно, наверное, мы и пришли в этот мир. Мы ее ждем, теряем, снова обретаем, бережем, иногда теряем и не храним. Вот как найти и уберечь свою любовь? Поделись своей историей, пожалуйста.
0: Ты знаешь, наверное, твой вопрос продолжу. Не как найти, а как ее прожить, как себе впустить и постараться не пропустить ее, наверное, так вот скажу. Я глубоко уверен, и я так думаю, что многие слушатели сейчас, услышав как бы мои домыслы, согласятся с этим. То, что в жизни нас ведут вопросы. Те вопросы, которые мы задаем в жизни. И в очередности тех вопросов, которые возникают, есть вопросы, которые невероятной сложности того, что просто не знаешь, как его решить, как разрешить такие вопросы. И вот однажды в мою жизнь пришел такой подобный вопрос, когда я просто осознавал степень своего присутствия вообще в жизни. Этот вопрос звучал так: что дальше? Когда он пришел в мою жизнь, я просто понимал, что что-то я в жизни уже познал, очень глубокое, очень важное. И вопрос в том, что, чтобы дальше оставаться, мне нужно что-то очень значимое, ради чего я еще здесь могу остаться и что-то прожить. Я просто в небеса опять так же. Я с небесами разговариваю. Поднимаю глаза в небеса и спрашиваю: если я еще здесь нужен, оставь меня здесь. Если я уже прошел свою часть пути и то, что должен был пройти, забери меня. И вот с этим моментом, знаете, как есть вопросы, просто вопросы, а есть запросы. И вот этот вопрос, он звучал в форме запроса. Такого глубины, что практически, можно сказать, сразу же мне пришел ответ. И ответ был следующий. Познать, что такое безусловная любовь. Запрос непростой. И с этим вопросом, на самом деле, у меня, в моей жизни активности очень добавилось, очень много сложностей добавилось. Но и с этим вопросом пришло иное восприятие жизни и иное прозрение к жизни. И понимаю, что тот этап, который во мне в жизни сейчас существует и присутствует во мне, он дает мне возможность постичь еще большую глубину и ширину вообще жизни. Что она такое? Что это такое жизнь? Можно просто жить и радоваться жизни. Просто ходить по воде босиком. Смотрите, как капелька стекает росы. Смотрите, как солнышко через облака проникает.
1: Костя, это правда, это красиво. Это вот ты так говоришь, ты так, я понимаю, что ты так чувствуешь жизнь, ты так и живешь, ну а рядом с тобой, например, живет человек, который так не видит и не так чувствует, потому что у него математический склад ума, потому что он математик. И вот как такому лирику, вот с таким физиком, уживаться, как вот добиться вот той самой безусловной любви? Когда тебе что-то не нравится, и ей что-то не нравится, она тебя не так чувствует и проживает, скажем. И, конечно, вот с философией вот такой безусловной любви хорошо, наверное, быть одному, потому что кто-то тебе может, наверное, ну, не понимать тебя, как минимум.
0: Ты знаешь, это, наверное, один из самых сложных вопросов в моей жизни на данном этапе, чтобы понять и постичь глубину себя, я могу прожить и прочувствовать только через человека самого близкого, который находится рядом со мной. И могу сказать, что тот человек, который рядом со мной находится, это святой человек на самом деле. Чтобы пропустить и рядом находиться с этим человеком, даже скажу так, сейчас мы просто находимся на расстоянии друг от друга для того, чтобы прожить ей свой какой-то квест и мне свой какой-то квест. И здесь вопрос о том, насколько возможно, чтобы мы дальше были вместе, это тоже вопрос. Вопрос именно звучит в безусловности моего запроса в жизни. Что такое безусловная любовь? Но могу сказать, на тот момент, который находимся в жизни, она и я сейчас, я могу сказать, что со мной просто человек, который святой. Потому что выдержать такого парня, как я, это очень непросто. Серьезно говорю. И если по части не говорить, я просто по-великому и благодарен за то, что в жизни вообще произошло и происходило, и будет происходить дальше. Потому что пока я здесь на земле нахожусь, этот человек для меня присутствует, он будет всегда присутствовать во мне. В форме друга, в форме товарища, в форме человека, который меня по пути жизни может как-то еще подрулить, еще какие-то вещи сказать. Это, по большому счету, человек, который поблизости находится, один из самых главных учителей в жизни, который твою суть видит. Вот мы живем больше 30 лет вместе, и вот эти 30

0: 15 лет, и человек все время, наблюдая рядом со мной, ну, рядом с собой меня, все время пытался меня что-то научить, что-то подправить и увидеть за какой-то личиной, которую я не увидел, прозреть и увидеть что-то иное. И вот эта сложность, которая возникает, на самом деле это тоже определенной степени путь, который позволяет увидеть другую сторону себя, ту, которую, может быть, я не могу еще принять. И вообще то, что во мне находится в жизни, и доброе, и хорошее, и плохое, на самом деле надо суметь с этим подружиться, принять это в какой-то момент, потому что можно с этим бороться, драться, можно аскезировать там сколько угодно жизни, но в конечном счете приходит, наступает такой момент, когда ты чувствуешь и проживаешь, и принимаешь себя тотально таким, какой ты есть. И именно в этот момент ты понимаешь и осознаешь, что ты ту часть мира, которую ты не принимал до этого, ты просто принимаешь и понимаешь, что ты становишься целым. И то, что в тебе есть, хорошее или плохое, оно, по сути, было собрано только для одного. Для того, чтобы ты сделался тем, кем ты являешься на данный момент. Именно в эту секунду. Я знаю, что завтра буду уже другой. Но в этом времени все люди, все действия, которые происходили со мной, они были адресованы только одному. Чтобы я стал тем, кем я сейчас являюсь.
1: Костя, а ты боишься смерти?
0: Ты знаешь, я просто предполагаю, что для меня это определенная форма продолжения жизни, за которой находится некое что-то другое событие, другое ощущение этой жизни. Я могу фигурировать сейчас и говорить словами только тех людей, с которыми я встречался по жизни, которые мне отвечали на этот вопрос примерно таким же образом. То есть есть нечто, что предполагает, что просто переход. Переход в другое состояние, в другое измерение, в другое состояние себя. У меня есть четкое ощущение того, что, встречая на улице людей, я вдруг узнаю чем-то знакомым, и мне хочется развернуться, что-то человеку сказать. И бывает, что через несколько секунд общения или минут общения мы уже стоим и обнимаемся, как родные, как будто мы встречались 1000 лет назад.
1: А может, действительно встречались в какой-то...
0: Я не знаю.
1: Да, это интересно. Время нашей программы подходит к концу, и хочется, чтобы Константин Трубников для всех, кто сейчас слушал нашу программу, оставил свои добрые пожелания.
0: Да, я всегда, когда есть возможность сказать человеку, говорю слова подобного плана. То есть очень важно, находясь здесь на земле, прочувствовать, прожить жизнь, увидеть в ней все самое яркое, как будто ты в поезде едешь и вот смотришь на пейзажи, которые меняются, мимо тебя приезжают, и ты радуешься каждому мгновению. И это каждое мгновение навеяно тем, что происходят некие события. Даже та же самая капелька, стекающая с листа, это тоже событие. И постараться это не пропустить, а впустить в свою жизнь и в этом событии увидеть самого себя. И именно самое главное, что я побуждаю и прошу, и хотел бы, может быть, чтобы в людях происходило, чтобы люди прожили свою жизнь, именно свою жизнь. Не ту, которую ему сказали, слушай, живи так, или вот живи вот разведок, а чтобы каждый человек смог почувствовать, найти себя и ощутить себя, и прожить именно свою жизнь.
1: Благодарю вас, Константин, за эту беседу. Конечно, хотелось бы задать еще и еще вопрос, а как жить свою жизнь, и что это значит? Но я думаю, что мы оставим это на нашу следующую встречу, которая, буду мечтать, что состоится. Благодарю вас, дорогие наши радиослушатели. Слушайте программу «Верую». Встречаемся на радио «Образ» каждую пятницу. Спасибо, что были с нами.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

1853 году Йоганнес Брамс вместе с известным венгерским скрипачом Эдери Меньи совершил концертную поездку по городам Германии. В Ганновере Брамс познакомился с другим выдающимся венгерским скрипачом Иохимом, в Веймаре с Ференцем Листом, в Дюссельдорфе с Робертом Шуманом. Последний высоко отозвался в печати о достоинствах Брамса-пианиста. Брамс же до конца своих дней преклонялся перед личностью и творчеством Шумана. Интермеццо Брамса как музыкальное приношение великому мастеру.

Классическая музыка на радио «Образ». Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергей Рахманинов написал на вилле Сенар в Швейцарии. Сочинение состоит из 24 вариаций на тему 24-го каприса Паганини, прежде уже становившегося источником вдохновения для других композиторов. Премьерное исполнение состоялось 7 ноября 1934 года в Lyric Opera House в Балтиморе. Партию фортепиано на этом концерте исполнил автор в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Но, несмотря на все обстоятельства, музыка в «Рапсодии» пронизана русской напевностью, ведь великий Сергей Рахманинов всегда оставался именно русским композитором.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Утро солнечного выходного дня в главном городе Воскресенского Благочиния началось с бодрого колокольного звона. Уже в 14-й раз фестиваль «Антониевские перезвоны» собрал звонарей и гостей мероприятия у храма святого преподобного Антония Великого. В фестивале участвовали звонари из Москвы, Владимира, Мурома, Суздаля, Твери и Нижнего Новгорода. С открытием праздника собравшихся поздравил благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов.
2: Это возрождение той традиции, которая наполняет сердце человека, наполняет душу человеческую. Я всех вас поздравляю с этим хорошим, красивым праздником. С пожеланием, чтобы сегодня мы с вами напитались благодатью свыше и от слышания колокольных звонов, потому что сегодня мы услышим не только один звон, перезвон или трезвон, но многие разные мелодии, которые будут наш слух радостью наполнять.
1: После окончания божественной литургии в Антониевском храме звон колоколов на колокольне подхватили звонари-участники на фестивальной площадке в Парке Победы недалеко от храма. Там проходили репетиции участников перед выступлениями, а также импровизированные мастер-классы. В этот день позвонить в колокола могли все желающие. Были и те, кто прямо в этот момент с ними только познакомился. Опытные звонари делились секретами красивого звона с начинающими. Участники фестиваля рассказали, что колокольный звон – это искусство, в котором соединяются молитва, традиция и мастерство, а также музыка и точные науки. Помимо практики, звонари также изучают историю колокольного звона, его виды и устройство колоколов. Сергей, участник фестиваля из Нижнего Новгорода, рассказал о том, что самое сложное в звонарном искусстве.
3: Поначалу это было не терять ритм, самое сложное. Большая концентрация. Не торопиться, потому что если торопишься, у тебя ничего не получится. Надо сосредоточиться и сконцентрироваться на звоне.
1: Ведущим фестиваля выступил руководитель Нижегородской школы колокольного искусства Алексей Кафанов. Кстати, в этой школе обучаются не только дети, но и взрослые. Алексей рассказал, с чем связано возрождение интереса к колокольному звону.
4: Мне кажется, люди созрели немножко для познания своей истории, тянутся к истокам. А, соответственно, где как не в церкви. И одно из каких-то таких символов церковных искусств – это колокольный звон. Это и молитва, это и человек, здесь все сплетается, и как-то люди обретают.

0: Себя, голос души, голос русского неба через это.
1: На концерте звучали не только колокола, но и их древние предшественники – инструменты под названием била. Между выступлениями звонарей на сцену с песнями выходили воспитанники православного детского сада имени преподобного Серафима Саровского. А параллельно для гостей фестиваля на площадке перед храмом проходила увлекательная программа и мастер-классы, в том числе по росписи деревянных колокольчиков – символов фестиваля. Фестиваль «Антониевские перезвоны» в очередной раз показал, как передается из рук в руки живая традиция голоса России. Ольга Ковалева, служба информации «Радио Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Музей изобразительных искусств имени Пушкина.
1: Наиболее древние экспонаты, хранящиеся в музее, это памятники культуры и искусства Древнего Египта и Передней Азии. Это статуи и рельефы из гробниц фараонов и вельмож, изделия из стекла, кости, дерева, древние пергаменты. Музей гордится своей коллекцией древнегреческих ваз, римского скульптурного портрета, византийской мозаики. Особой популярностью пользуются залы «Итальянский дворик» и «Греческий дворик». «Греческий дворик» имеет трехуровневый пол, передающий архитектуру Афинского акрополя. А зал «Итальянский дворик» повторяет внутренний двор флорентийского палаццо Барджелло с угловой лестницей и небольшими колоннами, поддерживающими балкон, легкой аркадой и колодцем в центре. Особенно интересны в музее коллекции немецкой и итальянской пластики 15-16 веков – бронзовой, мраморной и деревянной. 19 и 20 век представлен работами крупнейших французских скульпторов Родена, Бурделя, Майоля, Далу. Гордостью музея является коллекция прикладного искусства. Среди раритетов – гобелены 16 века, кабинет 17 века работы испанского мастера эпохи Возрождения, мебель 18-19 веков. И еще один драматический эпизод вписан в историю музея. В 1945 году солдаты Советской армии спасли от гибели уникальную коллекцию Дрезденской галереи, спрятанную фашистами в неприспособленных помещениях, сырых шахтах и катакомбах. Советские реставраторы дали им вторую жизнь, а правительство Советского Союза в 1956 году приняло решение вернуть их в Дрезден. Перед возвращением в Германию собрание было выставлено в Пушкинском музее. Люди сутками стояли в очереди, чтобы увидеть эти шедевры. Очевидцы вспоминают такой эпизод. Две дамы, вероятнее всего, жены партийных вождей, остановились у Сикстинской Мадонны. Одна из них небрежно заметила: «Не понимаю, отчего все так сходят с ума и что они в ней находят?» Стоящая рядом Фаина Раневская тут же отреагировала: «Милочка, эта дама столько веков восхищала человечество, что теперь она сама может выбирать, на кого производить впечатление». Еще при советской власти, благодаря энтузиазму и смелости его сотрудников во главе с Ириной Антоновой, Пушкинский музей стал окном в Европу, островком ярких авангардных идей 20 и 21 веков. В нем выставлялись шедевры из самых знаменитых художественных собраний мира. С апреля по июнь 1974 года «Джоконда» Леонардо да Винчи, возможно, самый известный портрет за всю историю человечества, проездом из Японии, где ее посмотрели 1,5 миллиона человек, остановилась в Москве и 2 месяца выставлялась в Пушкинском музее. Ирина Антонова сумела убедить тогдашнего министра культуры СССР Екатерину Фурцеву, и та сделала невозможное, чтобы советские люди увидели шедевр. Благодаря ее энергии была изыскана огромная страховая сумма – $100 миллионов. И по ее личному заказу изготовлен специальный пуленепробиваемый футляр для безопасности прекрасной флорентийки. Очередь в музей в мае-июне 1974 года приобрела воистину эпические масштабы. В ней стояли по 7-8 часов. Но советский народ, разумеется, очередями запугать было невозможно. Выстаивали ночь, утро, день, чтобы в непрерывном потоке пройти мимо картины. 10-15 секунд на общение с шедевром совсем небольшого формата. Один долгий взгляд. Приближаясь, начинали смотреть в бинокли, впивались глазами, стараясь запомнить свои впечатления. Некоторые пытались задержаться, вцепившись в перила ограждения. И тогда милиционер делал им замечание: поток не должен останавливаться. Это было последнее доброе дело Екатерины Фурцевой на посту министра культуры СССР. Осенью того же года ее не стало. Через несколько лет после «Джоконды» в Москву отпустили почти весь авангардный Париж. Выставку 1981 года в Пушкинском так и называют «главной в 20-м столетии». Туда шли смотреть не столько на французских гостей, сколько на своих творцов – Малевича, Кандинского, Шагала. Их показывали впервые в России. В музее говорят, так началась перестройка за несколько лет до официальной. Здесь побывали Венера Урбинская и портрет неизвестного Тициана, искусство живописи Вермеера, танец Матисса, парные портреты Рембрандта. Ну и, конечно же, славу Пушкинскому музею принесли декабрьские вечера. Праздник встречи различных видов искусств в самом рафинированном их общении. –

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Билибин Чехову. 25 октября 1896 года. Петербург. Любезный Антон Павлович, вчера я присутствовал на третьем представлении вашей «Чайки». Раньше я этого сделать не мог, потому что уезжал в Москву. «Чайка» мне очень понравилась. Спешу заявить вам об этом вполне искренне и от души. Успех третьего представления был большой. Полный сбор, билеты все проданы и продолжительные вызовы исполнителей. Искренне преданный вам Билибин. Речь идет о постановке «Чайки» в Александринском театре. Чехов Билибину. 1 ноября 1896 года. Мелехова. «Милый Виктор Викторович, большое вам спасибо за письмо. Я, конечно, рад, очень рад, но все же успех второго и третьего представлений не может стереть с моей души впечатление первого представления. Я не видел всего, но то, что я видел, было уныло и странно до чрезвычайности. Ролей не знали, играли деревянно, нерешительно, все пали духом. Пала духом и Комиссаржевская, которая играла неважно. И в театре было жарко, как в аду. Казалось, против пьесы были все стихии. Но все-таки, тем не менее, я могу служить примером для юношества. После спектакля я ужинал у Романова, ночь спал крепко, утром рецензий не читал. У газет был зловещий вид. И в полдень укатил в Москву. Что вы делали в Москве? Понравились ли вам московские репетиции? Ели ли у Тестова растягаи? Виделись ли с нашими приятелями Грузинским и Ежовым? Я утерял ваш адрес. Посылаю сие письмо по месту вашего служения. Поклонитесь Анне Аркадьевне и будьте здоровы. А главное, перестаньте думать, что у вас болит сердце. Вы, как бы не сглазить, очень здоровы. Ваш Антон Чехов.
0: Виктор Билибин – прозаик, драматург, журналист. Его карьера чиновника стала объектом шуток и иронических замечаний Чехова. Отношения между Чеховым и Билибиным были сложными. Чехова раздражало мелочное самолюбие Билибина, странным образом сочетавшееся с постоянным самоуничижением и житейской предприимчивостью. «Очень милый и талантливый парень», – писал Чехов, «но под давлением роковых обстоятельств и петербургских туманов превращается, кажется, в сухаря-чинушу». После личного знакомства Билибина и Чехова на протяжении 15 лет между ними велась откровенная переписка. Среди многочисленных жалоб Билибина на финансовые затруднения были тонкие оценки рассказов и пьес Чехова.

0: Стихи Давида Самойлова читает Лев Сметанин.
1: Красиво падала листва, красиво плыли пароходы, стояли ясные погоды, и праздничные торжества справлял сентябрь первоначальный, задумчивый, но не печальный. И понял я, что в мире нет затертых слов или явлений. Их существо до самых недр взрывает потрясенный гений. И ветер необыкновенней, когда он ветер, а не ветр. Люблю обычные слова, как неизведанные страны. Они понятны лишь сперва, потом значения их туманны, их протирают, как стекло. Поэтов в этом ремесло.

0: Читаем классику.
1: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином», в историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть седьмая.
3: Первые дни до приезда хозяев для приказчиков и купеческих сынков бывало раздолье. И за эти дни они старались заранее наверстать будущее сидение за прилавком, когда разве тайком втихомолку после закрытия лавок можно будет изредка отвести душ. Однако до приезда хозяев надо было разобраться, рассортировать и разложить товар. Все это делалось хотя и живо в привычных руках и с известной сноровкой, но на приволье, в отсутствии ревнивого и всегда подозрительного хозяйского ока, шло вперемешку с весельем, шутками, а в вечернюю пору подчас и с легкой гульбой. Происходит неторопливая разборка товара. В фарфоровом ряду побрякивает посуда, лавки завалены ворохами соломы и стружек, распаковываются москательщики, распаковываются в лавках казанского мыла. Издали, с песков, то и дело громыхает выгружаемое полосовое, круглое, угловое железо, штыковая медь. С рыбного каравана уже начинает заносить крепкий смрад сушеной, вяленой рыбы. Коренной караван рыбного товара еще в пути и прибудет только к августу. Однако баржи 2-3 уже прибыли и дают себя знать крепким запашком, ветром, заносимым с гребневских песков. Разбираются и в Пестрядином, и в Мурашкинском рядах, и в Сундучном, и в Щепном. На Сибирской пристани работа кипит. У Магометанской мечети сами хозяева персияне с сонной неподвижностью, сидя на сундуках, покрытых циновками, ленивым взглядом своих мутных на выкате воловьих глаз, следят самолично, как их приказчики, такие же персияне, с помощью нанятых паденщиков-татар, не торопясь разбирают. В одной лавке кипы мерлушки, каракуля, в другой ящики, обшитые холстом, с сабзой, урюком, шепталой, кишмишем, мешки с орехами грецкими и володскими, миндалем, сарацинским пшеном. По модной линии половина лавок еще не открывалась, другие только растворяются. Несмотря на это, здесь уже появляется публика, вся нижегородская, городская, которая мимоходом с любопытством заглядывает в каждую растворенную лавку, где пока еще виден только мусор, солома, щепы. Мало-помалу все приводится в порядок, товар разложен, лавки прибраны. Приехали хозяева и отошли красные деньки для купеческой молодежи. Все пошло в струнку, всякое лыко в строку. Сейчас же подавай счета, фактуры, пойдет строгая проверка всего, расспросы что и как, не слышно ли чего, не наведывался ли кто из прежних покупателей, тех, которые обычно приезжают в начале ярмарки, так как приезд постоянных покупателей – всегда из года в год происходит почти в одни и те же дни. Запоздания или неприезд всегда учитываются, принимаются в соображение. Что-нибудь да значит. Пойдут расспросы, что делается у соседей, не было ли каких секретных сделок у кого, продаж, перепродаж, покупок. Ловкий приказчик к приезду хозяина умел, бывало, что нужно выведать. Опытный дошлый приказчик пускался для этого на все. На всякие хитрости и даже нередко на подкуп соседских молодцов. Разобравшись с делами, побеседовавши с молодцами, хозяин в старые годы обыкновенно сам шел по соседям, заходил к тому, другому покалякать. И вот тут-то начиналась тонкая политика по части выведывания, что нужно. Одной из первых задач являлось вызнать наличность привезенного товара, его количество, что весьма важно было знать, так как от этого часто зависела установка цен. Для вторых рук важно было не только это, но и количество выработки, особенно для того, чтобы определить размер необходимого запаса, торопиться ли с закупкой или выждать время в ожидании возможного падения цен. Для этого иногда опускались по рынку разные слухи, нередко после оказывавшиеся уткой. В беседах начинались подходцы издали в приятельском разговоре о том, о сём, будто совсем не относящимся к делу. Опытный торговец всегда смекал, к чему клонит гость. Что нужно приятелю и с чем он пришел к нему? Знал, что зря поболтать к нему не придет сосед. Из двух-трех слов догадывался, что на уме у него и что выпытать от него хотят. Поглаживал бороду, умильно улыбаясь на любезности соседа, а проговариваться не проговаривался, отделываясь любезностями же и общими ответами. А иногда и сам со своей стороны начинал закидывать удочку, стараясь незаметно выведать, что ему нужно самому знать для известных соображений. Понаведавшись к тому, другому из соседей, хозяин в тот же день под вечер, опять с той же нередко целью, проведать, что нужно, послушать, о чем толкуют, шел, бывало, в трактир, зная, где, в каком заведении, кто и в какие часы бывает. Заглядывать в газеты не было обыкновения. Да в газетах нужного для торговца было мало. И доверяться-то газетам не всегда было можно. Наконец, и газет в ту пору выходило мало. Норовили больше по слухам осведомляться. «Газета пишет народ некоммерческий», — говорили купцы. «Часто зря публикуют, чего и не бывало. По слухам от своего собрата надежней будет. Вернее, узнаешь, только умей подойти. А то и свой брат туману напустит не хуже печатного». Любопытны также особые приемы былых времен в отношениях должников к кредиторам. Оригинальные обычаи передает в своих воспоминаниях Щукин. «Вообще, — пишет он, — когда кто не желал совсем платить своих долгов, являлся к кредиторам плохо одетым, выпачканным и нередко пьяным. Покупатель Ф. явился однажды к нам на ярмарку весь выпачканный и пьяный и сообщил, что не может уплатить старого долга, сказав: «Торговали кирпичом и остались ни при чем». Об одном неплательщике, армянине, дело которого слушалось в московском коммерческом суде, мой отец рассказывал следующее. Армянин этот подписался на векселе по-армянски, и на суде переводчик перевел эту подпись, оказавшуюся такого содержания: «Когда хочу, тогда плачу». Часто, и даже очень часто, бывали злоупотребления, злостные банкротства, умышленное заведомое нежелание платить при полной часто возможности к уплате. Но часто вынуждали к неплатежам действительно несчастные стечения обстоятельств. Один старинный меховой купец рассказывал нам целый, так сказать, коммерческий роман двух поколений своего рода. Тот, который рассказывал, знал ярмарку уже более 50 лет. Ребенком с отцом своим ездил на Макарьевскую в Нижний. Отец, у которого в Арзамасе был свой завод по обработке мехов, начал торговлю на ярмарке еще в 30-х годах. Ездил в Сибирь закупать сырье, на своем заводе обрабатывал и продавал у Макария. Долго и удачно вел он свою торговлю, как под старость лет пошли невзгоды. Закупил однажды сырье в Ирбите по сходной цене, и обработка на этот раз обошлась недорого. Думал большие барыши получить. Привез товар на ярмарку, хвать. Вследствие ли каприза моды, а потому малого спроса за границу в том году, но цены до того упали, что пришлось так круто, хоть назад вези товар и выжидай поднятия цен, либо продавай в убыток. Деньги нужны были до зарезу, подходили срочные платежи. Будь он другой человек, пошел бы в худой одежде по своим кредиторам. Но отец был не таков. Продал с убытком и, расплатившись по обязательствам, приехал домой ни с чем. Пришлось в долги влезть в надежде на счастье в будущем году. На следующий год цены еще больше упали. Опять нужда заставила в убыток продавать. Однако и на этот раз кое-как обернулся. Сделал в кредит очень выгодную закупку. Цены на сырье в Ирбите были очень низкие, думал поправиться в этом году. Но и на этот раз несчастье. Цены дошли в Нижнем чуть ли не до 5 алтынного за шкурку. Ноги вовсе не приехали, отцу нельзя отступать. Хотя год переждать, весь в долгах. Тут волей-неволей пришлось прекратить платежи. Разорился отец совсем, а все из-за честности своей, да самолюбия. Другое дело, если б вовремя покривить душой, да с пеплом усыпанной головой униженно покланяться тому, другому, может, статься и помилосердствовали бы. Гривен по семи бы искостили. Да зато после того на ярмарку хоть и не являйся. Доверия не будет, да и сам сгоришь от стыда. Разорился совсем отец. Все имущество пошло с молотка, и завод, и большой каменный дом в Арзамасе. На отца, рассказывал далее сын, сам уже в ту пору старик лет под 60, так подействовало все это, что он захворал и вскоре умер. Умер в маленьком деревянном домике, купленном задешево, куда принужден был поселиться из своих хором. В домике этом я и сейчас живу. В нем скоротал век свой, продолжая отцовское дело, которое посчастливилось мне снова поднять. Помог мне Господь да добрые люди. Дело помаленьку пошло, и теперь, слава Богу, торгую сам не хуже отцовского, а, пожалуй, что и получше. Езжу, как отец, в Ирбит и к Макарию. А маленького деревянного дома, доставшегося мне от отца в трудные годины, не променяю ни на какие хоромы, которые по теперешним моим обстоятельствам мог снова завести, как и покойный отец. Так рассказывал нам почтенный старик, один из уважаемых граждан Арзамаса, образец честного труженика в коммерческом деле. Для кого как, но расплата по полтине за рубль не всегда и не на взгляд каждого считается дело зазорным. И на это, после долголетней расплаты полным рублем, глядят иногда сквозь пальцы, особенно ежели от несчастного случая, да и не было заведомо злостного намерения. Но и злостные банкротства, выворачивание шубы с целью нажить большие барыши при возможности расплатиться полным рублем, далеко не всегда до суда доходят. Все это приемы старые, былых времен, к которым нынче не все прибегают. Теперь делается иначе. Торговал какой-нибудь Сидор Карпович, задолжал и не хочет платить. Векселя его протестуются, предъявляя ко взысканию, является и пристав с исполнительным листом. Хвать! Уж это не Сидор Карпович, а торговый дом или компания, или товарищество, или, наконец, просто на вывеске над словами «Сидор Карпович» еле заметно виднеется слово «бывший». И шабаш дело, новое юридическое лицо – неответственное или ответственное лишь в известной доле, которую еще надо выделить и определить. Заваривается целая каша, бесконечная конечность.

0: Алла заходит к кредитору в лавку, калякает о том о сём, нащупывает почву. Встречается должник с кредитором как будто и невзначай в трактире, где и тот, и другой бывают ежедневно, но обыкновенно в разное время. А тут будто случай такой подошел, что встретились. Встретились друзья, за один стол уселись. Обед прошел в разговорах о разных разностях, и только в самом конце должник спросил бутылочку Мадеры. «Это на что?» «Да мне и не досуг», — отозвался было кредитор. «Зря ты затеял». Но должник уговорил. Выпили по рюмочке. «По старой дружбе я к тебе без обиняков, как к другу любезному», — заговорил, наконец, должник, переходя к делу. «Давнишний я твой покупатель. Старше ты меня и годами, и опытом, мне не подстать. Наставь, коли слово мое на пользу, отчего ж дружку не помочь советом? Только так смекаю, что и сам-то ты не новичок в торговом деле. Кого хочешь, научишь и совет преподашь». «Оно правда-то правда. Пущай не первую ярмарку торгуем и забираем товар. Покупатель я верный, постоянный, сам знаешь. Не первый год от тебя всякое доверие вижу». «Спасибо». Наливая еще по рюмке, закончил должник. «С хорошим человеком всегда готов дело иметь. Да чем могу я помочь словом-то, чей сам с усам?» — пошутил кредитор. «Оно так-то так. Да знаешь, по русской поговорке один ум хорошо, а два ума лучше».
1: «Задумал, что ли, что?»
0: «Задумать-то, пущай, хоши не задумывал, чего такого прочего, а больше о своем деле. Трудное наше дело, городовых торговцев».
1: «Не доторговал, что ли?» — серьезно спросил кредитор.
0: «Есть малость. А как у тебя?»
1: «Что у меня? Что у меня? У меня против прошлого года тоже не так, чтоб уж больно хорошо было», — ответил кредитор, у которого уже начинали зарождаться смутные тревожные подозрения по отношению друга-приятеля. «Дела не первый сорт были, однако на Бога не ропщу».
0: «На что Бог гневить? Вам, фабрикантам, что? Не сошло с рук нынче, на будущий год сойдет. Заваль-то старая. Это, брат, плохая коммерция год провалять, а после за полцены с рук. Все ж дело ваше совсем иное. А вот нашему брату, городовому купцу...»
1: «А да ты что? Али много не доторговал?» — уже довольно строго перебил кредитор, пристально посматривая на должника.
0: «Уж тебе по чистой совести скажу, старый ты мой приятель. Выручи, наставь, как быть», — не глядя на своего собеседника, ответил должник.
1: «Наставить? Отчего не наставить, ежели чем могу?» — несколько насторожившись, молвил кредитор.
0: «Не оставь своим наставлением. Отродясь, не бывал в таком затруднении».
1: «Аль уж так плохо?» — еще менее приветливо проговорил кредитор.
0: «Хоть в петлю полезай». Оба приятеля примолкли. Начал снова кредитор.
1: «Чем же мое наставление помочь тебе может?»
0: «На добром слове помоги, на совете».
1: «Какой тебе совет дать? Известно, дело торговое, чтоб все по-божески было».
0: «По-божьему и хочу. От слов Священного Писания и начну. Друг друга тяготы носите, говорится у апостола Павла».
1: «Это ты насчет чего, брат? Апостол-то Павел, может, и не к тому сказал, а ты уж говори напрямик, что задумал».
0: «Что задумал? Уж только тебе одному скажу». И должник на минуту замолк, как бы в нерешительности. «Задумал я», — встряхнув головой, продолжал он, — «задумал я вот какое дело. По полтине за рубль. Авось скостят, помилосердствуют».
1: Еще недружелюбнее глянул на него кредитор. «Дела-то у нас в Москве тоже не больно хороши». Помолчав, как бы нехотя и уж совсем сурово глядя в сторону, молвил москвич-кредитор. «Скостить едва ли скостят».
0: «А коль попытаться?»
1: «Отчего не попытать? Попытай».
0: «По полтинничку-то что будешь делать?

0: Как ни прикидывай, не извернешься иначе.
1: Оно что не попытать. Задумчиво и совсем хмуро продолжил кредитор. Только дела у нас, говорю, в Москве плохи и сами нонче были. Вот доведись хоть до меня. Одно слово без малого натла проторговался.
0: Оба задумались. Ни тот, ни другой не замечали внимательно, пытливо устремленного на них взора сидевшего поодаль человека средних лет за чайным прибором и, видимо, поджидавшего кого-то. Ему их беседа, которая велась негромко, даже иногда совсем тихо, была, очевидно, не слышна. Но по выражению лиц собеседников уже смекал он, в чем дело и о чем они говорят. И он чуть заметно лукаво в бороду улыбался. «Уж и впрямь не шубу ли выворачивать?» — Ермил Степанович задумал. Думал он про себя. С Ермил Степановичем у него делов нет, а все ж мотает на ус. «Плохо делом», — произнес после продолжительного молчания со вздохом Ермил Степанович. «Говорю, зарез». Уж слегка с заискивающим видом глядел он на своего кредитора.
1: «Видно, и у всех негоже», — ответил тоже со вздохом москвич. «Видно, и у всех одно. Каждый целковый гвоздем прибит. Нет, по полтине едва ль скостят». Подумавши, решительно заключил он.
0: «А может, кто и помилосердствует, кто с капиталом большим?»
1: «Попытай, только вряд».
0: «Ну, а ты, Прохор Васильевич, по старому приятельству?» Совсем робко и еще больше понизив голос, нерешительно и как бы даже испугавшись своих слов, молвил Ермил Степанович.
1: «У самого нехватка, брат», — холодно и отрывисто ответил Прохор Васильевич. «Словом, коли помочь могу, замолвить тому другому, сказать, что по полтине с тебя получил, это могу, а ты со мной по-божески рассчитайся. И рад бы, да самому туго будет. Меня-то ублаготвори полностью».
0: «Трудно будет».
1: Между тем половой по знаку Ермила Степановича подал свежую бутылку Мадеры, а к ней в хрустальной вазочке крымские яблоки и виноград. «Не будет ли?» — сурово покосился Прохор Васильевич. Однако оба выпили по рюмке.
0: «Ну так как же, не скостишь?»
1: «Меня-то что? Меня чай пожалеть можно. У самого дела дряня, замолвить могу, а чё не замолвить? Могу закинуть тому другому словечко».
0: «Ну, а по четвертаку не скостишь?»
1: «Рад бы, да не в моготу будет. Ты уж меня рассчитай по совести и половину будущего забора оплати.
0: Ну, хоть запас-то годовой отпусти в кредит полностью».
1: «Трудно, говорю, будет, а замолвить замолвлю. Это по старому приятельству известно, друзья давние».
0: «Трудно, эх, как трудно будет», — покрякивая, вымолвил должник.
1: «И мне самому нелегко, а словом, словечком выручить можно». «И ладно», — подумавши, приободрившись и тряхнув головой, решительно произнес Ермил. «Только на добром слове не оставь».
2: Вы слушали отрывок из книги Андрея Павловича Мельникова «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки».

0: Радиообраз. Высокие слова.
1: Николай Алясов, священнослужитель Нижегородской епархии. Один из ведущих, любимых слушателями программ «Утро на образе» и «Вопросы священнику». В одной из передач, отвечая на вопрос слушателя, отец Николай сказал: «Мы всю жизнь ищем Бога. И даже люди, которые воцерковлены, они очень часто пытаются вновь и вновь его обретать в своей жизни, в каждом миге, в каждом слове, в каждом чувстве своей жизни». И это не просто слова. Еще будучи молодым человеком, Николай искал и находил Бога в своем творчестве. Сегодня у нас есть возможность заглянуть в прошлое и послушать юношеские стихотворения нынешнего священнослужителя, протоиерея Николая Алясова, в авторском исполнении. Почувствовать глубину его веры и силу его любви к Господу.
2: Я проснулся внезапно. Меня разбудил листопад, легкий шорох деревьев в покрытом багрянцем саду. С удивлением смотрю в разноцветно одевшийся сад. Вот тропинка, где снова сегодня я Богу молиться пойду. Я смертельно устал от вечной мирской суеты. Я хотел бы напиться, но камни воды не дают. Я желал бы вкусить хоть глоток неземной красоты, только тропы земные нас лишь по земле проведут. Я проснулся и понял, что вся наша жизнь — листопад. Только каждому дан свой незаконченный цвет. Словно вольный художник, каждый потешится рад. Словно пьяный маэстро играть вместо фуги веселый сонет. Звезды падают вниз, только нам их рукой не достать. Из уставшей груди льются фразы совсем не впопад. Сердце бьется иначе, останется только рыдать. Может, душу мою успокоит сейчас листопад.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: выкса православная и купеческая. Есть на юго-западе Нижегородской области, в 186 километрах от Нижнего Новгорода, город Выкса. Располагается он неподалеку от реки Оки, на ее притоке Железницы. Сейчас город этот – центр металлургической промышленности, но не только. Еще это, конечно же, один из центров православного паломничества в Нижегородской области. В городе имеется 5 храмов, несколько часовен и Выксунский Иверский монастырь. При монастыре действуют духовные училища. Все храмы старинные, 18 или 19 века. Собор Рождества Христова 1773 года постройки. Церковь Иоанна Богослова 1799. До революции это была церковь Рождества Пресвятой Богородицы и 3 церкви Иверского монастыря – Иверская, Успенская и Троицкий собор. Он был частично разрушен, и сейчас ведется восстановление этой святыни. Также постепенно восстанавливается и Иверская церковь. Все храмы являются украшением города Выксы, как и Иверский, Выксунский и женский монастырь. История этой обители очень интересная. В конце 1863 года отец Варнава Меркулов, насельник Гефсиманского скита Свято-Троицы Сергиевой Лавры, прибыл по просьбе местных купцов в село Выксу Нижегородской губернии, подобрал место в лесу, недалеко от села, для постройки богадельни и благословил православных благотворителей начать это богоугодное дело. Так, к осени 1864 года возникла Выксунская женская обитель, богадельня на 12 человек. Вначале в ней поселились лишь 3 сестры и юродивый Дмитрий Пивоваров, который оказывал духовную поддержку сестрам и помогал им избавиться от естественного страха, возникающего от проживания в дремучем лесу. В 1919 году обитель была закрыта. В 1927 были взорваны Троицкий собор и колокольня. Сестры-схимницы, не пожелавшие покинуть обитель, были заживо погребены в подземных кельях. Сегодня в Иверской обители проживает 23 сестры во главе с настоятельницей монастыря. 13 девочек и 2 мальчика из детских домов нашли здесь приют и заботу. Нижегородских паломников встречает в Выксе православный гид. Затем следует обзорная экскурсия «Выкса. Город Железной Розы». Это знакомство с историей города и его основателями, братьями Баташовыми, исторической частью города, архитектурными и промышленными памятниками. Ну а затем, конечно же, Иверский женский монастырь и храмы. Самое главное святыня монастыря – это чудотворная икона Божией Матери Иверская, написанная сестрами обители и чудом сохранившаяся с давних времен. Не менее почитаемая святыня – частица мощей преподобного Варнава Гефсиманского и сохранившаяся его личная епитрахиль. После вкусной трапезы в монастыре паломники продолжат посещение святого места, услышат рассказ о легендах и преданиях Выксунской земли. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам. Добрый час. Вместе с Радио Образ.

0: ветер. Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью. Все дерева со всей далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не туда ярости бесцельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни клавиатуры.
1: Борис Леонидович Пастернак – великий русский поэт, прозаик, переводчик. Он родился в Москве в семье художника Леонида Осиповича Пастернака и пианистки Розалии Кауфман. Семья была близка к таким крупнейшим фигурам русской культуры, как Толстой, Рахманинов, Скрябин, Менделеев, Ге, Левитан, Нестеров, Поленов, Серов. Интеллигентность здесь была не заёмной, а являлась самим воздухом. Атмосфера родительского дома определяла необходимость и естественность творчества. Пример родителей, их неустанный труд, их высокий профессионализм отозвались в Пастернаке стремлением во всем дойти до самой сути. И ничто не будет так чуждо ему впоследствии, как совершенство наполовину. Во всем не хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия.

Так случилось, что в ранней молодости Борису Пастернаку пришлось выбирать между музыкой и философией, а затем философией и поэзией. Его кумир Александр Скрябин, прослушав музыкальные сочинения юноши, поддержал, окрылил и благословил. «Я клавишей стаю кормил с руки, под хлопанье крыльев, плеск и клёкот. Я вытянул руки, я встал на носки, рукав завернулся, ночь терлась о локоть». Но Пастернак выбрал образование философское, профессию литературную. «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным», писал он в «Охранной грамоте». От его музыкального прошлого нам в наследство остались две прелюдии и соната для фортепиано.

0: Первые стихи Бориса Пастернака в коллективном сборнике были опубликованы в 1913 году. Первая книга «Близнец в тучах» тогда же. Сам он относился к этим опытам довольно скептически, но именно в это время стал осознавать себя профессиональным литератором. Поэт входит в футуристическую группу «Центрифуга». Он близко знаком с Владимиром Маяковским, чья личность и творчество оказали на него определенное влияние. Пастернак поддерживал связь с группой Маяковского «Лев», но в целом после революции занимал независимую позицию, не входя ни в какие объединения. Влияние поэзии русского модернизма, символистов на уровне поэтических образов, а футуристов в необычности слова употребления и синтаксиса, отчетливо проступает в двух первых книгах стихов. Однако уже тогда появляются и основные черты, присущие, собственно, пастернаковскому поэтическому видению мира. Февраль. Достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит, достать пролетку за 6 гривен через благовес, через клик колес, перенестись туда, где ливень еще шумнее чернил и слез. Конец 20-х, начало 30-х годов. Короткий период официального советского признания творчества Бориса Пастернака. Он принимал активное участие в деятельности Союза писателей и в 1934-м выступил с речью и на Первом съезде, на котором сам Бухарин призвал официально назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза. Его большой однотомник с 1933 по 1936 годы ежегодно переиздается. Но уже в середине 30-х отношение властей к нему меняется. Его упрекают не только в отрешенности от жизни, но и в мировоззрении, не соответствующем эпохе. Безоговорочно требуют тематической и идейной перестройки. Это приводит к первой длительной полосе отчуждения Пастернака от официальной литературы. По мере ослабевающего интереса к советской власти, стихи Пастернака приобретают более личный и трагический оттенок. Узнал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Евгений Евтушенко. Пастернак, начав с бунта формы против классицистов и доходя в концентрированности метафор иногда до почти полной непонятности, постепенно опрозрачнивался и с годами пришел к хрустально чистому, профильтрованному стиху. Но это была подлинная классика, которая всегда выше реминесцентного классицизма. Позднее стихи Пастернака потеряли в плотности, но зато выиграли в чистоте, в отсутствии лишнего. У стиха Пастернака поразительное слияние двух начал – физиологического и духовного. В 30-х годах Борис Пастернак путешествует по Грузии. Тесное соприкосновение с ее самобытной культурой и историей оставили заметный след в его духовном мире. Попытки осмыслить и понять корни грузинской культуры привели писателя к замыслу разработать тему раннехристианской Грузии. Пастернак начал подбирать материалы о жизнеописаниях святых грузинской церкви, археологических раскопках, о грузинском языке. Дружба с видными представителями грузинского искусства, общение с которыми длилось почти 30 лет, привело к тому, что для Пастернака Грузия поистине стала второй родиной. «Но вот окончусь я, останется жизнь моя, и что в ней было главного, основного? Пример отцовской деятельности, любовь к музыке и Скрябину. 2-3 новые ноты в моем творчестве. «Русская ночь в деревне», «Революция», «Грузия». В 40-х годах основным источником его существования становятся переводы. В этот период Пастернаком создаются ставшие классическими переводы не только грузинских поэтов, но и многих трагедий Шекспира, Фауста, Гёте, Марии Стюарт, Шиллера. Пастернак понимал, что этим спасал близких от безденежья, а себя от упреков в отрыве от жизни, но в конце жизненного пути с горечью констатировал. Полжизни отдал на переводы, свое самое плодотворное время, и из-за этого так мало успел сделать. В течение 10 лет с 45 по 55 год Пастернак создавал свое главное прозаическое произведение «Доктор Живаго». Роман явил собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Он пронизан высокой поэтикой, сопровожден стихами главного героя Юрия Андреевича Живаго. «Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая, как день светла, и если бы земля могла, она бы Пасху проспала по чтению псалтыри. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечности улегла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла и еще тысячелетия». Во время написания романа Пастернак не раз менял его название. Роман мог называться «Мальчики и девочки», «Свеча горела», «Опыт русского Фауста», «Смерти нет». Публикация романа на Западе, сначала в Италии, потом в Великобритании, привела к настоящей травле Пастернака в советской печати, исключению его из Союза писателей СССР, откровенным оскорблением в его адрес со стороны советских газет. Московская организация Союза писателей СССР требовала высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его советского гражданства. В эти годы Пастернак ежегодно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатура была предложена Альбером Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым писателем из России после Бунина, удостоенным этой награды. Несмотря на то, что премия была присуждена Пастернаку за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа, усилиями официальных советских властей она должна была надолго запомниться только как прочно связанная с романом «Доктор Живаго». В результате массовой кампании давления Пастернак отказался от Нобелевской премии. Вот телеграмма в адрес Шведской академии. «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ». Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, 1000 биноклей на оси. Если только можно, Авы Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь пройти, не поле перейти. Неоднократно озвученная гонителями мысль о том, что Пастернак, вероятно, захочет покинуть СССР, была им категорически отвергнута. В своем письме на имя Хрущева Пастернак написал: «Покинуть родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой». В 1988 году «Доктор Живаго» впервые был напечатан в СССР в журнале «Новый мир». 9 декабря 1989-го диплом и медаль Нобелевского лауреата были вручены в Стокгольме сыну поэта Евгению Пастернаку. Особое место в наследии Пастернака занимают письма. После публикации «Доктора Живаго» огромное значение для него имела переписка с зарубежными корреспондентами о романе. Пастернак видел в этом знак душевного единения века. В течение 40 лет продолжалась интеллектуально насыщенная переписка с двоюродной сестрой Ольгой Михайловной Фрейденберг. Эпистолярное наследие 20-х – переписка с Райнером Марией Рильке. И, конечно, переписка с Цветаевой. Это не только высокий творческий диалог двух великих современников, но и напряженный эпистолярный роман. Из письма Ариадны Эфрон, дочери Марины Цветаевой. «Как она любила тебя, и как долго, всю жизнь, только папу и тебя она любила, не разлюбливая». Он награжден каким-то вечным детством, той щедростью и зоркостью светил, и вся земля была его наследством, и он ее со всеми разделил. Вслед за Ахматовой другой поэт заметил, что великий художник только так и приходит в мир, наследником всего мира, его природы, его истории, его культуры. Но истинное величие состоит не только в том, чтобы унаследовать, а в том, чтобы разделить со всеми. Слово поэту.
1: Засыпет снег в дороге, завалит в карты крышу. Пойду возьмять я ноги, за дверью ты их стоишь. Одно в пальто осеннем, без шляп и без калош, ты боишься с волнением, и мокрый снег жуешь. Деревья ограды уходят вдаль, во мглу, одна средь снегопада стоишь ты на углу. Течет вода в косынке, по рукаву в обшлах, и каплями росинки сверкают в волосах, и прядью белокуры озарены лицо, косынка и фигуры, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, как будто бы железным, обмокнутым в суйму, тебя вели нарезом по сердцу моему. И в нем навек затело смиренье этих чер, и от того нет дела, что свет жестокотел, и от того двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы между нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлана, доброго дня.
4: Здравствуйте.
3: Настенька.
5: Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Бог нам всем в помощь в сегодняшнем разговоре. Сегодня мы поговорим о Римской католической церкви, о патриархах того времени и о просветителях славян.
6: После периода Вселенских соборов отделилась от Вселенской православной церкви западная часть ее, Римская, и образовала из себя отдельную римо-католическую церковь. Произошло это так. После апостолов стали управлять церковью преемники их, епископы, которые, имея одинаковую степень священства, имели различную власть. Епископы меньших городов подчинялись епископам больших городов, которые назывались митрополитами. Митрополиты, в свою очередь, подчинялись епископам столичных городов, которые назывались патриархами. Самая же высшая власть в церкви принадлежала соборам, которым подчинялись и патриархи.
4: Батюшка, помогите нам, пожалуйста, разобраться. Вот все-таки напомните, пожалуйста, когда закончился период Вселенских соборов?
3: Период Вселенских соборов, вы имеете в виду последний Вселенский собор, это 8 век от Рождества Христова.
4: И то есть вот в этом 8 веке, как указывает Серафим Слободской, происходит разделение церквей.
3: Дело в том, что нельзя сказать, что окончание эпохи Вселенских соборов обозначает разделение церквей по одной самой простой причине. Западная церковь изначально жила несколько обособленно от Восточной, по той причине, что там было значительно меньше гонений, там была достаточно мощная школа богословия, в то время как Восток подвергался постоянным преследованиям как со стороны местного населения, так и со стороны государства. И если говорить вот так серьезно, разделение на церкви, как бы оно ни было условным в те времена, оно началось уже тогда, когда на Первом Вселенском соборе уже начали возникать некие разногласия. Римская церковь провозглашала одни тезисы, которые до сих пор она использует в своей практике. Восточная церковь, восточные отцы на эти тезисы реагировали более пространно, более расширенно по отношению к пастве. И вот уже даже на Первом Вселенском соборе мы видим, были какие-то замечания, они тогда еще не легли в основу расхождений. Да, но тем не менее они имели место быть, и по мере того, как церковь росла и развивалась, эти расхождения в той или иной степени постепенно нарастали и увеличивались. Восточная церковь в большей степени придерживалась начала своего пути, Христа. Римская церковь, пытаясь развиваться, очень часто привносила множество новшеств, которые впоследствии, к сожалению, привели к тому, что сегодня мы две больших церкви, но тем не менее мы разные.
5: Батюшка, в Законе Божьем сказано о Вселенской Православной Церкви. А разве была Вселенская Православная Церковь или она была просто христианская?
3: Настенька, вопрос очень хороший, правильный, своевременный, я считаю. Дело в том, что даже сегодня люди, к сожалению, читая символ веры, когда говорят «верую в единую Вселенскую Соборную Апостольскую Церковь», они не совсем понимают смысла, что это за соборная церковь такая, да? Мы говорим о том, что Вселенская Церковь это все истинно верующие во Христа люди. То есть это не важно, в каком месте человек живет, да? Не важно, какого он пола, возраста, нации, цвета волос или цвета глаз. Мы говорим о том, что если он правильно понимает веру и правильно ее пытается применять в своей жизни, он является членом, составляющим Вселенской Церкви. А вот как раз понятие выхода из этой Вселенской Церкви, это как раз и есть трагедия вот этого страшного раскола, который произошел, это середина XI века, когда от этой Вселенской Церкви отошла Римо-католическая.
4: Батюшка, простите, я потеряла, где мы оставили слово «православное».
3: Мы слово «православное» не оставили нигде, по той самой простой причине, что с самого начала прихода в мир Христа Спасителя, с самого его первого момента проповеди, была часть людей, которая ее понимала так, как нужно, была часть людей, которая понимала ее как-то по-своему настолько, насколько это уже было не душеспасительно. Те люди, которые в первый ряд у нас попадают, те люди, которые понимают так, чтобы именно их жизнь изменилась, преобразилась в их жизни присутствием Христа, их мы называем условно православными. Почему? Потому что право верующие, право славящие Бога. Хотя термин этот, на самом деле, он использовался значительно в других культурах. Вы знаете, слово православие вообще изначально, вот тот термин, который мы сейчас имеем, это вообще из славянской культуры, древнеславянской культуры.
5: Я не знала.
3: Почему я об этом и говорю, чтобы как-то немножечко нам понимать, о чем идет речь. То есть слово православие, по сути дела, это некие очерчивающие границы понятия, какова вера человека. То есть если мы говорим о том, что его личное восприятие веры не выходит за рамки, которые могут привести к вечной погибели, тогда этого человека мы называем православным. И изначально в обществе верующих во Христа до понимания восточной и западной церквей были и те, и другие люди. Но мы сейчас говорим о том, что церковь росла, развивалась, она была, по сути дела, вся православной, условно называя это слово, потому что мы говорим, что были разные понимания. А потом группы людей стали от нее отпадать.
4: Батюшка, спасибо, я наконец-то разобралась. Здесь контекст этого слова не имеется в виду термин, а имеется в виду правильно верующий.
3: Конечно, безусловно.
5: Батюшка, получается, что западная часть стала католической церковью, а восточная православной?
3: Настенька, я бы немножечко сказал более точно. Церковь соборная по-гречески звучит «кафолическая». Либо католическое, это можно прочитать по-разному, два типа прочтения греческого слова, кафолическое, католическое. На самом деле термин, тот, который мы сейчас имеем в виду под словом католической церкви, называется римо-католическая. Наша, это тоже церковь кафолическая, православная, восточная, и в некоторых даже до сих пор служебниках и книгах мы можем, например, в торжество православия, если мы придем в воскресный день, первую неделю Великого Поста, то там в соборе протодиакон выйдет и будет говорить, что патриархам кафолической церкви православной многое лето или вечная память тем, кто уже ушел от всего привременного бытия. Поэтому, если мы с вами говорим о церквях восточной и западной, то лучше говорить православная и римо-католическая. Сейчас это более распространенные и более применимые термины на сегодняшний день.
5: Спасибо.
4: Батюшка, дальше в тексте протоиерея Серафима Слободского очень много говорится о епископах. Объясните, пожалуйста, что значит иметь одинаковую степень священства, например, и различную власть?
3: Вообще слово «епископ» обозначает понятие «надзиратель», то есть тот человек, который следит за качеством богослужения, за качеством проповеди, за качеством благоустроения и социальной какой-то поддержки прихожан в каком-то конкретном церковном округе. То есть епископ — это глава вот этой вот церкви или какого-то территориального участка, да, в котором он должен наблюдать и исправлять по возможности, если что-то выходит за рамки каких-то обычаев, за рамки канонов, за рамки догм, он должен в это вмешиваться и устанавливать те порядки, которые говорит и устанавливает церковь через свои соборы. Смотрите, какая вещь. Вот епископ находится, например, на статусе управителя какой-то епархии, маленькой-маленькой какой-то церкви. Он должен выносить какие-то решения, такая высокая ответственность. Так вот, момент какой? Статус епископа в одном месте, допустим, это маленький город или какая-то маленькая страна, и статус епископа в большой стране, они одинаковые, потому что они между собой по данной ответственности, по благодати равны.
4: Угу.
3: Но может получиться так, что при каких-то условиях епископ, кроме как участия в жизни церкви, участия в жизни прихожан, участия в жизни духовенства, может каким-то образом участвовать в жизни гражданского общества. И вот здесь вот как раз возникает момент, что вес человека, несущего на себе послушание епископское, может быть разным, как обычно и бывает. Один епископ несет одно послушание, исключительно занимается, например, церковным благоустроением, а другой епископ плюс к этому, например, еще и занимается, условно говоря, ответственностью по каким-то направлениям, например, социальная деятельность, участие в каких-то гражданских проектах. И, конечно же, в результате получается, что у них одна епископская благодать, они имеют право совершать все таинства в церкви. Но вот по социально значимой своей весомости они могут быть разными. Вот о чем говорит нам отец Серафим.
5: Батюшка, а у собора может быть степень священства?
3: Собор в переводе на русский язык славянского обозначает понятие «собрание». Собрание, по сути дела, не имеет никакого статуса священства. У собора, как у собрания, степени священства быть не может.
5: А почему тогда собору принадлежит высшая власть в церкви?
3: Настенька, высшая власть в церкви принадлежит Христу, глава церкви Христос. Но поскольку мы не можем сегодня записаться к Нему на прием и сказать: «Господи, разреши тот или иной момент, который возникает в нашей земной жизни», было принято, начиная с апостольского времени, зная, что каждый человек в отдельности слаб, что он может ошибаться, что он может быть и возгордиться в какой-то степени. Мы предлагаем, чтобы решение вопросов касательно церковного устроения, оно зависело от множества людей. И вот именно когда собирается множество, они, выражая свою точку зрения, доходят в своих каких-то суждениях до нужного для церкви консенсуса.
5: Понятно.
6: Патриархов в то время было 5 – римский, константинопольский, александрийский, антиохийский и иерусалимский. Александрийский патриарх назывался папой, потом стал называться папой и римский патриарх. Долгое время так назывались и другие епископы. Слово «папа» означает «отец». Все 5 патриархов имели одинаковые права и были независимы один от другого. Не было между ними ни высшего, ни низшего, а только в порядке перечисления римский папа занимал первое место. Но с течением времени римские папы, расширяя свои владения, стали укрепляться во власти и стали стремиться к тому, чтобы подчинить себе всех патриархов, то есть чтобы папа стал главой Христовой Церкви. Такое притязание римских пап церковь признала незаконным. Это и было главной причиной отделения.
5: Батюшка, а почему Александрийского римского патриархов называли папою?
3: Дело в чем? Вообще у нас очень много в народе понятий, связанных с этим словом «папа». Например, слово «поп» по некоторым версиям тоже происходит от слова «папа». Есть моменты, что некоторых священников зовут батюшкой. Батюшка со славянского языка на наш сегодняшний — это тоже отец. Поэтому патриарх в переводе на русский язык, надо сразу пояснить, чтобы было понятно, это старший отец. Старший отец. Естественно, какие-то народы могли позволить себе такое понятие, что уважаемого старшего священника называли папой. И впоследствии, как часто у нас бывает, просто сначала называли, впоследствии это перешло во всеобщее употребление. На Руси тоже такие были моменты. Поэтому где-то сохранена традиция называть папой, где-то традиция называть не вот так вот по-доброму папа, а называть по статусу патриарх, старший

0: Принято настраивать человека на новую модель мышления, потому что язык — это модель мышления в первую очередь, а именно приспосабливаясь к их модели внутреннего мироустроения, на их языке говорить им о Боге.
1: То есть это такой Божий дар?
0: Конечно.
2: Батюшка, можно ли назвать веру в Бога Божьим даром?
0: Да, Настенька, можно назвать, и нужно это признать. Почему? Потому что такие ценные моменты в жизни человека, как вера, как надежда, как любовь, исходит исключительно от Бога. Всякое даяние блага свыше есть. А вера — это драгоценная жемчужина, без которой жизнь человека превращается в суматоху и зачастую бессмыслицу. И, конечно, можно сказать, что да, дар Божий, который Господом ниспосылается человеку в вере, он велик и важен для каждого из нас.
1: Угу.
0: Вот именно об этом мне бы хотелось с вами поговорить более подробно в следующих наших эфирах. Ну а поскольку наше время завершено, я всех вас, Света, Настя, благодарю за сегодняшний эфир и хочу пожелать всем милости Божией.
1: Спасибо, Господи, батюшка.
2: До свидания.

0: Всего вам доброго. На радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова. Кукушка и петух.
3: Как милый петушок, поешь ты громко, важно.
4: А ты, кукушечка мой свет, как тянешь плавно и протяжно, во всем лесу у нас такой певицы нет.
3: Тебя, мой куманек, век слушать я готова.
4: А ты, красавица, божусь, лишь только замолчишь, то жду я не дождусь, чтоб начала ты снова. Отколь такой берется голосок? И чист, и нежен, и высок. Да вы уж родом так, с собой невелички, а песни, что твой соловей.
3: Спасибо, кум, зато по совести моей поешь ты лучше райской птички. На всех ссылаюсь в этом я.
5: Тут воробей

0: лучась, примолвил им:
1: «Друзья, вы хоть охрипните, хваля друг дружку, вся ваша музыка плоха».
0: За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он петуха.

0: о духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
1: «Кукушка и петух». Ее мораль заключается в том, что какие-то бездарные ограниченные люди нередко хвалят друг друга, потому что и тем, и другим это приятно и даже, возможно, выгодно. И кукушке, и петуху выгодно хвалить друг друга, чтобы создать какое-то нужное впечатление в обществе и, возможно, извлечь из этого выгоду. Ну, и это вот актуально, мне кажется, одна из таких актуальных басен и на сегодня. Давайте возьмем вот наших эстрадных звезд, например. Ну, те, которые сами себя назвали звездами. И вот сами себя и хвалят. И кто присвоил им это звание, любит ли их народ, им даже не важно. Хвалят кукушка петуха, а петух кукушку.
0: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени У.

0: Всего вам доброго. На радио Образ. Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Осень не спрашивает, готовы ли мы с ней встретиться. Просто однажды утром за окном становится чуть прохладнее, а желтых листьев на деревьях больше, чем зеленых. Но почему же осень, время увядания, так часто называют прекрасной? Наверное, потому, что она воплощает собой ту тонкую красоту, которая так пленительна, хоть и скоротечна. Кажется, лучше всего о ее двойственности сказал Александр Сергеевич Пушкин. «Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса». Лев Толстой так описывает осень в романе «Война и мир». Стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда в темных, теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды. Последние цветы особенно дороги перед холодами, а последний солнечный день перед дождливыми днями мы запоминаем лучше других. Предлагаю вашему вниманию свою инструментальную композицию «Осенний вечер», которую исполнит гитарист-виртуоз Владимир Кирасиров. Пусть каждый услышит в этой мелодии свою красоту.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: В эфире радио «Образ».
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

«Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами снова я, Лушина Надежда. И мы продолжаем рассказ о хохломской росписи. Еще одну очень грустную историю я, наверное, просто обязана рассказать. 72-й год. Зной был такой, как вот в 2010 году. Не было ни единого дождя. Зашкаливала температура. 26 августа это уже все сухая листва, все сушь кругом. И вдруг огромный пожар. И сгорает все село, малые безделья. Сгорает 56 домов за полтора часа. И это было страшно. И на этом пожаре как-то сразу же собралась бригада молодых людей. И что-то вынесли из одного дома, который уже загорался, перебегали в другой дом. И так вся деревня. И вот здесь, в этом пожаре, как раз сгорел и дом Федора Андреевича Бедина, дом-сказка, о котором я говорила в одной из наших предыдущих передач. И сгорели дома красильщиков, уникальные дома, которые были архитектурно выстроены таким образом, что низ – это мастерские и кладовые, с двориком дома внутри. Несколько домов таких было, дома 4, наверное, таких. Сгорела начальная школа, верхний этаж деревянный. И возник вопрос, тогда как раз постановлением партии и правительства укрупнялись административные центры, и маленькие деревни, они как бы не имели такого будущего продолжения жизни. И здесь возник вопрос, не разрешали построить людям дома на своих пожарищах. И вопрос достаточно затянулся, и дело дошло до ЦК. И была направлена в Москву делегация, уехали люди, ходоки, можно сказать, в том числе и мама моя, поехали отстаивать право людей выстроить дома на том месте, где они были когда-то, да? Так вот, благодаря только промыслу, то, что это исторически значимое было село, малые безделья, было разрешено здесь строиться. Но, к сожалению, большинство и мастеров, и людей просто уехали, село уже так не восстановилось. Молодежь разъехалась. Если бы это не пожар, возможно, я бы осталась там вообще-то навсегда. Может такое быть. А тут я закончила техникум Семеновский и переехала сюда, в Нижний Новгород, потому что невозможно было смотреть на это опустошение, на это пожарище. И действительно никого не осталось. А у нас ведь было очень весело. У нас был клуб, заведующий клубом был Петр Викторович Тюкалов. Прекрасный художник, прекрасный мастер и еще артист. То есть мастера, художники, они действительно, если человек талантлив, талантлив во всем. У нас великолепный был драм-кружок. Мы такие ставили спектакли. И вдруг, вот видите, все это дело развалилось, молодежь уехала, уехала я. И я попала в скучную достаточно компанию. Это проектно-конструкторское бюро при управлении художественных промыслов. Встала я за кульман и стала заниматься привязками проектными. Год я на этом, можно сказать, промучилась. И вдруг здесь меня замечает Парфен Парфенович Черникович, известный косторез. Он был начальником художественного отдела проектно-конструкторского бюро. Работали мы на улице Паровозной. И вдруг здесь вот как раз к этому моменту выстроили вот это здание на Большой Покровке, художественные промыслы. И весь этот дом, где есть этот магазин художественные промыслы, весь дом был построен именно для художественных промыслов. Начиная с подвала. Подвал-завод. Здесь было управление областное. Здесь было свое проектно-конструкторское бюро. Художественный отдел, где разрабатывались изделия для Павловского завода сувениров, Казаковского, филигранного завода. Здесь была строчевшивальная лаборатория, где создавались модели одежды и плоскостные какие-то вещи. Рекомендовались для наших строчевшивальных фабрик в Городце, в Арзамасе, в Лыскове, на Бару. Это был целый комплекс полностью, который обслуживал все наши художественные промыслы, предприятия нашей всей области. И здесь, на базе этого управления, был создан ассортиментный кабинет, который предложили мне возглавить. Я в течение 20 лет, вот просто от строителей, когда пришла, вычистили этот кабинет, и был создан уникальный кабинет ассортиментный всех наших предприятий, где собирались вот только что созданные изделия. Изделия не были случайными, они проходили очень четкий художественный совет, отбор такой конкретный. Кроме того, что это была производственная площадка, то есть она была организована для предприятий, для наших, для людей, которые приезжали, были гостями и работали на наших предприятиях, это еще была дополнительная выставочная площадка. Город, как вы знаете, был закрыт, а гостей города было очень много.
Поэтому я очень счастливый человек. Мы очень дружили с космонавтами. Здесь часто достаточно были гости из звездного городка и лично знакомы с очень многими, особенно первыми космонавтами. Сюда приводили артистов, которые приезжали сюда на гастроли или же просто по каким-то делам. И вот в свадебное путешествие Синявская и Муслим Магомаева они тоже посещали кабинет. Вы знаете, это было такое чудо, когда пришла Алиса Фрейндлих или же, например, Майя Плисецкая, которая умирала от счастья и созерцания чкаловского гипюра. Я совершенно четко знаю, что она заказывала большое количество вещей чкаловского гипюра. Мы дружили очень с Григорием Алексеевичем Разуваем, с нашим академиком, который каждый год перед Рождеством Христовым месяца за два приходил со своим секретарем и по спискам гостей, где было указано, какая страна, сколько человеку лет, приоритеты, сколько у него там детей, внуков. И вот с этим списком шла я в магазин художественных промыслов, и мы с директором магазина выбирали подарки для Разуваева Григория Алексеевича, которые он посылал своим коллегам в разные страны. Я очень боялась, думаю, может быть, что-то сделали не так. Но когда прислали отзывы о подарках, благодарственные письма, Григорий Алексеевич мне просто принес эти письма и показал, насколько были люди счастливы получить, например, в Японии в чайной церемонии полотенце с золотой вышивкой, там, допустим, или с гипюром, или с цветной вышивкой нижегородской, или же там просто-напросто игрушки из ПВХ были посланы в Швейцарию. Вы знаете, это было удивительно. То есть это было еще общение с интеллигенцией и с гостями нашего города. Здесь проводились конкурсы. Была такая очень-очень активная жизнь. Но я, работая зав кабинетом ассортиментным, я все равно все-таки по ночам и как-то в выходные дни, в свои отпуски, я не бросала кисточку, я все равно писала. Я могла ночью писать, это не важно. И потом уже меня просто пустил один из художников в свою мастерскую, где он сам не работал. И я там организовала свою мастерскую и прям с работы бегом туда бежала. То есть я не оставляла свое самое любимое дело – это роспись. Общение с мастерами, которые приезжали в ассортиментный кабинет, привозили авторские вещи. Это все как бы отложило такой отпечаток на сердце и на душу, что я уже все, я не могла бросить свое любимое дело. Я собирала коллекцию авторских работ в ассортиментном кабинете. Собирала лет 15, наверное. У меня были металлические шкафы, и там на постоянное хранение я оставляла вещи. И когда я почувствовала, что все зашаталось, конец 90-го года, я рассчиталась 31 декабря 90-го года. Но перед этим, поняв, что просто будет все разбросано, перед тем, как уйти через облсполком, мы сумели передать с баланса на баланс эти изделия в Музей художественных промыслов. И вот 60-е, 70-е, 80-е годы экспозиция Музея художественных промыслов – это те авторские вещи, которые собирала я в течение 15 лет. И передав вот это, я совершенно спокойно ушла оттуда, ну, как бы покинув своего ребенка, пустив его так в свободное плавание. И сама ушла в свою мастерскую. А в 99-м году меня пригласил профессор Олег Петрович Фролов создать мастерскую при строительном университете, при кафедре дизайна интерьеров, мастерскую росписи по дереву. Откровенно говоря, я не ощущала себя никаким педагогом. И Олег Петрович говорит, ну, ты хотя бы организуй, вот начни, а там уж... Ну, вот я так до сих пор это и организовываю, И оказалось, что это такое благодарное дело, когда приходят молодые люди, которые вот с белого листа начинаешь, то есть чистый лист, даже живя в Нижнем Новгороде, ничего не знают абсолютно о промыслах. И ты начинаешь с ними разговаривать, ты видишь, как загораются глаза, как появляется интерес. Вот говорят, что, ну вот, молодые современные люди, им это не интересно, это неправда. Большая часть все-таки, в большей степени, ребята просто несчастные, потому что они не знают этого. Им просто об этом ни бабушки, ни дедушки не рассказывали. Ну, а если кто-то хоть чуть-чуть посвящен, он просто счастлив продолжить понимание и знания. И я что хочу сказать, что не все потеряно. Если мы будем работать с нашей молодежью, если мы будем почаще обращать их внимание, где они живут, на какой земле, какие люди здесь топтали эту землю и дышали этим воздухом, тогда человек будет ощущать себя как
человек, живущий вот на родине. Я не говорю о патриотизме, нет, я говорю о том, что люди корневые должны просто-напросто, наверное, даже должны работать с молодежью для того, чтобы не было у нас там, Фома, не помнящие родства. Так вот и до сих пор и занимаюсь, пишу, и не могу без этого, и люблю по-прежнему, а может, еще больше. Ну, конечно, за это я очень-очень благодарна маме, Ольге Павловне Лушиной, которая привела мне эту любовь, которая дала мне возможность самостоятельно войти в эту профессию, стать в этой профессии личностью. Спасибо, я с вами прощаюсь. До свидания.

«Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Валерий Воскобойников. «Жизнь замечательных детей». Маленький Лермонтов рос одаренным живописцем, Паскаль баловнем, Шампальон полиглотом, 11-летний Крылов был кормильцем семьи, но любопытством отличались все. Для сегодняшних любопытных и любознательных школьников Валерий Воскобойников создал серию занимательных рассказов о детстве знаменитых людей.
1: Благоверный князь Александр Невский, 1220-1263 годы жизни.
2: Александр Невский – это был такой великий царь на Руси. Он очень много выигрывал войн. Его одна из самых великих битв – это битва на Неве. Поэтому его считают великий, и оттуда же у него прозвище как бы «Невский». Он боролся за нашу Русь. Он хотел, чтобы наша страна всегда процветала. И вот этим он является святым, что он чистый за нашу Родину.
0: Когда Александр Невский был маленьким.
2: Побег.
1: Когда отец уехал, два княжеских сына были под присмотром новгородцев. И 9-летний Александр позвал однажды брата. «Поехали на охоту, Федя!» Вместе с несколькими отцовскими боярами они оседлали коней и выехали с Ярославова двора. Так называлось место, где жили князья в Новгороде.
3: «Куда это вы, княжата, собрались?» – спросили новгородские ратники, которые охраняли город.
4: «Поохотиться захотелось. Может, зверя какого подобьем?» — ответил весело Александр. — Или нельзя?
3: — Отчего ж нельзя? Поохотиться можно, — разрешили ратники.
1: А когда охотники отъехали подальше от города, к ним приблизился еще десяток отцовских бояр с запасными лошадями. — Что здесь наши бояре делают? — удивился старший брат.
3: — Нас поджидают, Федя! Мы с тобой сейчас к батюшке с матушкой поскачем. Сам же говорил, что без них тебе плохо.
1: Так они и проскакали весь дальний путь, меняя лошадей, и примчались неожиданно в родной Переиславль-Залесский на радость родителям.
3: «Ох, храбрый у тебя княжич!» — рассказывали бояре Ярославу. «Одни бы мы ни за что на такое не решились. Он уговорил, все сам приготовил. И лошадей, и провизию в сумах. Мы ему только чуть помогали».
2: И остался Александр один.
1: Однако соседи у Великого Новгорода были в то время опасные. То одни, то другие мечтали отнять у него богатые земли. Против них без князя с его дружиной городу было не выстоять. Поэтому новгородцы снова запросили Ярослава Всеволодовича прийти к ним княжить. И опять приехал он вместе с сыновьями. Александру скоро исполнялось 12 уж лет, и теперь большой вольный город ему понравился. Дома здесь у жителей были просторны, словно княжьи терема. И улицы, и дворы замощены деревом, так что грязи не видно. А важные дела люди решали вместе. Если у кого дом сгорел или родители погибли, собиралась улица и обездоленным помогала. Если же надо новый храм ставить, тут собирались жители нескольких улиц. Такие части города называли концами, и каждый конец выбирал себе посадника, который следил, чтобы все жили по закону, по правде.
3: первые законы дал городу великий князь Ярослав Мудрый, наш с тобой предок», — рассказывал отец.
1: Ушел как-то раз Александр с княжьего двора один, без старших. Видит, на улице ребята играют, деревянными мечами бьются.
4: «Здоров будь, княжич!» — крикнул один из них. «Будешь с нами играть?»
3: Александр прежде всегда под присмотром взрослых ходил, а тут так понравилось ему со своими ровесниками.
4: «Меня Гаврилой зовут, а его Мишей. Ты на мечах умеешь?»
1: И стали они разыгрывать сражение. Александр к тому времени знал уже многие воинские приемы, но Миша, Гаврила, Сбыслав и другие тоже сражались неплохо. Однако Александр в потешном бою их всех победил.
3: А когда один из них больно толкнул его, остальные сразу вступились. «Зачем княжича обидел? Или он тебя толкал? Мы в потешном бою, а ты словно в драке».
1: Никогда еще Александр не видел, чтобы люди так легко, вольно и весело разговаривали друг с другом, но при этом все старались друг дружку уважать. И когда отец из-за чего-то опять не поладил с новгородцами, Александр вместе с Федором остался здесь и убегать больше не пожелал. У Александра было теперь много друзей. Вместе они учились воинскому искусству. Мчались верхом через поля и овраги, быстро спускались с крутого берега реки, переплывали ее рядом со своими лошадьми, потом снова вскакивали в седла и стремительно поднимались по крутизне. Александр возвращался в княжеские хоромы разгоряченным, и старший брат Федор выговаривал ему: «Опять носился, как сумасшедший на лошади. Боюсь я за тебя, Саша. Взял бы ты Пегова Мерина. Он старый, спокойный, не понесет. У тебя же конь, словно молния какая».
4: «Конь у меня для битвы, для сечи. Он там и должен быть, как молния», — отвечал, смеясь, младший брат.
1: Федору приближалось уже 16. И в очередной приезд отец сказал, что пора ему жениться. Уже и невесту для него подыскали. Только ходил Федор от этого невеселый.
5: «Боюсь я невесты, Саша», — жаловался он, когда братья оставались вдвоем. «А ну как станет она на меня кричать, а еще того хуже драться! Я же люблю, чтобы в доме тихо было, спокойно».
4: «Так и я люблю ласковое обращение», — успокаивал Александр. «А невесты не бойся, Илья у тебя не рядом. Ежели что не так, так ты мне только скажешь, а я уж не потерплю, чтобы она тебя обижала».
1: Все готовились к свадьбе. Уже поехали за невестой, но свадьбы не случилось. Брата Федора неожиданно продул сквозняк, он заболел и через 2 дня умер. И были в семье у Александра вместо свадьбы похороны. А потом родные из Новгорода уехали, и Александр остался один.

0: старший сын.
1: Прошло 3 года. «Ты теперь у меня старший сын», — говорил отец, когда приезжал навещать Александра. «Главная надежда и опора семьи». И однажды, когда на новгородские земли напали рыцари, князь Ярослав Всеволодович собрал большое войско и вышел им навстречу. «Вместе пойдем. Дам тебе своих воинов. Береги их, а они станут беречь тебя», — сказал он сыну. «У меня свои воины тоже есть», — ответил Александр и привел Гаврилу, Сбыслава, Мишу. «Хорошо знаю их отцов. Добрые бояре», — обрадовался князь Ярослав Всеволодович. «В схватках всегда меня выручали. Теперь их сыновья станут твоей дружиной». Войско князя Ярослава пришло на земли рыцарей, осадило город Дербт, и рыцарский магистр взмолился о мире. Обещал, что больше не будут они грабить новгородских жителей. Больших битв пока не было, но и в малых Александр так смело дрался, что опытные воины говорили: «Храбрый! Ой, храбрый! Это он в деда такой, в Мстислава Удалова!» А некоторые уже стали его называть Александром Храбрым. «Здесь у тебя установил порядок», — сказал отец, — «а меня зовут в Киев. Еду туда княжить и мою дружину возьму. Ты же набирай себе дружину из своих друзей да молодых воинов. Но ежели помощь какая понадобится, шли гонцов, сразу приду. А теперь я поставлю тебя в Новгороде князем». Александру как раз исполнилось 17 лет. А в 17 лет и семью заводили, и городом правили. И когда в центре города забил вечевой колокол, жители знали, зовет колокольный звон для хорошего дела. Молодой князь Александр Храбрый станет принимать присягу. На круглое возвышение, степень, поднялся посадник. Он прочитал договор с князем, а потом наступило главное мгновение. Архиепископ новгородский Спиридон торжественно протянул князю большой серебряный с позолотой крест. И Александр, склонив голову, 3 раза перекрестился и поцеловал этот крест. Так в те времена князья подтверждали свои клятвы на верность Новгороду.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Валерий Воскобойников. Жизнь замечательных детей. Маленький Лермонтов рос одаренным живописцем, Паскаль баловнем, Шампальон полиглотом, 11-летний Крылов был кормильцем семьи, но любопытством отличались все. Для сегодняшних любопытных и любознательных школьников Валерий Воскобойников создал серию занимательных рассказов о детстве знаменитых людей.
2: Благоверный князь Александр Невский. 1220-1263 годы жизни.
3: Александр Невский святой, потому что он освободил Русь от врагов и сохранил веру православную.

0: Сандр Невский был маленьким.
1: На Русь пришла беда.
2: Прежде Русь была могучей, постоянно повторял отец. А потом, как стали князья ссориться друг с другом, так ни одного великого дела невозможно устроить. Александр часто слышал это слово «междоусобица». Его повторял каждый князь, который приезжал к отцу. Продолжалась междоусобица уже давно. Брат воевал с братом, племянник с дядей. Всякий считал, что его обидели, и тайно готовился к войне с родственниками. А на Руси все князья были родственниками. Тогда-то и обрушились на русскую землю страшные полчища, и вел их хан Батый. Если бы князья соединились вместе, они бы Русь отстояли. Только каждый из них хотел защищать свое княжество. Тысячи татарских всадников ворвались сначала в Рязань. Они разграбили и сожгли город, поубивали мирных жителей. Лишь некоторые успели убежать в леса. Рязанские князья геройски защищались, но все погибли вместе с дружинниками. А всадники двинулись дальше и разграбили старинные русские города Владимир, Суздаль, Переяславль, Москву. Уцелевшие жители прятались в лесах вместе с маленькими детьми, стариками и домашней скотиной. Те, кто не успели спрятаться, лежали мертвыми среди сгоревших домов. Вражеские войска сожгли город Тверь, Торжок и направились по Селигерскому пути. До Новгорода им оставалось 100 верст. 18-летний князь Александр спешно собирал войско, чтобы выйти навстречу несметным тысячам врага. «Если надо погибнуть за Русь, за Великий Новгород, я готов», — объявил он на Вече. Всюду были выставлены дозоры, и они неожиданно сообщили: «Хан Батый повернул назад свои полчища и направил их в половецкие степи к реке Дон». «Под счастливой звездой родился ты, князь», — радовались новгородцы. Ведь все понимали, если этот незнакомый народ завоевал многие великие державы, то в одиночку его не победишь. Можно только погибнуть геройски, с честью. Как погибали в те месяцы русские князья, как погиб и сам великий князь Юрий Всеволодович, старший брат отца. Потому отец Александра, Ярослав Всеволодович, и поспешил из благополучного Киева, чтобы не оставить Русь в беде, стать великим князем на разграбленной земле, где лежали неубранными многие тысячи убитых жителей и дымились обгорелые города.

0: Захватчики на реке Неве.
1: Отец собирал тех, что прятались по лесам, хоронил убитых, восстанавливал сгоревшие храмы и селения. И сын, Александр Ярославович, набирал дружину из молодых воинов, потому что знал, не будет теперь покоя на новгородской земле. А вражеские полчища снова топтали Русь. Теперь они грабили и жгли южные города, и уже были порушены Киев, Чернигов, и снова сжимались от горя и ужаса сердца русских людей. Некоторые же соседи, наоборот, возрадовались. «У князей не осталось воинов, их земли мы легко завоюем», — сказал шведский король и отправил на новгородское княжество своих рыцарей. Вел же их королевский зять, знаменитый воин Биргер, а вместе с ним на кораблях плыли все, кто хотел поживиться чужим добром. И скоро к Александру прибыли послы от самого Биргера.

0: «Я уже здесь, стою на твоей земле», — передавал знаменитый рыцарь. «Если можешь, сопротивляйся мне». «Дружина у нас малая, Биргера нам не одолеть», — говорили пожилые бояре, когда Александр собрал их на совет. «Надо слать гонцов к великому князю. Пусть отец твой собирает полки и приходит сюда, тогда можно и воевать». Новгородские бояре, они словно забыли, что на Суздальских землях, откуда всегда приходила помощь Новгороду, нет уже сильных полков. Знаменитые Суздальские, Владимирские и Переяславские войны полегли в сечах с татарами. Ослабла русская земля, и один только Новгород своими силами может заслонить ее от захватчиков с запада. А даже если отец и наберет полки из тех мужиков, что попрятались по лесам, вооружит их, то не скоро они дойдут до Новгорода. «Недолго ли будем ждать помощи? А за это время шведы разграбят селения, уведут в плен жителей, укрепятся. Сможем ли их тогда одолеть?» — отвечал молодой князь Александр Ярославович. «Как поступить? На что отважиться?» — спрашивал он самого себя. «Неоткуда нам дожидаться помощи. Вся русская земля стонет под полчищами врагов. Один лишь Новгород остался нетронутым. Сами пойдем на битву», — решился он и взглянул на друзей. Быстро съехались друзья его юности, молодые воины, и собирали их на битву все новгородские жители. «Князь, мы тоже выходим с тобою, возьми и нас», — стали просить те, что заняты были ремеслом, кузнецы, кожемяки, плотники, делатели украшений и воинских доспехов. Их тоже вооружали всем городом. «У нас нет боевых лошадей, но мы будем биться в пешем строю и заслоним вольный Новгород». Вечевой колокол бил, не переставая. И прямо на Вечевой площади молодые мужи новгородские становились в воинский строй. Уже к полудню войско было построено, готово к выходу. Ждали князя. Князь вышел к ним из храма. Остановился на паперти и с высокого крыльца взглянул на своих воинов. А воины замерли, ожидая последнего его слова. И князь нашел это слово. «Не в силе Бог, но в правде!» Громко, глядя огненными глазами на дружину, сказал он: «Отстоим нашу землю, правду и новгородскую волю». А правдой тогда называли законы, по которым жили вольные новгородцы. И законы эти были прописаны Ярославом Мудрым.
1: Невская битва.
0: И 15 июля 1240 года на берегу Невы рано утром началась страшная битва со шведскими рыцарями. Впереди новгородцев был сам Александр и друзья его детства – Миша, Сбыслав, Ратмир, Гаврила. И когда к концу дня остатки шведского войска, побросав на берегу тела убитых, скрылись на кораблях за поворотом реки, счастливые воины Александра осторожно, чтобы не задеть раны, обнимали друг друга. Весь вечер они обходили поле битвы и собирали израненных ратников, которые не могли подняться. Перевязывали их, останавливая кровь. Убитых врагов было множество. Убитых своих 20 человек. Поранен был каждый. «Шрамы воина украшают», — вспомнил князь любимую поговорку отца. Весь следующий день хоронили убитых врагов. О них некому было позаботиться, и воины Александра предали их земле. а потом они понесли счастливую победную весть в родной город. Новгородцы встречали их праздничным колокольным звоном. Известие о победе молодого новгородского князя немедленно разлетелось по всей Руси. Жители, которые видели только горе, у которых монголо-татарские войны сожгли родной дом, забили жену, детей, увели в плен родню, вслушивались в каждое слово о Невской битве. Значит, остались еще на Руси храбрые воины. Есть молодой князь, который повел их на битву против большого войска и победил. И невольно светлели у людей лица. Согревалась, замерзшая была от страданий, душа. За эту победу молодого князя Александра стали на Руси называть Александром Невским. Его имя вместе с именами друзей старательно записывали летописцы. И все знали, что со стороны Швеции враги Отечеству больше не угрожают.
1: А дальше?
0: А продолжение следует.

0: Здравствуйте! В эфире радио «Образ». Итоговый выпуск новостей в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. 11 сентября в минувшую пятницу Русская Православная Церковь отметила усекновение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот же день отмечается Всероссийский день трезвости. Дата его проведения выбрана не случайно, ведь святой Иоанн Предтеча был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. Отметим, что впервые праздник День трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в следующем году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но спустя 100 лет, в 2014 году, Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением по случаю Всероссийского Дня трезвости. Представитель Русской Православной Церкви отметил, что Церковь установила День трезвости в нынешний праздник в напоминание о необходимости бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение, чтобы каждый встал на путь борьбы со своими слабостями и пороками. Святейший Патриарх Кирилл также отметил, что трезвение касается не только употребления хмельных напитков, но и любых зависимостей. Человек, не способный оторваться от смартфона или компьютерной игры, тоже находится в плену пагубных привязанностей и привычек и нуждается в укреплении воли. В праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоялся традиционный крестный ход за жизнь и трезвую Россию, приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. В крестном ходе приняла участие корреспондент «Радиообраз» Ольга Ковалева. Ей слово.
1: Крестный ход за жизнь и трезвую Россию собрал много людей. Он приурочен ко Всероссийскому дню трезвости. Ход отправился от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской. Здесь, перед его началом, епископ Балахнинский Илья совершил божественную литургию и молебен. Впереди крестного хода икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», перед которой все помолились перед отправлением. Многие к ней приложились. Участники крестного хода проследовали через площадь Минина и Пожарского, Кремль, храм Рождества Иоанна Предтечи, улицу Рождественскую, Благовещенскому монастырю. В крестном ходе за жизнь и трезвую Россию поучаствовали люди со всех благочений Нижегородской епархии. Некоторые пришли семьями. Были и те, кто не понаслышке знаком с трудностями, связанными с зависимостью, и те, кто стремится сохранять трезвый образ жизни и предупредить возможные проблемы. Ольга Ковалева, служба информации, радио «Образ».
0: Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий 9 сентября посетил Саров. В православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского он провел совещание по вопросам дальнейшего развития и благоустройства этого учебного заведения. В обсуждении приняли участие директор Российского федерального ядерного центра в НЕФ Валентин Костюков, глава Сарова Алексей Сафонов и директор гимназии Наталья Суздальцева. В тот же день в Дивееве на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря митрополит Георгий совершил молебен на месте, где возводятся святые врата. На богослужении молились клирики Нижегородской епархии, а также настоятельница Дивеевского монастыря игумени Сергия Конкова с сестрами обители. На молебне присутствовали представители подрядных организаций. Святые врата с надвратным храмом в честь Иверской иконы Божьей Матери и звонницы должны быть возведены на одной линии с Казанским собором. Это будет главный вход в монастырь. До революции ворот на том месте, где их планировали возвести, не было. Однако, по пророчеству преподобного Серафима Саровского, именно здесь в будущем должна быть построена колокольня со святыми вратами. Святые врата будут выполнены в стиле 17 века. Их увенчают 8 куполов и 8 маленьких главиц вокруг боковых малых барабанов. Общая площадь святых врат с храмом составит 180 квадратных метров, высота врат с крестом 58 метров, высота проезда подарка около 3 метров. На втором ярусе святых врат будет устроен надвратный храм. Также 9 сентября в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре митрополит Георгий провел совещание по вопросам дальнейшего развития и благоустройства обители. В обсуждении приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ерейско по видеосвязи, директор управляющей компании по развитию Саровско-Дивеевского кластера Нижегородской области Игорь Филиппов, представители Нижегородской епархии и подрядных организаций. Напомним, что проект по развитию паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров в Нижегородской области реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и Вся Руси Кирилла. Приоритетными задачами проекта являются возрождение Саровской и Дивеевской обители, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера. В В Нижегородской епархии состоялась первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и Вооруженных сил Министерства обороны России. Двухдневная конференция открылась 12 сентября в Нижнем Новгороде. Утром ее участники молились на божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе. Затем на базе гарнизонного клуба штаба Приволжского округа войск Национальной гвардии состоялось официальное открытие конференции. Она объединила архипастырей и помощников командующих округами войск Нацгвардии и Минобороны по работе с верующими военнослужащими, руководителей профильных отделов епархии, представителей духовенства, окормляющих военнослужащих и выезжающих в зону СВО. Почетными гостями конференции стали председатель Стандального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, заместитель полпреда президента России в ПФО Игорь Панчин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Митрополит Кирилл огласил приветствие святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла участникам конференции. В своем обращении к собравшимся глава Синодального отдела отметил, что в ноябре минувшего года в Смоленске прошел первый Всероссийский съезд духовенства, окормляющего войска Росгвардии. Это мероприятие показало огромную востребованность системного подхода к пастырской работе в войсках и стало отправной точкой для нынешних сборов, которые впервые объединили пастырей, служащих и в рядах армии, и в Национальной гвардии. Митрополит Кирилл также выразил благодарность митрополиту Нижегородскому Арзамасскому Георгию за всестороннюю поддержку и гостеприимство, благодаря которым это мероприятие стало возможным. В рамках официальной части мероприятия состоялась также церемония награждения духовенства Нижегородской митрополии, а также командного состава и управления Приволжского округа войск Национальной гвардии России. Рабочий этап открыли секционные заседания, в ходе которых между участниками состоялась активная профессиональная дискуссия. Выступая с основным докладом, глава синодального отдела привел статистические данные о служении военного духовенства. Так, за время специальной военной операции через зону боевых действий прошли более 3000 священников Русской Православной Церкви. На фронте приняли святое крещение более 100 тысяч военнослужащих. Отдельное внимание в докладе было уделено выстраиванию новой системы взаимодействия церкви и войск Национальной гвардии, в рамках которой создаются профильные отделы и вводятся штатные должности священнослужителей. Прозвучали и другие доклады по теме конференции. Так, с докладом «Основные сложности в работе военного духовенства» к вопросу о военной концепции Русской Церкви выступил секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов. На следующий день первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и Вооруженных сил Минобороны России, продолжила работу на базе учебного центра Минобороны в Мулино, Володарского района Нижегородской области. И в завершении выпуска еще одна информация. Креативное видео о студенте Нижегородской духовной семинарии победило на конкурсе учебного комитета Русской Православной Церкви. Конкурс креативных видео среди студентов духовных учебных заведений всех специальностей и курсов на тему «Почему я связал свою жизнь с духовным образованием» проводился с 1 июля по 1 сентября этого года. Условием конкурса было снять креативное видео продолжительностью до 5 минут и опубликовать видеоматериал на своих страницах в соцсетях. По итогам конкурса учебный комитет объявил победителей. Первое место заняло видео Дарьи Дорониной о студенте Нижегородской духовной семинарии Андрее Волгине. Отметим, что над звуковым оформлением креативного видео работал звукорежиссер «Радиообраз» Алексей Царьков. Ознакомиться с видео можно на официальном сайте Русской Православной Церкви и на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
3: Иннокентий Анинский. Дети. Вы за мною? Я готов. Нагрешили, так ответим. Нам острог, но им цветов. Солнце, люди, нашим детям. В детстве тоньше жизни нить, дни короче в эту пору. Не спешите их бронить. Но балуйте, без зазору. Вы несчастны, если вам непонятен детский лепет. Вызвать шепот — это срам. Горший в детях вызвать трепет. Но безвинных детских слез не омыть и покаянием, потому что в них Христос весь со всем своим сиянием. Ну а те, что терпят боль, у кого как нитки руки, люди, братья, не затоль, и покой наш только в муке.

0: Радио «Образ». Доброе радио.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Три ступени. День за днем. Дневник православного священника. 13 сентября. Посему, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Первое послание Петра, глава 1, стих 13. В этих словах апостол Петр отмечает три ступени, на которые делится вся его жизнь. Он начал ее, припоясавшись, то есть самоуверенным юношей, убежденным, что жизнь — нетрудная задача. Его ничто не страшило, он готов был, не колеблясь, пройти по бушующему морю. Затем настал другой период — бодрствования. Самоуверенность исчезла, жизнь представилась ему мрачную, и бури жизни обступили его. Не только пройти, но и переплыть это море казалось уже невозможным. Один отчаянный вопль «Спаси меня, погибаю!» вырывался из души его. Затем третья степень — упование на подаваемую благодать. Глядя на жизнь, он уже видел источник этой жизни. Он обрел высшую опору, стал надеяться не на себя, а на Бога. То было слияние глубочайшего смирения с высшими стремлениями. Он познал свою немощь, но вместе с тем убедился и в том, что свирепые волны привлекут его к тихой пристани, которую Господь несомненно, готовят для него. Так ведет Господь и тебя, душа моя. Сначала ты видишь Христа в тихом, безоблачном сиянии. Он приближается к тебе вне бури и непогоды. Но Господь недолго оставляет тебя в таком покое. Чтобы смирить тебя, Он испытывает, посылая бурю и волнение, и ни разу не протягивает тебе руку помощи. Но испытание это тебе полезно, ты в нем нуждаешься, и оно тебя учит многому. Оно знакомит тебя с чужим горем, которое как звено соединяет тебя с великим человеческим братством. Наконец, наступит окончательное примирение. Господь пройдет по волнам, сделается великая тишина, и ты услышишь божественный голос. Это я, не бойся. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 27. Тогда тебе даруется благодать в явлении Иисуса Христа.

0: Пора читать.
1: Анна Сапрыкина «Жизнь замечательных семей». Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, где растут дети, растут физически, укрепляют свое здоровье, впитывают в себя все, что сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами. Новая книга Анны Сапрыкиной называется «Жизнь замечательных семей». В ней писательница на основе достоверных источников воссоздает истории жизни 6 замечательных семей, живших в разные времена, в разных условиях, но это были по-настоящему замечательные и родители, и дети. Автор, сама мама 7 детей, кандидат педагогических наук, пробует вместе с читателем войти в жизнь каждой из этих замечательных семей и через десятилетия, века, тысячелетия протянуть руку и открыть дверь их дома. В книге воссоздана история жизни 6 разных семей. Семья, в которой выросли 9 святых детей, семья русского помещика, семья, воспитавшая авиаконструктора Сикорского, семья царственных мучеников, семья педагога-профессора и семья, в которой все дети стали академиками. Будущие состоявшиеся родители найдут здесь не универсальные, но проверенные реальным опытом рецепты создания и сохранения успешной семьи. Первая история – рассказ о семье Василия Риттера и святой Эмилии. История давняя, первая половина IV века Каппадокия. Отец семейства, известный в те времена и в тех краях, Риттер Василий. Мать Эмилия, известная также как святая преподобная Эмилия. Дети этой супружеской пары прославлены в лике святых. Старший сын – великий вселенский учитель и святитель Василий Великий. Другой герой повествования – Алексей Степанович Хомяков, математик, член-корреспондент Императорской академии наук, признанный поэт, художник, переводчик, богослов, философ, механик-изобретатель и славянофил. Примечательная история о том, как глубоко верующий человек устраивал жизнь своей семьи, как общался со своей любимой женой, как воспитывал детей, чему и как учил их. Следующая глава книги – история семьи профессора, психолога, педагога и психиатра Ивана Алексеевича Сикорского, поистине замечательного человека, горячо верующего христианина, который вырастил 5 прекрасных детей. Его младший сын – тот самый знаменитый авиатор Игорь Сикорский. Далее пример семьи царственных мучеников-страстотерпцев. Рассказ о том, как дружили и ссорились святые дети, о том, как посещали богослужения и что делали, когда по болезни не могли пойти в храм. Еще один герой повествования – протоиерей Иоанн Артобалевский, новомученик. Его педагогические принципы и реальные бытовые подробности о жизни этой семьи мы узнаем из воспоминаний одного из 4 детей, выдающегося советского ученого-академика Ивана Ивановича Артобалевского. Финальный аккорд, последняя история, фантастическая и очень обнадеживающая. Это исповедник Николай Михайлович Боголюбов, наш земляк, родившийся в Ордатовском уезде Нижегородской губернии, 12 лет преподававший в нашем городе, ставший священником, профессором богословия, который учил и воспитывал детей в условиях революционных беспорядков и гражданской войны. 3 его сына стали академиками. Главные смыслы в книге Анны Сапрыкиной «Жизнь замечательных семей» – это не теория, но сама жизнь, в которой есть радости и трудности, проблемы и секреты их разрешения. Будущие состоявшиеся родители найдут здесь не универсальные, но проверенные реальным опытом рецепты создания и сохранения успешной семьи.
0: Пора читать.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.
7: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
8: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
9: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
10: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
1: Открытая книга.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Эфир «Радиообраз» продолжает программу «Открытая книга». Программа о литературе, литераторах, о книгах и их создателях. У микрофона Валентина Глинина. Сегодня мы открываем книгу, которую я бы назвала очень атмосферной. И эту атмосферу создает прежде всего, конечно, визуальный ряд, но, конечно, и тема, которая для нас сегодняшних окутана очарованием, как это ни странно, чего-то родного, ушедшего, потерянного, невосполнимого, а значит, и почти идеального прошлого. Мы открываем книгу, фотоальбом «Нижегородская усадьба» в подлинных фотографиях, усадьба Преклонских в Старинском. И сегодня в нашей студии историк Виталий Краснов, автор книги, и Ирина Агафонова, представитель замечательной Нижегородской династии архитекторов. Без Ирины Станиславны этот книжный проект, конечно, бы не состоялся, и мы скоро узнаем, почему. Здравствуйте, уважаемые гости.
12: Здравствуйте.
13: Добрый день.
11: В том или ином составе вы все были в этой программе, в этой студии. Я очень рада видеть в этом нынешнем составе вас. И надеюсь, что эфир будет интересен и нашим радиослушателям. Не надеюсь, а уверена, будет интересен. И вам тоже. Может быть, что-то и для себя новое вы почерпнете. Почему так смею надеяться? Потому что призываю к участию в нашей программе и уважаемых радиослушателей. 246-73-88. Телефон прямого эфира. Звоните. Нам очень всегда важно ваше участие. В нашем разговоре. Задавайте вопросы, делитесь какими-то своими, может быть, представлениями, мнениями о теме, которую мы сегодня затронем, о той книге, которую мы сегодня перелистаем. Итак, прежде чем открыть книгу «Нижегородская усадьба» в подлинных фотографиях, позвольте, уважаемые гости, узнать у каждого, какие эмоции, какие ассоциации лично у вас вызывает тема русской усадьбы и что для вас включает понятие усадебной культуры. Пожалуйста, кто начнет солировать? Ирина Святославовна, пожалуйста, вам слово. Итак, русская усадьба.
12: Да, ну, мне довольно трудно говорить на эту тему, потому что я представитель советского периода.
11: А литература?
12: Когда ни о каких усадьбах речи воочию не было. Литература, конечно, и, ну, как сказать, я живу в деревянном доме в окружении сада, поэтому, хотя усадьбы, о которых вот мы сейчас будем говорить, это несколько другое, но жизнь в природе – это тоже близкая тема. И поэтому для меня усадьба, наверное, это все-таки близость к природе. Это вовсе не те ностальгии, красивые какие-то фильмы с этими усадьбами. А, наверное, вот это вот момент. То есть жизнь в природе, жизнь в единении с...
11: А люди? Вот это все-таки единение с природой подразумевает одну из составляющих – люди. Какие люди вписаны для вас в вашем представлении в эту усадебную жизнь? Это что за такая особенная когорта людей? Что это за категория?
12: Ну, люди, наверное, там были очень разные. И были люди, которые представляли то поколение, которое уже не было жизнеспособным к тому времени, когда все это закончилось. Вот. А были люди и другие, те, которые на примере своих усадеб восстанавливали хозяйство, устраивали замечательные действительно хозяйства, архитектуру.
11: Вот мне очень трогательно то, что вы вспомнили, где вы живете, потому что я часто так думала, что вот в городской среде нашей нижегородцы коренные знают вот этот вот сектор, который начинается с Ашхабадской, вот здесь за через Белинку, да. Вот эти вот дома особенные, наверное, усадьбами и свадьбами, конечно, их не назовешь, но тот быт, который там существовал, отношения между людьми, сама вот эта неспешная жизнь, наличие садика вокруг, она тоже какая-то реплика, какой какой-то отчасти являлась. И интеллигенция, которая населяла вот эти вот дома.
12: Да, и единство этих людей, единение такое своеобразное.
11: То есть что-то нам прилетело из прошлого, что-то досталось.
13: Ой, на самом деле, то, что прилетало из прошлого, это даже как бы я застал на своем веку в детстве. И на самом деле осколков минувшего, попыток что-то такое удержать, сохранить, следовать, пускай не в том объеме, какой это было раньше, я застал это. И это происходило в тех же самых дачных поселках, например, подмосковных дачных поселках. Это было... Я подозреваю, что к настоящему времени все-таки это окончательно ушло, либо, как вот уже здесь говорилось в прочитанном предисловии, в фрагменте предисловия книги, что это искажено и совершенно уже приобретает другие формы, не те, которые были на самом деле раньше.
11: Виталий Викторович, ну, предположим, люди, заграничные люди, которые совсем не знают культуры российской. Хотя я думаю, что интеллигенция заграничная читала классику и представляет особенность, да, существования там 19-го, 18-го, 19-го, во всяком случае, века. И тем не менее, вот вас бы попросили написать о том, что такое усадебная жизнь, усадебная культура. Я понимаю, что как бы размахнуться можно на тома, но вот маленькая такая вот выжимка из ваших впечатлений, ощущений, знаний, ну, условных знаний, в кавычках, конечно, но генетических знаний, и плюс из литературы об этой усадебной жизни. Как вы ее воспринимаете?
13: Ой, сложно сказать, как я на самом деле ее воспринимаю, потому что мне, честно говоря, до сих пор, как ни странно, нет устоявшегося ощущения вот к этому феномену на самом деле. То, что это феномен, это понятно. Но ведь, допустим, я не могу даже говорить целиком за русскую усадьбу как таковую в масштабах там страны, допустим, да. Но у нас, например, еще достаточно невелико, небольшое представление о нижегородских провинциальных усадьбах. То есть есть какие-то работы отдельные, есть очень неплохие, есть представления о тех или иных владельцах.
11: Есть сейчас уже экскурсии по городским усадьбам и по областным, конечно.
13: Это немножечко другое.
11: Ну, это вот немножечко другое. Оно звучит начнем... это, да, звучит да, это как да, усадьба. Да, да. Да.
13: Но нет, конечно, те или иные... И почему, кстати, вот еще такой момент интересный. Почему? Понятно, что как бы, если мы говорим о русской усадьбе, то у нас, прежде всего, она ассоциируется с дворянской усадьбой, которая практически... очень часто оставалось неизменно, что-то менялось, что-то уходило, что-то приходило, но вот как бы в основе своей она оставалась неизменной. Но со второй половины, а еще больше с конца XIX века, ведь тот же самый образ усадебной жизни, он все активнее входит в жизнь, в сознание, становясь необходимым, и других социальных категорий той эпохи, прежде всего купечества, прежде всего богатого купечества. Вспомним, допустим, дачи Башкировых в Зименках, это не тогдашнего Нижегородского уезда, сейчас Кстовский район. Это ведь не просто дача, это дачный комплекс, который состоял из целого ряда дач, нескольких дач, выстроенных для представителей этого семейства женатых. То есть вот семья образовывалась, вот тебе одна дача, семья образовывалась, вот тебе вторая дача. На самом деле так. Вот. И это было... Потом это приходило, допустим... Понятно, что это были дачи, но в основе своей это была та же самая усадебная культура. Потом это еще более другие категории захватывало. Но во что бы это вылилось, тоже непонятно, потому что все это достаточно резко оборвалось. И понятно, что та же самая дачная жизнь, она продолжалась, в той или иной степени повторяя какие-то усадебные моменты, но уже совершенно по-другому.
11: Вот видите, у нас по-разному восприятие, наверное, у всех, что нормально, да? Для меня большой вопрос, все-таки усадебная жизнь – это больше жизнь труда или жизнь праздности?
13: Жизнь труда, нет, жизнь труда. Жизнь праздности – это тот идеологический шаблон, который укоренился у нас с советского времени. Потому что, ну, тут жизнь труда – это достаточно широкая, так сказать, тема и многоаспектная. Но...
11: И эта книга, которую мы сегодня будем открывать, показывает, что есть и эта сторона, и другая сторона.
13: Ну, конечно,
11: и мы об этом еще
13: конечно.
11: Поговорим.
13: То есть, чем богаче были, тем, конечно, это как бы выходило в разряд такого барствования. чем скромнее жили, тем это было более скромно выражено. Но в любом случае это все-таки, мне кажется, на первом плане была жизнь труда.
11: А насколько вы, уважаемые гости, разделяете сентенцию, которая приведена в книге о том, что разрушение усадебного мира, усадебной жизни привело к разрушению кровной связи с окружающим ландшафтом? Ушло то, что веками составляло отличительные народные черты – любовь к отечеству, к отчему дому, к своим корням. Вот такая я привела цитату, которую вы, конечно, в свою очередь, приводите в книге. Вот насколько это верно, на ваш взгляд?
13: Это цитата из работы очень известного отечественного искусствоведа, историка архитектуры Нащёкиной. Да, да, я полностью с ней согласен, да. Потому что, в общем, может быть, это будет несколько странно выглядеть, но в значительной степени русская культура формировалась дворянским сословием. При всех или иных других сословиях и их вкладе, который, конечно, тоже был и участвовал в этом деле, но, тем не менее, основная линия все-таки проистекала из дворянства. При всех его, так сказать, тоже моментах, ну, не очень хороших.
11: Ирина Святославовна, как вы считаете, вот что-то мы потеряли, вот настоящее, привязанность к своему ландшафту, к родному, любовь, конечно, к отечеству, ушла? Что-то, какая-то важная составляющая, да?
12: Ну, какая-то важная, конечно, ушла, но сейчас это все, между прочим, возвращается, и люди опять тянутся к земле, и очень многие уезжают из городов, и я знаю таких людей, это даже мои собственные родственники, которые, например, из Петербурга уехали в Вырицу, где у них была дача, сейчас они расстраиваются там, и усадебная жизнь фактически.
11: Как минимум возвращается понятие отчего дома, что, да, вот в наших, да, скворечниках, вот где я живу, например, да, это как-то очень натянуто звучит, да?
13: Ирина Сусловна, расстраиваются они там, это не расстраиваются они там, это а они расширяют строительство.
12: Да, расширяют строительство, конечно.
11: То есть какой-то подлинный патриотизм и любовь к отечеству не, что называется, на словах, а внутренняя такая приходит именно так. И по классике, опять же, мы можем судить это, конечно, да? Возьмем ли мы Рахманинова, Бунина, Набокова. Прежде всего для них родина начинается с конкретного своего дома, реки, которая течет, земли, которая с Петербурга, ты мыслишь только о том, как вернуться туда. Не, да, Петербург, конечно, можно не ездить в Москву. Набоков ни разу не был в Москве, наверное, да? Но он всегда был в Рождественно. Или в, ну, в Ири. То есть вот такая, ну,
13: тут
11: история.
13: Еще, тут еще понятно, что если это как бы уже воспоминания в эмиграции, да, через прошествие какого-то времени, то это все как бы обретало некую излишнюю романтичность.
11: Но тем не менее, родина – это земля, да, и отчий дом.
12: Да, конечно. Да. Это ландшафт окружающий.
11: Это люди, да, это звуки, это запахи.
13: При
11: всем, родной горизонт.
13: При том, что, конечно же, вот эту сторону, уникальную сторону русской культуры, конечно, тоже не надо абсолютно идеализировать. Там было все, но, наверное, это было все и в другом, в любом проявлении русской жизни.
11: Итак, перед нами книга, уважаемые радиослушатели, перед нами действительно книга, и у моих гостей отдельно, у меня своя, «Нижегородская усадьба в подлинных фотографиях, усадьба Преклонских в Старинском». Давайте, наконец, расставим акценты и узнаем, какие документы легли в основу этой книги и как каждый из моих гостей с этим материалом связан. Итак, с кого начнем?
12: Ну, тут, наверное, с меня, поскольку этот альбом у меня лежал довольно много лет. Его подарила моему отцу, его,
11: то
12: собственно,
11: альбом
12: сестра.
11: Начался, вот эта книга-альбом начался с альбома,
12: да,
11: буквально.
12: Да, с обыкновенного альбома фотографий, в котором очень плохонькие, очень маленького размера, как правило, фотографии. Но они составляют целый альбом. И этот альбом, он лежал у моей тети, которая года рождения 1907, то есть представляете, сколько ей было лет, когда. Вот. И она была замужем за Преклонским, за одним из последних представителей рода Преклонских. Вот. Поэтому некоторые документы Преклонских у нее остались после развода. И этот альбом долго лежал у нее. Она его показывала моему отцу, который архитектор. А поскольку архитектор, там очень красивый дом. Совершенно замечательная архитектура, столичная архитектура, огромный деревянный дом с колоннами. Вот из-за этого дома был подарен альбом нам. И он так вот лежал. Честно говоря, я не обращала внимания на другие маленькие фотографии. Ну, естественно, листала, но не могла как-то проникнуться вот этим. И вот тут совершенно неожиданно для всех Виталий Викторович, наш историк, в организации, где я работаю, «Этнос», увидел этот альбом и так возгорелся, что он потом сам об этом расскажет. потому что он увидел в нем то, чего мы не замечали. Мы замечали архитектуру, это было интересно. Мы замечали архитектуру деревенских крестьянских домов, которые там тоже представлены. Но не видели

0: 2015-го.
1: Усадьба Преклонских в Сталинском. Об этом мы сегодня говорим с Ириной Агафоновой и Виталием Красновым. Итак, настроились, но перед тем, как все-таки подробно, может быть, рассмотреть фотографии, где-то любимые каждым из нас, да, уже полюбившиеся, где-то по каким-то причинам очень важные для нас. Давайте вспомним, все-таки пройдемся по судьбе этого уникального рода Преклонских. О каких вообще людях повествует этот альбом, рассказывает эта книга, как сложилась их судьба? Есть ли сегодня Преклонские? Расскажите, пожалуйста, прежде всего, наверное, вы,
2: Ирина Святославовна. Ну да, наверное, потому что я с Преклонскими дружу очень. У нас близкие отношения, они родственники мои. Здесь есть одна небольшая фотография, где запечатлена Ангелина Леонидовна Агафонова вместе с Преклонским.
1: Это тот человек, именно который вас с Преклонскими сроднил,
0: ну,
1: да?
0: Да, Георгий Петрович.
2: Моя тетя. Здесь они молодые люди, того примерно возраста, когда они были в ссылке. А в ссылке они были из-за того, что Преклонский участвовал в движении, ну, даже это не движение, а он был скаутом. И тетя Геля тоже была скаутом. Она это время описала
1: годы,
2: в своих воспоминаниях.
1: Да,
0: самое начало 20-х годов.
2: Да. Вот. И был такой эпизод в их жизни, немаленький, когда его сослали вместе с другими скаутами нижегородскими. И они жили в городе Киренске на Лене, река Лена. Вот тетя Геля за ним поехала, как в лучших традициях жен-декабристов. Она там писала диплом свой, потому что она училась, химию защищала, агрохимию. И ездила туда даже два раза, потому что ей пришлось возвращаться, защитить этот диплом. Потом она поехала опять к нему. И там родился сын у них. И сын этот Святослав Георгиевич Преклонский. Это совершенно замечательный человек, мой двоюродный брат, с которым мы в очень близких отношениях были. Он, к сожалению, недавно ушел из жизни, но он много старше. Там и жил он в заповеднике, Окский государственный заповедник. То есть он избрал профессию биолога. У него диссертация кандидатская по орнитологии, по перелетным птицам.
0: Мало того, что он жил в Окском заповеднике, он был доктором биологических наук. Он, собственно говоря, был одним из основателей этого биосферного заповедника Окского.
2: Ну да, он приехал туда молодым человеком, да, в 50-е годы. И там был, ну, научным директором, то есть по зампонауке это называется. Потом, когда время пришло, он стал директором Окского заповедника. Это длилось очень долго. Больше 25 лет, наверное. А доктором наук он стал, между прочим, после того, как ушел на пенсию. Вот, как, будучи директором, ему было не до диссертации, конечно. А потом защитил диссертацию буквально там в полгода после ухода на пенсию. Так что вот такое интересное семейство получилось. Это люди, истинно преданные и науке, и культуре, и родине нашей.
1: Мы так сразу на сегодняшний день переключились, условно сегодняшний день, то есть действительно вписаны изначально в историю и страны, и нашего региона. Вот начнем тогда сначала. Ведь действительно есть документы, которые говорят, что род Преклонских очень древний и вписан, опять же говорю, в историю. И тогда, может быть, не совсем наши были, вот по теперешним пониманиям, это какие-то земли, да, это была там другая губерния, да, но сегодня это наша территория. Расскажите хотя бы о нескольких Преклонских, которые вошли в историю, именно в историю, очень много что сделали для Родины и для Малой Родины.
0: Да, но прежде всего хотелось бы сказать, что в ходе подготовки к этой книге я все-таки, мне удалось более или менее понять и установить, кто такой был первый предок этого рода. Андрей Иванович Преклонский, который закончил свою жизнь царским послом.
1: Простите, пожалуйста, вынуждена прервать речь вашу. У нас звонок. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте. Это я удивилась очень, мне так было приятно, что тут родители мои из Таринского, чем вот зовем Таринское, а не Сталинское.
1: Ой, спасибо
3: вот
1: большое.
3: Да, это мама так. 12-го года рождения, а папа с 13-го. Лукашина Александра Кузьминична и Кузьмин Иван Михайлович. А я вот тоже рождена Кузьмина Лидия Ивановна.
1: Огромное спасибо. А вы что-то знаете о этом роде Преклонских?
3: Да, я ездила туда много, и маленькая, и в 5 лет, и там и уже еще там до школы ездила, и как папа возил с завода кокс туда бабушке. Я ездила, ехала как раз в машине зимой, он меня в кабинку, да, а сам там на машине сидел, кокс с завода выписал. Вот, и, в общем-то, много всяких случаев.

0: Петровичем, и как по черемахам лазили там с подругой в это, ну, там, в деревне. И как уже после вырабатывала моя родственница пенсию, и мы туда ездили, все улицы прошли, и да на кладбище, на Иванов порядок, на этот, еще там много, все эти пруды, это Барский, как она рассказывала маленько, все, и Барский пруд, такой пруд большой, он уже был за... Ну, залиленный такой, его чистить хотели. В общем, много там все так знаем. То, в общем, вот так вот на них все.
1: Ой, огромное вам спасибо. Есть, спасибо. Очень-очень приятно было слышать. Спасибо,
0: да,
1: вам огромное.
0: Да, и фотографии у меня есть, родителей, дедушка, прабабушек, бабушек. Всех, в общем, вот так вот.
1: Спасибо вам огромное. Все, спасибо. Вот спасибо. Вот такой звонок. Как с фотографией сошедший человек. У нас же тоже много очень в этой книге представлено жителей разных абсолютно. Поэтому вот реплика из сегодняшнего дня, такой мостик в историю этой книги.
2: Ну, да.
1: Да. И очень важное ударение нам изменили, да?
2: Да, я, это я знаю, я постоянно путаю. Да. Старинское, старинское.
1: Старинское.
2: Да, да, там да. И говорят старинское, да.
1: Старина, старинская. Ну, это может быть извинительно. Хохлома тоже говорят. Те, кто из с хохломы. Мы-то хохлома говорим. Ну, в общем, спасибо вам огромное. Итак, продолжаем о роде.
2: Ну и вот, и, собственно говоря, достаточно много персоналей из этого рода. Они устанавливаются, вот начиная с Андрея Ивановича Преклонского. Он прожил достаточно богатую, яркую и полную опасности жизнь, потому что начинал он свою карьерную, начинал он свою службу, карьеру в глухом, очень глухом тогда, только-только осваивавшемся Уфимском уезде. И, как я уже сказал, закончил свои дни в ранге, в статусе посланника, царского посланника к персидскому шаху. Достаточно сложно говорить, потому что их очень много на самом деле, сложно говорить о каждом. Какие-то из них были яркие, но какие-то менее яркие. Но я хотел бы еще сказать, что начиная с, ну, практически с самого начала 19 века, они все более и более связывают свою жизнь с жизнью Сергачевского уезда и становятся там весьма значительными фигурами. А самая значительная, самая известная из этих преклонских фигур здесь у нас, это, конечно, Николай Иванович Преклонский, многолетний и Сергачевский уездный предводитель дворянства, и потом уже губернский уездный предводитель дворянства, связанный с родом поэта Пушкина нашего великого.
1: Вы знаете, у нас,
3: да,
1: к сожалению...
3: и родственники мои помнят, это точнее, они помнят рассказы своих родных, более старших, о том, что с Пушкиными общались
2: те люди. На самом деле, тут еще хотел бы чуть-чуть сказать, когда вот стало понятно, что материал будет издан в формате книги-альбома, я, конечно же, хотел еще кое-что, откровенно говоря, доработать, уточнить, детализировать, но, к сожалению, подготовка книги пришлась на знаменитый прошедший год, поэтому эти обстоятельства не дали еще кое-что уточнить и посмотреть.
1: То же новое издание ждем, дополненное.
2: Ну, да, может быть.
1: Да. Вы знаете, к самому такому сладкому перейдем, потому что боюсь это упустить, это очень важно, иначе смысла нет. Мы, конечно, говорили об очень важных вещах, но это самое важное. Перед нами фотографии очень частной жизни, которые становятся, как это не парадоксально, а на самом деле вполне логично, вот по тому разрыву историческому, становится историческим же источником. Скажите,
2: да,
1: пожалуйста, вот если говорить о деталях, какие сведения о чем дают нам эти фотографии, что будет воображение, чувство, давайте каждый поделимся
2: всё
1: этими впечатлениями, потому
2: всё
1: что там действительно о мир.
2: О мир, да, все. Одежда, транспортные средства.
1: Сама усадьба начнем. Давайте, предлагаю,
2: понятно,
1: начать.
2: Там представлены практически все виды, я правильно говорю, Нина Сусловна, виды построек усадебных, да?
3: Ну,
2: начиная
3: типа,
2: типа стиля. Нет, нет, видно. Начиная с главного усадебного дома, ну
3: да,
2: и заканчивая...
3: уникального,
2: и заканчивая купальней на пруду, которые, в общем-то, как бы...
1: Мы
2: вот...
1: на самом деле говорим о столичном стиле, когда речь идет о глубинке-глубинке, да?
2: Да, глубинке-глубинке, а когда он строился, а это, скорее всего, уже где-то после Отечественной войны 19-го года, ну, по крайней мере, 20-е годы 19 века, то это, конечно, глубинка-глубинка, глубинка-глубинка, и появление там такого мощного, красивого, ампирного дома, оно, конечно же, свидетельствовало об определенном и высоком статусе их владельцев.
1: Да, мы вот, говорим о деревянных постройках.
2: О деревянных. Да. А там практически все было деревянное. Так вот, одежда, сельскохозяйственный инвентарь, предметы интерьера. И еще тут и много чего другого. Еще тут просто как бы наглядно показано вот то, что все сохранялось. Все сохранялось практически неизменно из поколения в поколение, но при всем при этом привносило что-то новое. То есть как бы вот эта вот обстановка старая, доставшаяся еще от века 19-го, и тут же мы видим граммофон, да? Да. И тут же мы видим около дома игра в крокет, да, то есть совершенно модная, новая и модная игра в провинции того времени.
1: Да, если продолжаю, вот какие-то отдых, да, вот игра в крокет, рыбалка.
2: Рыбалка.
1: Катание на лодках, катание на лодках, на этих прудах, которые наши слушатели упомянули.
2: Это было ритуалом, да.
1: В любой литературе мы это найдем. И это действительно не просто ради красоты, введенная в литературу деталь, а это действительно повседневность усадебной жизни.
2: Потом же тут просто, я, к сожалению, забыл об этом сказать, еще один блок фотографий – это поездки владельцев усадьбы по другим усадьбам, своим же, например, в Болховское, это бывший Курмышский уезд, а сейчас это входит в состав нашей области.
1: Можно я прям схвачу это слово? Поездки. На чем они ездили? Это вот, тоже источник, да? Вот потрясающе.
2: Там это тоже все представлено. То есть это обстоятельно, на двух тройках, да.
1: А уезжают, они уезжают, покидают усадьбу. Но три прижённые лошади. До этого пролетки.
2: Но на самом деле, они ведь уезжали-то на самом деле недалеко. Ну вот Старинская от Болховского недалеко расположена. Или там Новая Березовка, да? Но это обстоятельность, с которой они уезжали, остановки, привалы какие-то на пути следования. Да, так вот, и еще один блок посвящен, там немного фотографий, но тем не менее, который позволяет представить помимо Старинского еще и другие населенные пункты, в той или иной степени связаны либо с Преклонскими, либо с их родственниками, с теми фамилиями, в родстве с которыми они состояли. Это тоже интересно, потому что Болховское для меня было тоже открытием. Ну, я слышал это село, но вот здесь все-таки фотографии, которые передают, да, показывают его.
1: При том, при всем, что вот сказали очень важные вещи, там средства передвижения, лошади, шикарный совершенно парк. Там есть в этой книге приведены источники сведения и до этого периода, да, когда описывается, что в наличии у хозяев усадьбы, там какое количество лошадей, да. Не знаю, там скотный двор, это что-то, конечно, запредельное.
2: Они все были лошадниками, да,
1: были все. Фотографировали их с особой любовью. Мне все равно безумно трогательно находиться внутри усадебного дома для начала или на террасе усадебного дома. Я просто с восхищением следила за фотографиями. Вот вы говорите, совмещаются прошлое, настоящая традиция в одних фотографиях. Но и когда мы видим просто фотографию более молодых, преклонских, предположим, в невероятно белых, легких одеждах, девушки, юноши, явно гимназисты.
2: Это парадная фотография.
1: Да, а рядом сидит бабушка, столбовая дворянка, на всякий случай, которую легко можно и за няню принять. Да. А это великий человек в этом... В этом антураже для них.
2: Она совершенно не великий человек.
1: Для них.
2: Авторитет, да.
1: И хозяйка этого всего.
2: Это была предпоследняя владелица имения Наталья Ивановна Преклонская, которая прожила очень долгую жизнь. Но вышло так, что она, как писали тогда, всю жизнь была в девицах, то есть она никогда не вышла замуж.
1: На всех фотографиях у нее покрытая голова, повязан платок, как у крестьянки.
2: Да.
1: Можно это сравнить, потому что рядом фотографии, не рядом, но здесь же, фотографии крестьян в разных вариантах из работы, и тоже парадные
2: практически
1: такие.
2: Практически одно и то же.
1: Да,
2: но абсолютно. На самом деле, очень грубое, очень, я даже не знаю, как сказать, неухоженное лицо очень старой женщины. На самом деле, которая вот опять же, это разрушение шаблонности. То есть вот если вот просто посмотреть на нее, ну, совершенно не скажешь, что это дворянка. Причем не просто дворянка, а это столбовая дворянка. То есть это самое родовитое русское дворянство.
1: Так и выглядели, столбовые. Нет, вот вы сейчас говорите столбовые, сразу Пушкин, и сразу именно такая она и должна быть.
2: Нет, они по-разному на самом деле выглядели. Но просто вот она к финалу своей жизни, а все-таки первые фотографии, даже наиболее ранние фотографии, они сделаны уже буквально за несколько лет до ее смерти. Но она вот не считала нужным, что называется, как-то себя поддеть. Ну, она была такая, видимо.
1: Потрясающий антураж, но, вокруг.
2: Да, но вот та фотография, о которой вы упомянули, когда сидят эти молодые барышни
1: в белом,
2: ну, а опять Наталья Ивановна просто не считает нужным. Она сидит там тихо в уголке, но и Николай Петрович Преклонский сидит там в какой-то косоворотке в сапогах. То есть вот это, мне кажется, что тут еще в этих фотографиях в той или иной степени выражалась некая самоирония, что ли.
1: Да и ко всему прочему, это было уместнее. Но, тем не менее... Да, правда, в сельской местности уместнее выглядеть,
2: конечно,
1: именно так.
2: Конечно, конечно. И там мы нигде не найдем вот того, почему-то тех одежд, которые вот почему-то считается, что они там носили. Ну, к сожалению, это так у нас сейчас считается. Ну,
1: еще одна из моих любимых фотографий, это где работники, 15-й год, и работники, они готовят, так это слово какое-то написано, загородню, что ли, ну, что-то
2: заготовка,
1: да, да, да, да, да. И все, 15-й год, все до одного в онучах, в этих лаптях.
2: Да.
1: Это так потрясающе. Я думала, уже к тому времени такого нет. Нет, это есть. Но... То есть все детали фотографии рассматриваешь, ты настолько погружаешься в это время, в каждого человека, о типаже, о которых вы говорили, кузнец ли, или там сидит мужчина, вот я забыла, фотография.
2: Кузьма. Вот Кузьма? Кузьма? Да, Кузьма. Я не знаю.
1: И сидит и не знает, куда руки свои большие деть. Вот его посадили.
2: Потому
1: что... интересно этому фотографу, а значит, и людям, которые, собственно говоря, ну, скажем так, заказали ему это, самим Преклонским, безумно интересно все. И дали безбрежные, где они живут, да, и сад непосредственный, который... О саде можно вообще долго и много говорить. Тот, как это называется, партер, да, перед домом, который тоже с искусством, с таким, с особенным вырисован, сделан. А еще я хочу не забыть, боюсь... упустить этот момент, он, может быть, вот здесь не очень кстати, но тем не менее. В этой книге отражено, есть реплика, такая ретроспекция из 18 века, воспоминаний усадьбы, устройства усадебной жизни 18 века. Как она соотносится уже с 19-м. Это небо и земля. То есть 18 век, там ссылки на исторические работы, исследования. 18 век, усадьба дворянская, тогда еще помещичья в большей степени, она совершенно другая.
2: Конечно,
1: это абсолютно черная.
2: Ну,
1: вот говорит, баня. Да,
2: да,
1: вот,
2: да.
1: Вот буквально такая вот история. Лестница на второй этаж снаружи, виды совершенно другие, никто не заботился об эстетике какой-то, жили абсолютно внутри этой крестьянской жизни, сами помещики. Сейчас мы видим уже, мы говорим о другом уровне. И, кстати, эти усадьбы были две, собственно, и соседствовали, да, старая, а потом появилась новая усадьба.
2: Да, это на самом деле так, но здесь-то как раз и самое ценное то, что вот, еще раз говорю, да, конечно, и усадьба эволюционировала, комфорт, и дом, это главный усадебный дом тому подтверждение. Но еще раз говорю, вот этот дом как был построен, ну, скажем так, в 20-х годах 19 века, так он и оставался, в общем-то, неприходящей такой неизменной ценностью, вплоть до того, как это все уж кануло в небытие.
1: И центром притяжения.
2: Его даже ведь как-то вот даже на фотографиях видно, что его, с одной стороны, в общем-то, не особо-то за ним, о внешнем виде, по крайней мере, не особо заботились, да?
1: Да, штукатурка облепилась, но это
2: да,
1: никого
2: облепилось. А с другой стороны, на одной фотографии более ранний боковой фасад, там нет крыльца, через несколько лет оно появляется. То есть все равно за домом следили. Я еще хочу такой момент сказать. Фотографии, по ним еще очень хорошо видна любовь владельцев к детям.
1: Давайте мы это немножечко отложим. У нас будет еще пара минут, чтобы это сказать. Держите это в голове. А сейчас очень важный момент. Книга была издана нижегородским издательством «Кварц». И сейчас к нашему разговору присоединяется главный редактор издательства Ольга Наумова. Почему этот материал издательства заинтересовал и заинтересовал ее лично. Итак, Ольга Наумова.
4: Мы очень давно дружим и с Ириной Святославной Агафоновой, и с Виталием Викторовичем Красновым. И знаем, что всегда материалы, которые они нам предоставляют, они интересные. Нам сказали, что сохранилось более 120 фотографий усадьбы, которая ушла в прошлое. И единственное, что осталось, это эти фотографии. Нужно сохранять наше прошлое. Мы этим занимаемся во многих книгах, поэтому мы сказали, что мы рады будем посмотреть материал. А уж когда увидели материал, то тем более были рады. Мне самой было просто интересно воссоздание этой усадьбы. Дело в том, что не так и много снимков усадьб провинциальных мы найдем, да? Быт неспешный, размеренный, люди, Люди совсем другие. Дело в том, что сейчас и ритм жизни другой, и восприятие жизни другое, и ландшафты другие, все совершенно другое. Мне кажется, нам иногда нужно возвращаться в прошлое, потому что там мы можем обрести какую-то другую душевную точку, которая может служить нам опорой. Потому что сейчас мы все-таки живем в гораздо большей суете. И это очень важно. И еще, это все-таки дворянская усадьба. Люди жили какими-то большими, я бы сказала, духовными запросами. Мы очень много видим там читающих людей, да, размышляющих людей. Интерьеры сами по себе очень интересны. Там нет никакого богатства. Это провинциальная усадьба. Но там есть вкус. Очень много все-таки снимков на природе, что это очень важно, которые от нас тоже уходят. Поэтому, мне кажется, такая книга нужна нам для осознания нашей теперешней жизни. И, может быть, она послужит тому, чтобы мы на ней задумались, чтобы мы находили время для размышления, для чего мы живем, зачем и как.
1: Спасибо большое, Ольге Наумовой. О Старинском говорим мы. Итак, у нас финальные прям минуты. Перелистываем, пересматриваем фотографии. Пожалуйста, Виталий Викторович, о детях мы говорили.
2: Да, о детях. Очень много фотографий детей. Снимки, которые запечатлели того или иного ребенка в разное время. Их очень много на самом деле. Сюда вошла только часть. Опять же, интересно, вот мальчик с лошадкой стоит, да, как выглядит эта игрушка. Мальчик в гамаке с няней, да. Это действительно было очень сильное, судя по всему.
1: А будущий, кстати говоря, скаут, да, лежит с спящим мальчиком.
2: Да, и там оловянные солдатики. И это вот, опять же, когда ты понимаешь, что вот это все, вот так, как это все происходило, и то, к чему это пришло, на самом деле все это достаточно, это было трагично, потому что старший Петр, он умер от туберкулеза, а до этого он был, судя по всему, очень известный у девушек кавалер. Тому есть подтверждение. Георгий, о котором уже Ирина Сославна рассказывала, он, да, он ссылка в Сибирь, это да, но и после этого он тоже, его очень много тюкали по работе. И тоже его, в общем-то...
3: Он был высококлассным инженером, да, железобетонщиком.
2: Да, да, да, но в силу... Вот как только... Я знаю, что когда строили заречный элеватор, там произошла авария, повлекшая гибель человека, естественно, обвинили в том числе и Георгия Преклонского. Почему? Естественно, происхождение и... Все было очень непросто. На самом деле, рубежный год, это не 16-й год, как я вот пишу, как указано в книге, когда все, они уехали и больше не вернулись. Рубежный год, это, конечно, 27-й, когда в ссылку выслали Георгия, когда умирает Петр и когда умирает последний владелец.
1: Итак, финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, кому адресован этот альбом, фотоальбом, эта книга? Мы очень много чего не успели сегодня разобрать, к моему сожалению огромному, потому что столько фотографий жизни, столько прям такой внутренней, естественной жизни. Там не все парадные фотографии. Кому?
2: Всем, кто хочет понять провинциальную усадебную культуру. Я не знаю, как по-другому сказать.
3: Всем, кто хочет собственную страну понять и людей в ней.
2: Ну да.
1: И только вот для вас, вы все-таки представитель научной интеллигенции, да, исследователь, что для вас еще, если можно, очень лаконично, что для вас еще важно? Это что толкает к чему? Каким размышлениям?
2: К дальнейшему исследованию Нижегородской провинциальной усадьбы, которая у нас исследована, очень недостаточно.
1: Как вы думаете, это действительно большой вклад, да. Вот такой томик за томиком, Преклонский стоит, да? Следующий, еще, ну, еще, еще. Ну, это то, куда мы движемся?
2: Сложно сказать.
1: Вспоминать, возрождать?
2: Я не знаю, как мы движемся, и в какой розе ветров мы движемся, но это надо делать.
3: Да, это надо делать в любом случае.
1: Приглашаем всех наших радиослушателей к прочтению и просмотру этого замечательного альбома. Наш разговор подошел к концу. Мы открывали книгу, фотоальбом «Нижегородская усадьба в подлинных фотографиях. Усадьба Преклонских» в Старинском. Запоминаем это название с трепетом, с благодарностью к нашей слушательнице, которая позвонила. В студии были автор книги Виталий Краснов, Ирина Агафонова. Именно ее семейный фотоальбом лег в основу этого издания. Огромное вам спасибо. Продолжайте работать. До встречи в нашей студии с новыми исследованиями, с новыми рассказами.
2: Спасибо.
1: Всего самого-самого доброго. До свидания.
5: Дворянских гнезд заветные аллеи, забытый сад, полузаросший пруд. Как хорошо, как все знакомо тут. Сирень и резеда, и эпомеи, и георгины гордые цветут. Затмилась ночь, чуть слышен листьев ропот. За рощей чуть горит луны эмаль. И в сердце молодом встает печаль, и слышен чей-то странный грустный шепот. Кому-то в этот час чего-то жаль.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Слово десятое у нас о злословии и клевете. Мы просто поговорим о злословии. Вот мы говорим часто, что мы ребенка нашего любим. Мы его укоряем, пилим, подпилим. Когда ты пойдешь на работу наконец-то, изверг ты этакий? Сколько можно на моей шее, на моей пенсии-то сидеть? Это мы о нем заботимся, правда ведь? О нем же заботимся, мы на работу его направляем. И так пилим его, и пилим ради заботы о нем. Говорим, ну я же люблю, мне же его жалко. И каждый раз, ну, человек там, допустим, пьет, или он наркоман. Мы так же, ну что ты такой, во что ты себя посмотри в зеркало, а? Ну каким ты стал, ну как тебе не стыдно? И это все мы называем любовью. Позвольте, а если бы вас самих так любили, ваши мужья, ваши жены, ваши работодатели, вам бы понравилось? А? Никому бы не понравилось. Никто не выносит укоризненного слова, кроме самых смиренных. Никто их не может понести. Каждый думает только о том, чтобы ему относились деликатно. Но почему-то, когда мы вот ближних наших начинаем наставлять на путь истины, мы это называем любовью. Нет. Если бы мы любили, то тогда бы человек чувствовал вдохновение или утешение. Он бы чувствовал мир, а он раздражается, и мы раздражаемся. А позвольте, апостол Павел сказал, что любовь, помните 13 глава 1 послания к Коринфянам? Любовь не раздражается, не раздражается. Если мы раздражились, значит никакой любви нет. И это очевидно, мы только прикрываем свое раздражение, свою нелюбовь. Нам на самом деле раздражает-то что? Что он у нас непутевый. Мы бы с большей радостью хвалились перед соседками, какой у нас замечательный сынок. Нам это хочется сделать. А вместо этого стыдно за него, такого сякого. Обидно, что он такой. То есть на самом деле я неудовлетворенную амбицию просто вымещаю на нем. А чтобы мне не было стыдно, я называю это любовью. Одно дело, когда вы наказываете ребенка за то, что он сделал плохой поступок. Накажите. Он там побил маленького, он там обманул, украл. Накажите. Но когда вы говорите, ты почему у меня такой непутевый? Это никакая не любовь. Это не наказание. Вы его не любите. Вы недовольны тем, что он не такой, каким вам хочется быть. Вы растревожены. Ваше самолюбие уязвилось. Ваша гордыня страдает. И поэтому вы ему мстите, как можете. Это совсем другое. И вот эту разницу надо даже в отношении ребенка нужно понимать. А если ребенку уже 30, так позвольте, надо было, как это в народе говорят, наказывать, когда он был поперек лавки лежал, а не когда повдоль. Сейчас это выражение почти непонятно, у нас лавок-то ведь нету. А лавки-то в селах-то стояли, я еще застал такие, они были шириной-то вот побольше, чем вот эта лавка, и на них пеленали, не на столе же, пеленали ребенка. Поэтому ложили его поперек лавки и пеленали. Вот отсюда и выражение. То есть пока он поперек лавки лежит, его можно положить. Вот тогда надо воспитывать. А когда он уже повдоль вытянулся, там уже все воспитание заканчивается. Но почему-то мамы чаще, папы как-то худо-бедно это понимают, а мамы вот никак понять не могут. Он уже взрослый, они все его пилят. За дело, да, он плохой, да, он непутевый. Семью бросил, ребенка не воспитывает, элементы не платит, нигде не работает. С каждой пенсии у мамы почти все берет, и, да еще и пьет. Да, плохой, но от того, что вы будете его пилить, ничего не изменится. Да и даже дело не в том, что не изменится, а в том, что пиля его, вы грешите. Вы лишаете себя возможности причащаться телу и крови Иисуса Христа. Потому что вы раздражены, вы не любите его. Кто любит, тот проверит это по тому, как апостол Павел сказал. Вот, то есть, понимаете, этот момент надо уяснить, что всякий раз, когда я злословлю, говорю худые слова про кого-то из людей или укоряю кого-то из людей, нет в этом никакой любви. Я грешу, я осуждаю человека, я злословлю человека. Что тогда делать? Но для начала молчать, потому что пока мы не научимся молчанию, мы, вот следующее слово, оно будет как раз 11-е, о молчании, как ответ на то, что делать, да, молчать. Молчать не всегда, вот из принципа, это далеко очень, безмолвие и молчание – это разные вещи, а молчать – это в смысле, что хочется на человека наорать, а мы молчим, хочется ему сделать замечание, а мы молчим. Хочется его вот просто вот вывести на чистую воду, окаянного такого, а мы молчим. И вот когда мы сдерживаемся, нам кажется, что все вокруг неправильно. Нет. Наша страсть, не находя выхода через слово, она начинает засыхать на корню и умирать. И потом, когда она умрет, вот эта страсть злословия, тогда мы можем человека найти слова, чтобы сказать. Когда все перегорит, мы, оказывается, понимаем, что человеку-то надо просто слово поддержки и утешения. А в первую очередь слово молитвы, как и говорит здесь Иоанн Лестничник. Таким образом, простым критерием любого нашего слова, которое бы мы не решили сказать, простым критерием является любовь. То есть, если мы любим человека, а значит, не раздражаемся на него. Значит, мы можем этому человеку что-то сказать. Ну, да, когда мы научились молчать, можно что-то и говорить. Если мы чувствуем, что наше сердце кипит, то есть мы раздражены на него на самом деле, то никакая это не любовь. И все, что мы скажем в этом состоянии человеку, будет ложью, будет грехом. Это понятно? Хорошо. Вот, и то, что касается рассуждения о ком-то, важно понимать, что мы не можем говорить о другом человеке в разговоре. Это будет всегда неправильно. Вот вы понаблюдаете, как, например, вы выстраиваете свой вопрос. А вот этот человек сделал то-то, то-то, то-то, потому что он правильно сделал. Вот этот вопрос поставили неправильно. Вам какое дело? Правильно сделал или неправильно? То есть вы хотите его осудить, его поступок, разобраться в нем. Кто дал право кому-либо судить чужую совесть? Нет, вы не можете. Я понимаю, что этот вопрос вызван нашим помыслом. Мы так мыслим в отношении этого человека. Мы думаем, так, что-то он делает, что-то не то делает. Вообще, зачем он это делает? А что он делает? Не-не-не, батюшки так не делают, не-не-не, что-то он не то. Пойду спрошу у отца Константина, то он делает или не то. А вам какое дело? Он перед своим Господом стоит или падает? И силен Бог восставить его. Надо в это поверить и запомнить. Но он же может вас соблазнять, да? Так вот, вопрос вас действительно волнует, поступки какого-то человека, правильный вопрос, так же, как и правильная мысль, будет звучать иначе. Вот, батюшка, вот этот человек делает так, как мне к этому относиться? не правильно он делает или неправильно, и не почему он так делает, и куда смотрит власть, большевики и правительство, вот, а по-другому, как мне относиться к тому, свидетелем чему я стал. Вот, я видел, батюшка ворует деньги. Меня спрашивают, прав он или нет. Что мне делать? Конечно, молчать. Помогать не надо. Молчать надо. Да, да. Но есть суд Божий, перед которым вы будете оправданы. Как знаете, в каноне Андрея Критского есть слова там, что и я никогда не утаивал слабости и немощи и грехи моих ближних. Вот, то есть Исаак Сирин пишет, если видишь согрешающего, распростри над ним покров свой и покрой его, чтобы никто никогда, да и ты сам, о грехе его не узнал. Покрой его, как будто ничего не было и нет. Есть разные случаи, то есть на самом деле не так все просто, вот, но по большей части большинство немощи и слабостей ближних можно действительно покрыть. Ну вот как-то надо это дело узнать. То есть смысл-то сейчас именно в этом, что мы не спрашиваем, прав человек или не прав. Мы спрашиваем, я видел человеческий грех, как мне к этому относиться? И вам ответят, как относиться. Как чаще всего это будет молчание, не осуждение, молитва за этого человека. Но не всегда. Иногда, может, вам посоветуют уйти и больше не входить в то место, где живет этот человек, даже не прикасаться. Вот, потому что ну, грех может быть очень скверный, который может вас заразить. Вот, иногда могут вам сказать, что надо прийти и сказать, например, там, начальству, скажем так. Вот прийти и сказать. Бывает такое? Там, если что-то связано с угрозой для здоровья других людей, вы не можете об этом молчать. Вы должны это сказать. И иногда, может, даже и обличить надо человека наедине. Ты что делаешь? Так же люди могут погибнуть. Мало ли, там разные случаи бывают. Поэтому, но в любом случае вы спрашиваете не как вот разобраться, правильно делает человек, не на его точку зрения стать и разобраться правильно, нет, а как мне к нему относиться. Вот. И есть еще один такой нюанс, что когда человек научится молчать, и немножко, действительно, хоть чуть-чуть, крошечку, научится любить, то первым, что с ним произойдет, он увидит потрясающую вещь. Тогда он увидит, что он и есть тот самый грешник, из-за которого всем все плохо. Но это только тогда, когда научится любить. Потому что вы не сможете научиться любить раньше, чем осознали, что вы не любите. А когда вы поймете, что человеку, которому вы 40 лет говорили о любви, что вы его не любите, вам станет, безусловно, стыдно. И этот стыд будет разрастаться все больше и больше. Все страшнее и страшнее. Вы поймете, осознаете себя величайшим обманщиком и имитатором. И кого-либо осуждать вам уже и в голову не придет. Шестой абзац, ну и сразу восьмой, они созвучны. «Видел я согрешившего явно, но втайне покаявшегося, и тот, которого я осудил как блудника, был уже целомудр у Бога, умилостив его чистосердечного обращения». Понимаете, это про то, как вот судить человека. Вы видели его грех, но вы не видели его покаяния. Вот скажем, даже про священника. Интересный образ. Вот вы приходите в храм и видите, в храме никого нет, только священника, который выгребает кружки. Скрыл кружки в карманы и набивает деньги. Вы это увидели. Разумеется, 100%. Если вы втайне не Серафим Саровский, вы его осудите. Потому что, ну, любой понимает, ну, как-то тайно вскрывать кружки, пока никого нет, комиссия же какая-то, ну, как-то надо сосчитать деньги. А он еще там не в мешочек, а в карманы набивает. Ну, понятно, батюшка такой вот. Все понятно. Вы, конечно, промолчите, не укорите. Пойдете домой, девяся сами в себе происшедшим. Ну, да, правда, наверное, говорят все попы вор. А священник взял эти деньги и пошел через дорогу в дом и отнес эти деньги бабушке, которой нечего кушать. Или в магазин пошел и купил и принес ей продукты. Вы этого не видели. Вы этого не знаете. Вы навсегда его осудили, а его даже осуждать-то не за что. А не по закону государственному, а по закону Божьему он хозяин этих денег. И куда хочет их. Туда и девает. Он отвечает за эти деньги перед митрополитом и перед Господом Богом. И если его спросят, он ответит. А все эти комиссии, это так, для государства, для законности, для бухгалтерии. А строго говоря, перед Богом отвечает только он, без всякой комиссии. И по совести он прав, что так сделал. Опять-таки, если комиссия составит акт о том, что эти деньги взяты из кружки, акт составлен и подписан, и эти деньги уже нельзя просто так взять и отнести бабушке. Их надо уже списывать. А как вы спишете? Под каким соусом вы их спишете? Бухгалтерия имеет свои закономерности, не так просто это сделать. И все. Поэтому, и он, зная этого, не дожидаясь комиссии,

0: напьются, приходят к бар.
1: Я слышу не колокольных звонов, потому что сегодня мы услышим не только один звон, перезвон или призвон, но многие разные мелодии, которые будут наш слух радостью наполнять.
2: После окончания божественной литургии в Антониевском храме звон колоколов на колокольне подхватили звонари-участники на фестивальной площадке в Парке Победы недалеко от храма. Там проходили репетиции участников перед выступлениями, а также импровизированные мастер-классы. В этот день позвонить в колокола могли все желающие. Были и те, кто прямо в этот момент с ними только познакомился. Опытные звонари делились секретами красивого звона с начинающими. Участники фестиваля рассказали, что колокольный звон – это искусство, в котором соединяются молитва, традиция и мастерство, а также музыка и точные науки. Помимо практики, звонари также изучают историю колокольного звона, его виды и устройство колоколов. Сергей, участник фестиваля из Нижнего Новгорода, рассказал о том, что самое сложное в звонарном искусстве.
3: Поначалу это было не терять ритм, самое сложное. Большая концентрация. Не торопиться. Потому что если торопишься, у тебя ничего не получится. Надо сосредоточиться и сконцентрироваться на звоне.
2: Ведущим фестиваля выступил руководитель Нижегородской школы колокольного искусства Алексей Кафанов. Кстати, в этой школе обучаются не только дети, но и взрослые. Алексей рассказал, с чем связано возрождение интереса к колокольному звону.
4: Мне кажется, люди созрели немножко для познания своей истории, тянутся к истокам. Вот, а, соответственно, где как не в церкви. И одно из каких-то таких символов церковных искусств – это колокольный звон. Это и молитва, это и человек, здесь все сплетается. И как-то люди обретают себя, голос души, голос русского неба через это.
2: На концерте звучали не только колокола, но и их древние предшественники – инструменты под названием «била». Между выступлениями звонарей на сцену с песнями выходили воспитанники православного детского сада имени преподобного Серафима Саровского. А параллельно для гостей фестиваля на площадке перед храмом проходила увлекательная программа и мастер-классы, в том числе по росписи деревянных колокольчиков, символов фестиваля. Фестиваль «Антониевские перезвоны» в очередной раз показал, как передается из рук в руки живая традиция голоса России. Ольга Ковалева, служба информации, радио «Обр».

0: эфире «Радио Образ».
1: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
4: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
5: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Заповеди блаженства. Нагорная проповедь Христа. Об этом мы продолжаем наш разговор. Эти заповеди, которые называем мы заповедями блаженства,

0: говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в Боге человек может найти истинную радость. Но мы в прежних наших встречах рассмотрели 4 заповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня разговор о 5-й заповеди. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны милостивые. Вот на первый взгляд кажется, что это такая простая, одна из самых простых, наверное, для понимания заповедей. Но все же вопрос есть, правильно ли мы понимаем. Что значит милостивые? Что вообще значит быть милостивым человеку? Милость и милосердие – это в понимании христианском от дела любви по отношению к ближним. В этих добродетелях мы подражаем самому Богу. Христос говорит: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, 6 глава. Бог посылает свои милости и дары как праведным, так и неправедным, грешным людям. Он радуется об одном грешнике, кающемся. Это тоже в Евангелии от Луки, в 15 главе говорится, что кается об одном грешнике, кающимся, нежели 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот от нас, значит, и это требуется. И такой же бескорыстной любви он учит нас всех, чтобы мы совершали дела милости не ради награды, не ожидая получить что-то взамен, а из любви к самому человеку, исполняя тем самым заповедь Божию. Быть милостивым – значит быть терпимым, значит быть добрым, милосердным. Быть милостивым – значит быть готовым откликнуться на чужую боль, на чужую проблему. Псалмопевец Давид восклицал: «Все пути Господни – милость и истина. Бог милостив, и милостивы не имеет границ или условий». Псалом 102. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Поэтому каждый из нас, каждый верующий призван быть милостивым. И милость, таким образом, становится условием веры, условием религиозной жизни. И в то же время из слов этого псалма мы видим, что милость – это еще и прощение. Вернее, это умение прощать, умение проявить любовь, милость и любовь к тому, кто не смог сделать это в отношении меня лично. И здесь-то кроется самая большая трудность. Как быть милостивым к тому, кто нанес обиду, оскорбил или обманул? Наверное, многие согласятся с тем, что бессмысленно таить обиду и желать отомстить. Лучше просто забыть все и быть равнодушным к обидчику. Так чаще всего мы и поступаем. Но будет ли это милостью? Скорее всего, нет. Вот Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И тогда, говорит Спаситель, будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот Христос не сказал «забудьте врагов» и вообще «врагах», но призвал нас ответить милостью и любовью на зло и обиды. И кажется это недостижимым. Но все-таки история Церкви, жития святых нам говорят обратное, что все же достижимо. Такая вот высокая планка. Конечно, не в одну секунду или мгновение. Вот обидели, простил и тут же милость сотворил. Но все же в течение времени она достижима. И если христианство – это, в общем-то, отказ от самого себя ради любви ко Христу, то этот отказ проявляется именно в милости и милосердии. Где мы можем проявить милость? Точнее, кому ее проявить? Господь дает нам ответ в притче о милосердном самарянине. Это Лука, 10 глава. Мы помним все эту притчу. Самарянин мог пройти мимо. Он был избит, разбойниками изранен. И, в общем-то, мимо прошел и священнослужитель, и церковный служитель. И проходил самарянин, к которому, в общем-то, иудеи относились с презрением, потому что самаряне и иудеи враждовали, не общались друг с другом. Как раз вот милость к тому, кто в этом здесь и сейчас нуждается, становится, который проявил этот самарянин, она и становится мостом, который простирается над всеми человеческими несовпадениями, разделениями, и, в общем-то, дает возможность людям простить и соединить свои действия и свои сердца во имя Христова. Оказать милость – это помочь другому человеку. А это значит преодолеть себя, оставить свои дела, заботы, оставить, чтобы принять на себя чужую боль, чужое горе, помочь, невзирая ни на что. А как раз этого нам не хватает. Мы ведь сами испытываем какие-то и обиды, и боль, и думаем часто, почему никто не видит и не замечает моей боли, почему мне никто не поможет. А вопрос задать себе бы следовало, а сам-то часто я вижу чужую боль? Часто следую словам Спасителя, просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Так говорит Христос. Вот еще его интересное и очень важное для нас высказывание. В Евангелии от Матфея, 25 глава, Христос говорит: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Какая от нас требуется выполнение задачи? И сказано: «Потому что милостивны сами будут помилованы, и напротив, тем, кто не сотворил добрых дел, тем нечем будет оправдаться на суде Божьем». А он ведь ждет каждого из нас. И, в общем-то, в этой притче о страшном суде как раз и говорится тоже об этом. Почему так сказал Христос? Видимо, для того, чтобы мы не проходили мимо чужой беды, осознавая, что, помогая человеку, делаем это для Бога. Мир жесток, но только милостью и милосердием можно преодолеть эту жестокость. А главное – научиться чувствовать чужую беду, чужое страдание, проходить мимо, не оставлять доброе дело на потом. Вот как относились к этому святые. Несколько высказываний я зачитаю. Вот, например, преподобный Петр Дамаскин. Цитирую: «Милостив тот, кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога. Или деньгами, или пищей, или силою, или полезным словом, или молитвою. И если имеет возможность помиловать просящего у него, считая себя самого должником, ибо он получил более того, что от него требуется, и помышляя, что он удостоился, подобно Богу, быть названным милостивым, и это от Христа, и в нынешнем веке, и в будущем, пред всей тварью, и что через брата Богу у него, Бог у него просит, и делается ему должником. Бедный может быть жив и без того, чего у него просит, но он без того, чтобы быть милостивым, по возможности не может быть жив или спастись. Ибо если не хочет умилосердиться над подобным себе по природе, то как просит Бога, чтобы он умилосердился над ним?» А вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов: «Правда божественная явилась человечеству в божественном милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием и никакой другой добродетелью. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, соделывает человека богоподобным. Это состояние, опять, блаженство». Еще одно высказывание, пожалуй, Иоанна Кронштадтского. Вот что он сказал: «Начальник может оказывать милость снисхождением, кротостью к согрешающим, терпением, вниманием к заслугам подчиненного и награждением их. Подчиненный – всегдашнюю исправностью, покорностью, усердием. Ученый может оказывать милость ближним, просвещая невежд, проводя в общество правое суждение о вере, о жизни, о цели бытия человека на земле, о благах земных, о смерти, о правде Божией, о суде вечном или обличая общественные пороки. Богатый может оказывать милость ближнему, жертвуя от своего имущества на нужды церкви и служителей ее, на благотворительные заведения или подавая щедрую милостыню бедным. Бедный своей признательностью и усердием в служении богатому, своей молитвой за благодетелей. Пастырь искренним и непрестанным попечением о спасении душ человеческих, непрестанным поучением их в Слове Божьем, всегдашней готовностью к исполнению приходских треб, к подаче советов, наставлений, утешений, опасомой почтительностью, благопокорностью и признательностью к пастырям, снисхождением и недостатком и усердной молитвой за них». Вот что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, что от каждого из нас может быть оказана милость и какая милость может быть оказана. А в целом, вот главные дела милости, они как бы для всех вот какие. Ну, что и говорит Христос. Напитать алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой приличной одежде, посидеть находящегося в темнице или больного, послужить ему, помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти, то есть позвать священника для исповеди и приобщения святых тайн, странника принять в дом, погребать умерших в бедности на свое иждивение или на собранное подаяние. Вот так советует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Делаем мы это. Помним ли о том, что помилованы будем, если сами проявляем милость? Но вот читая формальные заповеди, можно подумать, что Бог к милостивым относится иначе, чем к немилостивым. Одних он милует, а других нет. Вот как объясняет это профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Он говорит, ошибкой было бы понимать слово «помилованно» в юридическом смысле или полагать, что Бог, имея гнев на человека, но увидев его милосердие к людям, приложил свой гнев на милость. Здесь нет ни судебного помилования грешника, ни изменения отношения Бога к нему за его доброту. Преподобный Антоний Великий прекрасно объясняет это. Вот что он говорит, Антоний Великий, цитирует Алексей Ильич. «Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не допускают Богу воссиять в нас, с демонами же, мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили или Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся способными вкушать Божию благодать. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». То есть помилование означает здесь не изменение отношения Бога к человеку за его милосердие, но это милосердие к ближнему делает самого человека способным к восприятию неизменной любви Божией. Таков закономерный и естественный процесс. Подобное соединяется с подобным. Чем ближе становится человек к Богу через свое милосердие к ближним, тем больше Божьей милости он становится способен вместить. Вот, мне кажется, что очень доступно, понятно и четко как-то изложено становится ясно, что же требуется от нас, если мы, стараемся быть милостивыми. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». А если мы дела милосердия совершаем с чистым сердцем, то еще и Бога увидим. Но это уже шестая заповедь, и о ней разговор будет в следующем выпуске программы.
1: Заповеди блаженства.

Село Барцурманы Пельнинского района – место паломничества многих верующих. Прославил село преподобный Алексей Барцурманский. Он был современником Серафима Саровского. Они не были лично знакомы, но знали друг о друге. Когда к батюшке Серафиму приходили люди из мест, близких к Барцурманам, преподобный отправлял их обратно, со смирением уверяя, что у них есть свой усердный ходатай и молитвенник перед Богом. Священник села Барцурманы – отец Алексей. Отец Алексей служил в храме Успения Пресвятой Богородицы, построенном в 1785 году. В конце XIX века к Успенской церкви в Барцурманах пристроили правый предел в честь святителя Николая Чудотворца, а в начале XX века – левый во имя святителя Иоанна Златоуста. Канонизировать отца Алексея собирались еще в 1913 году. Тогда специальная комиссия приезжала в село и нашла подтверждение совершения чудес по молитвам праведного Алексея. Но канонизации батюшки помешали Первая мировая война и революция. Как раз в то время священником в Успенском храме Барцурман был Михаил Воскресенский, уроженец села Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии. Ныне это Сеченовский район Нижегородской области. К Курмышскому уезду тогда относились и Барцурманы. Служить в Успенском храме села молодого священника назначили в 1907 году. Прихожане любили своего батюшку за его доброту, благочестие и безупречное исполнение пасторских обязанностей. Незадолго до Октябрьского переворота Михаил Воскресенский был назначен благочинным первого округа Курмышского уезда. В 1918 году начались открытые гонения большевиков на церковь. Тогда же повсюду начали подниматься восстания. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители Курмыша и его уезда решили присоединиться к белогвардейцам. Мятеж начался в ночь на 2 сентября, а уже 4 сентября из Ядрина вышли два карательных отряда. Красный террор в уезде начался тотчас. Жестокой расправе подвергся правый и виноватый. По Барцурманам пронесся слух, что каратели всех истребят. Тогда крестьянин по прозвищу Еленя залез на колокольню. По округе разлетелся сильный набатный звон. Отца Михаила в то время в селе не было. Ночью отряд карателей вошел в Барцурманы. Были арестованы 30 человек, среди них и вернувшийся домой отец Михаил. Никакой вины за отцом Михаилом не было, и мучители-красноармейцы обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью белогвардейский отряд Колчака. Всех арестованных решили казнить. Всю ночь перед расстрелом их избивали, с особой жестокостью мучили отца Михаила. 8 сентября перед полуднем колонна из 30 человек в сопровождении карателей двинулась из села по дороге на Курмыш. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальные песнопения, а вместе с ним их пели и прихожане. Из всех арестованных только один человек остался в живых – Иван Петрович Курепин. Он рассказал впоследствии своим односельчанам о подробностях мученической кончины священника, церковного чтеца и 27 крестьян. На юбилейном архиерейском соборе в 2000 году Михаил Воскресенский и 28 верных членов его общины были прославлены в лике мучеников Русской Церкви. На этом же соборе состоялась и долгожданная канонизация святого праведного Алексея Барцурманского.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сияя животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших, дажь быть сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты бы и все истинные желания и незреченные веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же ми и си подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистою совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сы и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи имя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробне прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистые Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда покрови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, от небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присные во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Богу словросшую сущую Богородицу те величаем, именем Господним благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй меня творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен твоим поучитеся,

и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо со Твоих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, веси бо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела». И всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разумом,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

0: да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиообраз программа «Да исправится молитва моя». И я ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы продолжим знакомство с хорошо известными, но не всегда до конца понятными молитвами из православного молитвослова. В прошлых встречах мы разобрали смысл первых 7 стихов 50-го псалма. Сегодня мы продолжим разбор и знакомство со смыслом этого хорошо нам известного фрагмента Псалтири царя и пророка Давида.

стих 8. Так он звучит на церковно-славянском языке. «Себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости твоя явил ми еси». А так он звучит в переводе на русский язык. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою». Это очень непростое предложение, одно из труднейших для понимания, как в еврейской Библии, так и в нашем синодальном переводе, который я зачитал. Оно звучит невразумительно. Дословный перевод с древнееврейского такой: «Ты истины желаешь в заштукатуренном, в замурованном премудрость мне показываешь». Заштукатуренное и замурованное, очевидно, метафоры со значением «скрытое», «тайное». Скорее всего, речь идет о том, что даже в тайном, в личной нашей жизни, скрытой от людей, Господь желает нашей праведности. Та же мысль встречается и в других псалмах. Например, в 18-м псалме говорится: «От незримых грехов очисти меня». Здесь тоже имеется в виду тайные грехи, грехи, принадлежащие сокровенной нашей жизни. В греческой же псалтире, как и в славянской, эти строки понимаются по-другому. «Себо истину возлюбил еси, безвестные тайные премудрости твоя явил ми еси». То есть здесь говорится не о том, что Богу ведомы тайны души человеческой, а о том, что Давиду явлена тайная премудрость Божия. «Внутрь меня явил мне премудрость», то есть духовно меня просветил, сообщил то откровение через пророка, которого я своими силами не мог бы узнать. «Вот ты возлюбил истину». Господь любит только истину, а потому эту истину Он желает видеть и в людях. Так, для поддержания влечения к истине, и даются людям откровения. Однако библеисты отмечают, что здесь все-таки, вернее, еврейский текст. Далее стих 9. «Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыши мя, и паче снега убелюся». А вот он в переводе на русский язык. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Иссоп – это небольшое растение, стебли которого, собранные в пучок, использовались в качестве крапила. Таким крапилом пользовались для совершения ритуалов очищения. Священники крапили грешника кровью жертвенного животного или водой. Обычно окропление происходило для очищения нечистоты, вызванной, например, прикосновением к покойнику или при очищении прокаженного. Таким образом, Давид свою нечистоту воспринимает как проказу или имеет в виду, что руки его запятнаны кровопролитием, смертью. Святые отцы видели в этом ритуале очищения через окропление кровью Агнца пророческое указание на грядущее очищение всех грешников кровью великого Агнца Иисуса Христа. «Давид, — пишет святой Афанасий Великий, — говоря о крапише мя иссопом, прекровенно разумеет будущее очищение всех кровью истинного Агнца Христа, которое лишь одна может очистить и сделать белее снега». Святой Феодорит Кирский также видит в окроплении кровью указание на очищение кровью Христовой, но подмечает и указание на древо, иссоп. Таким образом, он видит, что здесь и указание на крест, через который состоялось окропление кровью Христовой грешников. Здесь указывается на кровь Христову и спасительное древо креста и на спасение, подаваемое приступающим с верою. Далее стих 10. «Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные». Вот он в переводе. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости
тобою сокрушенные». Кости сокрушенные – метафора, обозначающая человека, в данном случае Давида. Слово «сокрушенные» в еврейском переводе как «растоптанные», то есть здесь псалмопевец подчеркивает свое совершенное уничижение и падение. «Меня, растоптанного, уничиженного, Господи, прости и дай мне радость спасения». Святой Феодорит Кирский говорит, что Давид после своего греха пришел в расслабление и что здесь он молит, чтобы кости, смиренные ныне злостраданием, снова процвели и восприняли свою крепость. Но кажется, что этот текст нужно понимать не как мольбу об исцелении, а как вопль поверженной и растоптанной души. Стих 11 звучит следующим образом. «Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти». А это в переводе. «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». «Воззри, — говорит пророк, — не на совершенные мною беззакония, но на меня, оплакивающего их». Снова обращается Давид к исповеданию и ищет прежней близости к Богу, просит Бога возрадовать слух души его вестью о помиловании.

Теперь стих 12. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови в утробе моей». И перевод этого стиха. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». В этом стихе пророк просит чистоты сердца в отношении всего творения. Достигнуть такого состояния сердца возможно только через одного лишь Иисуса Христа. Доказывается чистота сердца нерассеянной молитвой. Нелегкое дело приобрести чистое сердце. Много нужно человеку борьбы и труда, чтобы чистыми иметь совесть и сердце и всецело искоренить в себе зло. От сердца бо исходят помышления злая и сквернящая человека, сказано в Евангелии от Матфея. Всякий, имеющий вражду к ближнему, имеет сердце нечистое и может считаться прокаженным. И по закону Моисея недостоин даже входить в дом Господень. Сердце чистое есть сердце кроткое, смиренное, не лукавое, простое, доверчивое, не лживое, доброе, не подозрительное, не злобивое, не корыстное, не завистливое, не прелюбодействующее. Душа находится в самой середине существа человека, в сердце, почему часто и называется она сердцем, а оно – душой. Сердце есть душа наша. Оно – око существа человеческого. Чем оно чище, тем яснее, быстрее и дальше видит. Говоря о духе правом, блаженный Давид разумеет не Всесвятого Духа, но просит обновить поврежденное грехом сердце его и укрепить в нем разумную духовную силу, чтобы идти ему путем божественным. «В утробе моей» значит «внутри меня». Стих 13. «Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня». Вот он в переводе. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». В стихе 13 он молит, чтобы Господь не отверг его и не отнял от него Духа Святого Своего. Возможно, Давид вспомнил, как был отстранен от царства Саул. В ветхозаветных писаниях это было представлено именно как отнятие от него Святого Духа. Из слов стиха мы ясно понимаем, что Давид не был лишен благодати Всесвятого Духа, ибо он не просит о том, чтобы воспринять Духа как лишенному, но умоляет не лишить его Духа и не удалять от него божественного о нем попечения, ибо лицом называется здесь божественная промыслительность.

На этом я с вами прощаюсь. А в следующий раз мы продолжим знакомство с одним из творений царя и пророка Давида, псалмом под номером 50. Всего вам доброго. Храни вас Господь. До следующей встречи на волнах радио «Образ».

да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы продолжаем разговор о русских святых, преподобных русского севера, подвязавшихся в монастырях, основанных ими в русских северных пределах. Самым отдаленным из русских северных монастырей всегда был Соловецкий. И он также был обязан своим основанием постриженнику Кирилла Белозерского монастыря, преподобному Савватию, который жил в первой половине 15 столетия. Сначала преподобный Савватий перебрался в Преображенский монастырь на Валааме, но уже в 1430-х годах в поисках уединения вместе с монахом Германом Свыги поселился на Соловках. Через некоторое время Герман ушел на Онегу, то есть на Онежское озеро, а Савватий остался на острове один. Предчувствуя свою кончину, он вернулся на материк, на Карельский берег, где и умер. Год спустя Зосима, уроженец Обонежья, встретил Германа, узнал об этом острове, и они вместе вновь поселились на нем. Позднее здесь возник Преображенский монастырь, игуменом которого и стал в середине 15 века преподобный Зосима. При этом на Соловки были перенесены мощи преподобного Савватия, и началось его местное почитание. Зосима, Савватий и Герман Соловецкие были канонизированы в 1547 году. Иконы Зосимы и Савватия Соловецких появились довольно рано и имели широкое распространение, в отличие от Германа Соловецкого, чьи изображения встречаются гораздо реже. Еще при жизни Зосимы над гробом Савватия была поставлена икона преподобного, привезенная на Соловки, знавшим его при жизни новгородским купцом Иоанном. Первый парный образ Зосимы и Савватия был написан в 1478 году игуменом Дорофеем, который стал также автором его жития. Со временем текст этого жития подвергся многочисленным переработкам и дополнениям. Если на иконе Дорофея преподобные были просто представлены в молении ко Христу, то на более поздних образах стали появляться дополнительные детали. Так в XVI-XVII веках преподобных нередко изображали держащими в руках модель монастыря, основанное ими, или монастырь был представлен внизу на поземе, то есть на земле. Очень оригинальный вариант, когда монастырь изображался очень подробно, а фигурки святых уменьшены в размерах и помещены внутрь монастырского ансамбля. Такие образы появляются вскоре после 1615 года, когда в Соловецкой обители была выстроена иконописная палата, где и создавались многочисленные иконы святых для прибывавших на остров многочисленных паломников. В конце 17 века для этих целей начали печатать гравюры, в которых монастырь представал во всех архитектурных и топографических подробностях и с пояснительными текстами. Они нередко служили образцом для иконописцев. Другой известный северный монастырь называется Троицкий Александро-Свирский монастырь. Он был основан в 1506 году преподобным Александром, канонизированным уже через 14 лет после его кончины, то есть в середине 16 столетия. В миру святой носил имя Амос и был уроженцем тех мест, где впоследствии и подвязался. Тайком от родителей он ушел на Валаам, где спустя 7 лет принял монашеский постриг, а спустя еще 7 лет переселился на реку Свирь. Александр Свирский выделялся среди всех русских преподобных тем, что ему единственному являлись при жизни и Богородица, и Святая Троица, которой он посвятил свою обитель. Древнейшая икона святого была написана ко времени его общерусского прославления в 1547 году и представляет собой житийный образ со 129 клеймами, подробно иллюстрирующими текст его жития. Этот образ находится в Успенском соборе Московского Кремля. Затем, возникнув как житийные клейма, они получают самостоятельную жизнь и отдельные иконографии чудесных явлений преподобному Александру Свирскому. Явление ему Божественной Троицы и в виде трех ангелов стало излюбленным сюжетом раздаточных икон Александра Свирского монастыря, то есть тех икон, которые увозили с собой паломники и распространяли по всей православной Руси. Уникальная по своей композиции икона подробно иллюстрирует события, произошедшие незадолго до кончины святого. Преподобный Александр захотел построить каменный храм в честь покрова Пресвятой Богородицы и пригласил для этого мастеров из Москвы. Когда заложили основание, то на месте алтаря преподобному явилась Богоматерь с младенцем в окружении множества ангелов и предсказала процветание обители на многие годы. Слева изображены одна над другой три сцены, предшествующие явлению. Внизу Александр и его ученик Афанасий читают акафист Божьей Матери. Выше Александр предупреждает ученика об ее явлении. Еще выше преподобный Александр держит за руку и выводит с собой из кельи испуганного Афанасия. В центре, в окружении ангелов, представлена Богородица с младенцем на престоле. Ниже, около фундамента храма, дважды изображен преподобный Александр, слушающий слова Богородицы и падающий перед ней ниц. Внизу справа рабочие, несущие строительные материалы, а над ними сцена беседы Александра с монахом Исаией.
0: Русские иконы.

и бесплотные. Избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помыслы раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честнаго креста знамением,

и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо со Твоих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, веси бо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела». И всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава,
со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй,
заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся, то, чьи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Филарет.
1: Патриарх Филарет – третий патриарх Русской Православной Церкви и великий государственный деятель времен Смуты. Он был возведен на первосвятительскую кафедру 24 июня 1619 года после семилетнего периода так называемого межпатриаршества. Его интронизацию возглавил патриарх Иерусалимский Феофан IV, который по промыслу Божию оказался в то время в Москве. Временем окончания смуты в российском государстве принято считать 1613 год. В этом году представители всех русских земель избрали на соборе нового царя, 16-летнего Михаила Федоровича Романова. Отцом молодого царя был Федор Никитич Романов. Такое имя носил в миру будущий патриарх Филарет. Федор Никитич Романов приходился родственником Ивану Грозному, точнее его супруге Анастасии Романовне. После кончины бездетного царя Федора Иоанновича, последнего представителя московской ветви династии Рюриковичей, Федор Никитич стал одним из законных претендентов на трон. Борис Годунов, захватив царскую власть, не без оснований боялся, что этот влиятельный боярин сам пожелает предъявить права на русский престол. Поэтому Борис подверг опале весь род Романовых. Федор Никитич был насильственно пострижен в монахи с именем Филарет и отправлен в монастырь святого Антония Сийского в Архангельской губернии. Его супругу Ксению Ивановну также насильно постригли в монашество под именем Марфа. Не сразу проникся бывший государственный деятель монашеской жизнью. Но затем, смирившись перед волей Божьей, Филарет стал искренне подвязаться по всем правилам строгой православной аскезы и так в этом преуспел, что вызвал большое уважение и почитание в церковном мире. После смерти Бориса Годунова в 1606 году его возводят в сан митрополита Ростовского. В смутное время самозванец Лжедмитрий II, захватив митрополита Филарета в плен, нарек его патриархом московским, но держал его в неволе. Впоследствии Филарет был назначен на опасную должность духовного главы русского посольства у Сигизмунда III. За отказ писать в Смоленск о сдаче города полякам митрополит Филарет был взят под стражу. Последовали годы томления в польских застенках. Почти 9 лет пребывал он в плену и показал такое крепкостоятельство, что снискал уважение у поляков. В 1613 году Земский собор избрал на русское царство Михаила Романова, а за его отцом утвердил титул нареченного патриарха. Зная, как дорог царю Михаилу его отец, поляки выставляли все новые и новые требования и медлили с разменом пленника. Но Филарет держался мужественно и неподкупно, написав сыну, что он скорее останется в великом утеснении, но не пожертвует и пядью русской земли. Размен пленных произошел только в 1619 году. Этот плен, соединенный с тяжкими лишениями Филарета, возвысил его в глазах россиян. На него смотрели как на мученика, пострадавшего за православную веру и за Отечество. Почти сразу же по прибытии митрополита Филарета совершилось избрание и наречение его в патриарха. Патриарх Филарет сделался ближайшим советником и фактическим соправителем царя Михаила Федоровича Романова. Умудренный большим жизненным опытом, первосвятитель хорошо знал систему государственного управления и помогал юному и неопытному государю, своему сыну. В правительственных указах имя патриарха стояло рядом с именем царя. Он носил титул «Великий государь, святейший патриарх Филарет Никитич». Патриаршая деятельность Филарета состояла в охране чистоты православия, в преследовании религиозного вольнодумства и в реформе церковной администрации. Большое внимание патриарх Филарет уделял внешней политике, руководил дипломатическими сношениями. Патриарх Филарет заботился и о насаждении школ, призывал архиепископов к учреждению училищ при архиерейских домах. По его благословению при Чудовом монастыре в Москве было открыто греко-латинское училище, ставшее очагом духовного просвещения. Первосвятитель много внимания также уделял печатанию и исправлению богослужебных книг. В 1620 году по благословению патриарха Филарета была учреждена новая Тобольская епархия, имевшая огромное значение для распространения христианства среди народов Сибири. При патриархе Филарете возобновились прерванные в эпоху смуты сношения Москвы с восточными церквами и приезды в Москву за милостыней многочисленных представителей духовенства этих церквей. Патриарх Филарет скончался 1 октября 1633 года. Он сам указал себе преемника, архиепископа Псковского Иоасафа. Погребен патриарх Филарет в Успенском соборе Московского Кремля.
0: Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. А я пока жду ваших вопросов, отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. Почему мы молимся не сразу Господу, а святым? Вот, не противоречит ли это заповеди поклонения единому Богу? Это, конечно, не противоречит этой заповеди, потому что поклоняемся мы Богу, а святых мы почитаем. Даже вот обращаясь в молитве к святым, которые имеют благодать в тех или иных нуждах помогать людям, мы знаем, что один Господь, в общем-то, Он податель всех благ. Да? А в этом смысле мы всегда молимся Богу, надеемся на Его милосердие, всемогущество, вот обещая в своих молитвах подражать жизни тому святому угоднику, посредством которого мы к Богу вот, обращаемся. Как относиться к чудесам, которые описаны в житиях святых? Ну, к чудесам относиться, конечно, всегда нужно осторожно, потому что истинные чудеса, во-первых, они и редко совершаются, и совершаются по воле Божией в целях только добра, непосредственно Богом или при посредничестве святых, при содействии божественной благодати. Но бывают чудеса, конечно же, которые и не от Бога, чтобы как-то так вот искушать людей. Поэтому и относиться нужно с рассуждением, чтобы не перепутать истинное чудо с бесовским каким-то действием. Ну, а по плодам святые отцы учат нас, что мы, как и Священное Писание говорит нам, и святые отцы, что по плодам мы можем различать, истинное чудо или нет. Потому что от истинного чуда всегда бывает радость, мир и покой в душе. Вот. К изменению зовет это чудо, к изменению как-то жизни, видимости своей греховности и оцерковлению там, в дальнейшем, например. Вот. А напротив, обольщающее чудо может только вот смятение вызвать и какое-то неустойчивое состояние духа. Поэтому нам следует относиться к чудесам, которые в житиях святых описаны, вот, и, да и в наше время случаются нечасто, но бывает вот с такой вот осторожностью. Вот. А, конечно, в древности мы знаем, что чудес больше совершалось, и это отражено в житиях святых. Сейчас меньше, вот, поэтому, да, еще раз можно призвать к осторожности, и специально не нужно искать чудо, воля Божия на все, и поэтому даст Господь, если будет необходимость в каком-то... Почему в житиях святых вот много чудес, которые нам сейчас, современному человеку, даже, ну, иногда как-то, что ли, ну, не верится в то, что могло так быть. Да, ну, там, рука, скажем, у Иоанна Дамаскина, там, сумела прирасти отрубленная рука, там, такие чудеса уж удивительные совершенно. Но нам нужно не забывать, что, ну, во-первых, да, и чудес было больше, и люди верили крепче, пожалуй, что в те времена... и надеялись на волю, на помощь Божию. А потом еще и сами жития святых, это все-таки, надо помнить, что это жанр. И жанр это такое, имеет одной из своей целей, жанр литературный, рассказывая об этом. Конечно же, какие-то есть и встречаются преувеличения, допущения, потому что воспитательное значение житий святых, оно, конечно, непререкаемо. Для того и описывается столько чудес. Но, опять же, мы с осторожностью и размышлением к ним относимся. Вот. Нужно ли обычному человеку к святости стремиться? Ну да. Во-первых, все призваны к святости. Вот. Таинство крещения — это, в общем-то, начало всему. Потому что здесь дается некоторый потенциал святости человеку, и который, ну вот, он должен реализовать в жизни. Это нелегко, но и Христос предупреждал, что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. А святость, обожение — это цель христианской жизни. Иисус говорит апостолам: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот, так что стремиться мы можем как к идеалу, который, может быть, и недостижим, но тропинку к нему мы прикладываем. Да. Вот об иконопочитании вопрос есть у нас. Звоните 246-73-88, спрашивайте, как сложилась традиция иконопочитания в православии. Ну, это икона, это переводится с греческого как образ, да, и вот называют икону и бессловесной проповедью, и окном в невидимый мир. Это, конечно, все так. Вот, и восходит это, конечно же, иконопочитание к личности, к первообразу Бога Троицы, к личности Христа, Богородицы. Потому что вторая заповедь Ветхого Завета запрещает поклонение кумиру и какому-либо изображению. Вот. И дана заповедь, чтобы люди той эпохи вот, не поклонялись языческим идолам. Нельзя было Бога увидеть. Да? Но потом люди уже видели в образе Иисуса Христа, потому что апостол Филипп, например, спрашивает: «Господи, покажи нам Отца». А Господь отвечает: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца». Поэтому, так и с тех пор и нерукотворный образ, который был дан Спасителем, все это как-то уже формировало вот такое иконопочитание. И поэтому сейчас Федор Студит, например, преподобный Федор Студит писал: «Почитание иконы Христа основывается на учении святых отцов. Если почитание уничтожается вместе и домостроительство Христа. И если поклонение не воздается иконе, уничтожается точное поклонение Христу». Это так, да. Вот задали вопрос, я обещал на него ответить, почему Петра Первого называли антихристом. Да, было такое действительно в начале XVIII века, ну и в общем весь XVIII век, но началось это где-то в начале, связано еще, в основном это было в старообрядчестве, его вот так называли. В общем-то, две легенды существуют на эту тему. Одна из них говорит о том, что Петр антихрист, а вторая — это о том, что его подменили. И говорили, что когда вот он находился в этом в Европе, то, значит, был подменен. И не случайно, что когда он вернулся из этого великого посольства, так называлось это, вот он сразу прошел в немецкую слободу, а не в храм там поклониться святыням. И, значит, народ стал говорить, что вот Господь не допустил его к святыням православным, а он пошел вот к немцам. За деятельность, конечно, в основном это, конечно, связано с его вот такой вот кипучей деятельностью, которая не всегда была по душе народу, вот, и многие как-то по-своему понимали вот эту православность, вот, и сложилось так, и стали называть его вот антихристом. В какое-то время, в середине XVIII века, некоторое затишье об этом произошло, а потом снова вспышка была в старообрядчестве, значит, среди бегунов была такая, у них было такое, ну что ли, ответвление в старообрядчестве, секта, если можно назвать, толк, Вот бегуны, которые там, они и отвергали и паспорта, и все это, ну, вообще все какие-либо документы. И вот у них вот такой вот снова была вспышка, значит, понимания Антихриста, значит, в роли... В Петре видели Антихриста. Ну, да, в общем-то, ведь антихристами называли в истории, если мы посмотрим, немало каких-то деятелей, начиная с Нерона, наверное. Вот, и в другие времена также и Петру это досталось. Но да, откуда, так сказать, корни идут? Потому что мы... По апокалипсису, откровение, это 13 глава, в основном рассказывает о явлении Антихриста, вот, и что он должен явиться. И это, конечно, знаем мы, как православные люди, и люди, читающие Священное Писание, в том числе и Откровение Иоанна Богослова. Вот. Ну, а дальше уже домыслы людей, кто им был не по душе, они, значит, вот именовали Антихристом. Вот так досталось это и Петру также. Вот, вот такой вот вопрос у нас еще есть. Да, ну, а, кстати, вот действительно, вот еще раз о Петре, когда это, почему называли, да, что вот как раз он пропал, говорили, что настоящий-то Петр, которого вот подменили, что он попал в стекольном царстве во время вот своего великого посольства, а вместо него в России явился жидовин от колена Данова. Вот, и он стал, причем так у них распространилось, да, что он стал, Петр имеется в виду, ну, вот этот вот подмененный, да, антихрист, родоначальником династии антихристов. Вот, ну, вот так вот, такое было. Утверждалось, что дух Петров есть дух всех российских государей, который действует и действовать будет до скончания века. Поэтому в их среде император рассматривался как исполнитель законов и продолжатель дел первого антихриста, что оправдывало некоторое непокорение властям, придавало такое эсхатологическое обоснование борьбе против существующего строя. Вот почему его называли антихристом, да. Вот такой вопрос у нас был. Студенты, видимо, спрашивают. Большинство моих одногруппников перед тестами и контрольными работами призывают халяву и кладут под пятку монету. Действительно ли это помогает получить хорошую оценку? Ну, нет, конечно. Хорошую оценку помогает получить добросовестную учебу в течение семестра, да, и серьезная подготовка к экзамену. А вот это суеверные глупости там, как-то, да, даже с язычеством-то не знаю, как увязать понятие там халява, которые еще и, значит, призывают как-то ее. Ну, да, так что не помогут они пустой голове. Ну, такой вопрос. Вычитал в новостях, что в день усекновения главы Иоанна Предтечи запрещено работать в земле и держать в руках любые острые предметы. Чем это объясняется? Да ничем не объясняется. Суеверий вот различных великое множество, и совсем ни к чему их объяснять. Просто о них думать не надо. Да, вот такой нам пришел вопрос. А как побороться с унынием, спрашивает нас Нина. Да, очень тяжело. Мы как-то об этом говорили, я помню, что очень подробно говорили, лекарство от уныния, да, каждого постигает. Сейчас вот больше стали слово «уныние» употребляют, конечно, воцерковленные люди, а так говорят о депрессии, прибегают к антидепрессантам, всему остальному, но... Да, вот современный человек так, он мало верит в то, что он, к сожалению, да, что он может сам что-то сделать. А ведь постигало уныние вот, и святых, и монашествующих, и они искали способы, не было тогда никаких антидепрессантов и так далее, способы в молитве и в какое-то проявление силы воли. А вот конкретно называется всегда – что-то помогает от уныния, то, что человек делает своими руками что-то. Кто-то там, я не знаю, вышивает, кто-то, я не знаю, рубит дрова или еще что-то. Во всяком случае, занимается каким-то конкретным очень делом. И это говорят, в общем-то, святые отцы, что вот такое вот рукоделие, оно от уныния первая помощь, а дальше уже, ну, помогай себе сам и молитвой, и причастием, и исповедью в этом. И не допускать его надо, потому что уныние имеет свойство, да, переходить в отчаяние, а отчаяние еще более серьезный грех. Но дело не в том, что какой серьезней, какой несерьезней, а в том, что это человека, конечно, отталкивает и от молитвы, и от каких-то, ну, жизни христианской. Поэтому бороться с ним действительно нужно и не сдаваться. Так. Да, из каких источников, вот такой был вопрос, из каких источников мы узнаем о жизни Богородицы? Мы вот, если посмотрим Священное Писание, и четыре Евангелия, Деяния апостолов, мы очень мало находим там рассказов о Пресвятой Богородице. Повествования очень короткие, да. Даже у креста мы говорим, вот стоял Богородица, стоял Богослов там. Вот. О ее жизни, о том, и в то же время есть праздники, да, Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм, другие какие-то, вот, успения. Хотя об этом Новый Завет нам, в общем-то, почти ничего не говорит. Поэтому истории ее вот родителей, если говорить о Рождестве, да, и Иоакима, и Анны, то мы узнаем из апокрифов. Это протоевангелие Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие детства, книга Иосифа Плотника. Вот, и церковь признает достоверность отдельных сюжетов, которые изложены в этих неканонических литературных источниках. И кроме того, это еще один источник — церковное предание, богослужебные тексты, также каноны, стихиры, тропари. Вот поэтому и вот о каких-то событиях, которые важны для христианского понимания, для сердца христианского, они, конечно, вот церковью, даже если их нет в Ветхом Завете, но они живы, они... Ведь не все есть, ну, например, даже о таинствах, да, о таинствах крещения, как нужно крестить человека. Это же об этом не говорится в Евангелии. Упрекают нас в этом какие-то некоторые сектанты, говорят, а вот там, если в Евангелии об этом не говорится, значит, это что-то неправильно. Нет, есть еще у нас, кроме Священного Писания,

Ну, во-первых, сейчас мы едва ли найдем, встретим юродивого действительно где-то, поэтому различать тут, наверное, не придется. Но знать-то, что, кто это такие и почему они также причислены к лику святых, да, вот, болезнь есть болезнь, да, это, вот, понятно, душевно больной человек или одержимый там, это одно. А юродство Христа ради, это, конечно, это сознательный такой духовно-аскетический подвиг, который вот в чем заключается? В отказе от общепринятых норм жизни, принятии особого образа поведения, а внешний, который напоминает человека, который лишен рассудка, вот, унижение терпит, так терпеливо, да, переносит какие-то поругания, телесные лишения. Знаем, как это было и с Ксенией Петербургской, там, да, Василий Блаженный, да, Никола Салас и другие известные юродивые. Вот, они старались, Христа ради юродивые, прежде всего, победить начало всех грехов, победить гордость, конечно. Для этого и вели вот такой брали на себе так необычный образ жизни, представлялись как бы лишенными рассудка и вызывали насмешки людей. И вместе с тем, вот такой символической форме обличали зло в мире и словами, и действиями. На Руси вообще юродство было достаточно распространено. Вот. Ну, так сейчас, я думаю, что этот такой образ святости мы едва ли встретим. Поэтому и различать едва ли нам придется. Ну, так или иначе, но к неадекватным людям нам следует относиться спокойно и сострадательно. Надо сказать, что встречается в церковной жизни и лжеюродство, или кликушество. К этому тоже с осторожностью надо относиться. Вот. Лжеюродство, конечно, церковью не поощряется. Есть правило Трульского собора, кстати, 692 год, которое запрещает притворное беснование. Вот. Правда ли, что со слабой верой нужно бороться усилием воли? Да, конечно, именно усилием воли и преодолением лени и искренним желанием узнать как можно больше о своей вере. Молиться, просить и просить Бога в помощи, в укреплении веры. А как и, кстати, вот и уныние, и другие какие-то грехи, конечно, мы проявляем усилия воли, чтобы их победить. А без этого, само собой, никогда ничего не происходит. Да. И поэтому, желая, чтобы вера укрепилась, да, искренне желая и зная, что ее недостаточно, так, она ведь тоже проявляется в каких-то конкретных действиях, в наше вот такое недоверие, малая вера. Ну, давайте вспомним Евангелие от Марка, когда отец отрока, да, он со слезами воскликнул: «Господи, верую, помоги моему неверию». Вот так и нам надо поступать и просить у Бога. Говорит, что я верую, то есть я хочу веровать очень, очень искренне, но помоги моему неверию, что у меня не хватает своих сил обрести такую веру, но ты-то в силах мне помочь. Вот такой вот странный несколько вопрос. Слышала, что когда одолевает сомнение, лучше не ходить в храм и не причащаться, чтобы не лицемерить. И молитва в таком состоянии тоже будет неугодна Богу. Так ли это? Я думаю, не так. Если не молиться и не ходить в храм, и не причащаться, то как можно сомнения победить? Это значит согласиться с ними и в них оставаться, это значит в таком вот болоте, и не выбираться из него. Напротив, нужно просить у Бога, чтобы он укрепил веру, и для этого и молиться, и, может быть, в паломничество поехать. Это очень помогает, кстати, укреплению веры, вот какие-то паломнические поездки. И помогать себе, проявляя силу воли. Говорит Спаситель: «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот. Это Евангелие от Матфея. Христос говорит расслабленному: «Дерзай, чадо», о болящей женщине: «Дерзай, черь», да,

0: То есть не сдавайся, проси, и тебе дано будет. Вот к этому дерзновению мы говорим, ну и как вот, да, некоторые такое ложное какое-то стеснение, там и все такое, нет. А Христос вот поощрял этот, такие действия и говорил, что да, дерзай. Ну вот, вот тоже о старцах тут. Подруга уговаривает поехать к прозорливому старцу в монастырь, к которому ездит множество людей. Стоит ли доверять общественному мнению? Ну, в кавычках это. А старца, значит, что все, много туда ездит. Как понять, что человек действительно прозорливец? Есть ли сейчас старцы, официально признанные церковью? Ну, вот, во-первых, монастырь хорошо побывать, съездить, понятно, помолиться, да. Я хочу сказать, что смотря с какой целью туда ехать. Паломничество, как уже я вот и говорил, отвечая на предыдущий вопрос, помогает в укреплении веры. И если вы хотите побывать вот в монастыре, получить наставление опытного священника, там, да, монашествующего там, в духовной жизни, то это, конечно, приветствуется. А вот когда говорят о прозорливцах, то возникают некоторые вопросы. Во-первых, мне всегда вот хочется спросить, да и спрашиваю, когда вот устно об этом заходит разговор. Зачем, во-первых, зачем вам узнавать будущее, которое скрыто от нас и не случайно Господом? Во-вторых, разве Христос не везде один и тот же? Разве не Ему вы исповедуетесь в храме в своем, куда вы обычно ходите? Да, один. Думаю, что опытных духоносных священников и монахов немало, и к ним, как говорится, не зарастет народная тропа, но ведь ищут зачастую этого не духовного совета, ну, как когда-то, да, оптинские старцы давали, а каких-то особых действий, изгнаний бесов, например, там, так называемые отчитки и так далее. Поэтому об официально признанных церковью старцах я не слышал. Что бы ни говорили там где-то, вот так, чтобы официально, нет, не слышал. Да или едва ли возможно такое признание. Зато известно, что некоторые популярные старцы, вот это в кавычки, заключу, определяются церковью в запрет, а то и сан лишаются. Я думаю, это видели и знают многие. Не без основания, очевидно. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Радиообраз представляет «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным.
3: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
2: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на радио «Образ».
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
5: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
6: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
7: Знак вопроса.
8: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. А я продолжу пока отвечать на те, что были заданы ранее. Вот такой вопрос. Моя бабушка говорила, что конец... Не моя, это вопрос так звучит. Моя бабушка говорила, что наступит конец света, когда будет компенсировано число падших ангелов. Она часто повторяла, что человек призван восполнить это самое число. В таком случае известно ли Господу заранее, кто войдет в число ангелов из тех, кто живет на земле? Интересный вопрос. Я сейчас отвечу на звонок, а потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
9: Мир вам, батюшка, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Батюшка, вот на днях была передача по телевидению, что этот профессор Осипов выступал. Говорил, в общем, очень много о православии. Ну, он всегда говорит много и хорошо. И вот у меня вот такая, ну что ли, осталась на душе отметка. Он сказал, что православие наше затухает, мы плохо молимся, наши молитвы не успевают слушать. Люди не понимают, что молятся. Даже в церковь идут, они стоят и не помнят, и не знают, что... В общем, так, ну, если вы слушали этот доклад, там был огромный доклад и была огромная аудитория. Вы, наверное, о ней должны знать.
8: Ну, спасибо за вопрос. Я Алексея Ильича много слышал и даже ему сдавал экзамены. Он принимал у нас экзамены, вот, когда-то в семинарии московской. И очень люблю слушать его лекции, которых по телевидению сейчас очень много. Вот этот последний, которому говорит, ну, тут трудно определить, да, какой... потому что там интернет предлагает какие-то лекции, какие-то там по телевидению, в какое время они были прочитаны. Но нам надо понимать ведь в контексте, что было сказано. Вот, ослабевает православие наше или не ослабевает? Вот, как мы можем сравнивать, да, например, наполняемость храмов, да, сейчас и... ну, скажем, там, в XIX веке. Можем мы сравнивать или не можем? Понимали те люди, которые тогда стояли на службе, вот то, что происходит, хорошо ли они знали Евангелие. Ну, вот как-то не могу сказать. Я человек далеко не молодой, но помнящий и свою бабушку, да, которая Евангелие читала постоянно, да, там молилась, очень была воцерковленным человеком. Но каких-то вот богословских таких вот истин, конечно, она о них не знала, и вроде как бы ни к чему ей было это знать. Вот, и стремления какого-то особого такого не было. Я думаю, что большинство людей именно так относились и относятся и сейчас. «Будьте как дети», — говорит Спаситель. Вот. И поэтому, если говорить о том, очень бы хотелось. Вот мы курсы катехизаторов сейчас имеются при каждом храме. Те, кто приходит креститься, обязательно, значит, крестные и родители слушают, беседы с катехизатором проходят. И не одну, а две, а в каких-то храмах даже три. Вот. Приходят, да, совсем не готовые. Вот. Ну, будем надеяться, что уходят некоторые представления после этой беседы, будут иметь хотя бы понимание ответственности за то, что они стали восприемниками крестными. Вот. И другие какие-то лектории при храмах работают, и везде люди слушают это. И для взрослых, и воскресные школы для детей. И они вырастают, даже не все, может быть, они в храм ходят, но у них вот это зернышко, они посеяно и при крещении, потом воспитанном в воскресной школе, и как-то у кого-то оно будет развиваться и дальше, у кого-то, может быть, будет ждать своего часа. Поэтому я бы не сказал, вот, если уж вот, говорить о том, что ослабела вдруг вера на Руси. Один только крестный ход, который был, значит, вчера в Москве, говорит о том, что многие тысячи людей вышли. Да, не все из них воцерковлены, но тем не менее, они, если они вышли, они осознают себя христианами. И это уже неплохо. Другое, просто очень хотелось бы, чтобы все знали, что же представляет собой литургию, ее части, как это все, почему символические действия вот такие-то производятся, такие-то. Да, ну, вот это, об этом можно только мечтать как об идеале. И когда он говорил, что вот оскудевает, может быть, мы не такие искренние, как были там когда-то, и вот эта наша детская вера не совсем уж она по-детски. Думаю, что вот так. Вот. А на самом-то деле, вот смотрите, даже вы знаете, как жительница, наверное, Нижнего Новгорода, сколько построено храмов новых. А ведь везде народ есть. И если мы говорим, о, я в 90-е годы, да, вот я помню, служил в ярмарочном соборе. Он был переполнен, а он вмещает очень много людей. А потому что храмов-то было мало, и тут, конечно, я помню, что на Великий Четверг три литургии служилось, да, и в целом где-то около 1000 человек причащалось. Ведь и сейчас будет не меньше, если говорить, что они только рассредоточены по другим храмам. И потом, последнее, что хотелось бы на эту тему сказать, что от каждого из нас наступит, от каждого из нас зависит, ну, оскудеет наша вера или нет, да? И мы ответим тоже за себя, не за соседа, не за кого-то там, не за знакомого, незнакомого. Хотелось бы всех, да, и Господь-то всех призвал к тому, что мы были бы, да, христианами настоящими, имели твердую веру и так далее. Вот. Но отвечать мы будем конкретно за себя. Поэтому дай Бог, чтобы вот у вас вера не оскудевала, и, может быть, Алексей Ильич Осипов и имел это в виду. Ну вот, теперь вернусь я к бабушке, которая, значит, говорила, что конец света наступит, когда будет компенсировано число падших ангелов. Да, и человек призван восполнить это число, и знает ли Господь заранее, кто войдет в число ангелов, да? Ну, во-первых, что известно Господу, нам не знать, только Ему самому это известно. А так, когда мы говорим, что одно из качеств божественных — это, ну, это, так сказать, полное знание, да, то, конечно же, Ему известно все. Ну, некоторые, если на эту тему посмотреть, некоторые святые конец света связывали с числом ангелов, которые якобы восполняемым это число восполняется людьми. Хотя ведь сущность ангельская и человеческая, ну, разные, но дело святых. Так преподобный, например, Анастасий Синаид говорил, что конец света наступит, когда число праведных людей достигнет числа падших ангелов, и горний мир наполнится ими. Это вот, видимо, вот бабушка, автора вопроса, именно и что-то читала от преподобного Анастасия Синаида. Да, число праведных людей достигнет числа падших ангелов, и горний мир наполнится ими. Преподобный Варсонофий Оптинский тоже связывал конец света с численностью ангелов. Эти мысли высказывались и раньше еще блаженному Августину, и вот такое есть творение «Град Божий». Вот в «Граде Божьем» он тоже это говорит. Но это их частные рассуждения, и это нужно иметь в виду. Не все, что мы прочитаем у того или иного святого, нужно обязательно брать как истину. И школы были разные, религиозные, философские, которые по-разному могли смотреть на некоторые вещи. Вот. Истина для нас непререкаема – это Евангелие. Это четвертое Евангелие, это Новый Завет. А остальное все, да, подвергается вот размышлению. Поэтому вот будем помнить, что это частные рассуждения святых людей. Восполняют ли люди число ангелов или не восполняют, и как это связано с кончиной мира, знает действительно один Бог. Христос сам говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это от Матфея, Евангелие, 25 глава. Поэтому времена и сроки только Ему и известны. И Господь наделил человека свободой, и от человека самого и зависит, где он окажется после земной жизни. Если апокалипсис посмотрим, да, откровение Иоанна Богослова, называется число, да, тех, кто не даст себе поклониться Антихристу, 144 тысячи, 144 тысячи, не так уж много. Но каждый из нас имеет возможность оказаться в этом числе. А вот окажется или нет, зависит от того, как мы живем. Так, вот. Заметила, что люди стали злее. Как-то утром ехала на работу в автобусе, и одна женщина толкала меня и возмущалась, что я занимаю много места. Но передо мной стояли другие пассажиры, и тут на ум пришла мысль о том, что перед приходом Иисуса Христа произойдет охлаждение любви. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Это цитирует автор вопроса Матфея, 24 главу. Как в таком случае бороться со возникающим унынием, что любовь со временем исчезнет? А вот насколько наша вера, маленькая она или большая, воспитываем мы ее как-то, да, укрепляем или нет, заботимся об этом или нет, и зависит. Если говорит это Господь, что, да, во многих охладеет любовь, да, претерпевший до конца спасется, тут прямо нам и инструкция дана, что во многих охладеет любовь, да, принимаем как данность и вовсе не унываем, да, а с другой стороны, претерпевший же до конца спасется. А это нам, так сказать, такое вот послание, что, ну, будьте в том числе, который претерпевший до конца. Охладеет любовь, но ведь не во всех, да, так получается. И поэтому задача нас, наша задача и каждого христианина следовать за Христом, не сомневаясь, а значит и не унывая. Нам же сказано, что до конца-то кто претерпел, спасен будет. Вот даже и в автобусе. Ну, да, вот подтолкали вас. Не отвечайте тем же. Будем терпеть и не поддаваться искушениям мира, чтобы в свое время оказаться в числе избранных, которые не потеряли любовь Христову. Он же так и обещал: я с вами во все дни до скончания века. Аминь. А все вот эти вот автобусные, какие-то другие, ну, назовем это такими бытовыми мелочами, которые искушают человека, ну, так как-то в этом и закаляется наша вера, наше христианское мировоззрение. Иначе, если этого не будет, то как мы вообще-то, к чему мы готовы или не готовы, мы и знать даже не можем. Думаем, я тут с Христом. А как только чуть, так сразу и предаем Христа. Так, вот про Вавилонскую башню. В пророчествах последних времен говорится о том, что между людьми исчезнут национальные границы. Правда ли это и как это понять? Ну да, в Священном Писании говорится в Священном Писании об этом, а значит, так и будет. И чтобы зло и гордыня не распространялись, Господь не позволил людям построить Вавилонскую башню. Да? Они перестали понимать друг друга, и сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Это книга Бытия, 11 глава. В Евангелии Христос называл признаки конца света. Правда, подчеркнул, что о дне том и часе, как мы уже вот говорили на предыдущем вопросе, да, никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. В 24 главе от Матфея тоже об этом говорится. А согласно книге Откровения Иоанна Богослова, когда Антихрист придет, как мировой правитель, мы тоже должны об этом знать, что Антихрист должен прийти, 3,5 года он будет на престоле. Да, то все земные государства соединятся в одно. Так трактуются, да, вот слова Откровения. То есть можно говорить в определенном смысле об исчезновении национальных границ. Вот как там говорит Апокалипсис: «И дана ему, Антихристу, и дана ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Вот. А понимать это нужно так, что все народы поклонятся Антихристу, независимо от расы и национальности. В этом отношении уже какие границы, если все вот так вот. Поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Вот это 13 глава. Там об Антихристе вообще вот эта 13 глава в основном в Откровении и говорит. Но также известно, что власть его будет недолгой. 3,5 года, как посчитали святые отцы, да, явившийся в силе и славе Христос, сокрушит врага, который будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. А это говорится в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. Вот так. У нас еще есть времени, звоните 246-73-88. Так. Вот такой вот есть вопрос. У меня низкая самооценка. Друзья стараются ободрить, доказать, что со мной все в порядке. Но бабушка думает, что у меня, наоборот, завышенная самооценка, так как только гордый человек хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Я не согласна с бабушкой. Много раз, вот у нас молодежь спрашивает, много раз пыталась отстоять свою точку зрения, но это приводило к конфликтам. Неужели она права? Самооценка... Ну, она потому так и называется, что вы сами себя оцениваете. А что касается окружающих, то это уже их оценка. Как бы там ни было, но это не должно становиться поводом для каких-то конфликтов и споров. Вы не можете увидеть себя глазами бабушки, а бабушка не может смотреть на вас вашими глазами. Мы имеем возможность только принимать мнение других к сведению и что-то корректировать, если сочтем нужным. И следуем советам лучше всего апостола Павла. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Это он в послании к Галатам говорит. Поэтому и здесь тоже, да, мы прислушиваемся, что говорят, вот, и не забываем о том, что себя-то мы знаем, пожалуй, что лучше других. И что-то в себе исправляем, что, к чему и призваны, и даже на исповеди, когда мы говорим, что стараюсь или не стараюсь, если человек кается, свой характер, видим отрицательные черты в своем характере. Вот. А какая должна быть оценка? С другой стороны, если И если как-то к себе критически не относиться, то, наверное, и человек каяться не будет, и гордыня возобладает, и он скажет, ну, не, у меня и грехов нет, я, в общем-то, пишите с меня икону. Вот так. Поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Это самое главное. Вот такой вот вопрос. Да. Почему современный мир погряз в грехах? Мне кажется, что во времена прежние все было целомудреннее, а люди были счастливее. Например, подруга моя смеется над тем, что у меня не было отношений, называет серой мышью. Как сохранить внутреннее спокойствие? Может, стоит отказаться от дружбы с таким человеком, чтобы не было подобных конфликтов? Ну, знаете, вот что было раньше, да, кажется, что вот раньше все было целомудреннее, а люди были счастливее. Это может сказать каждое поколение о своем прошлом, да, когда-то и сахар был слаще и так далее. Но в целом это верно, конечно, потому что мир-то все стремительный, погрязает в грехах, и такое уже было. И первое человечество, за исключением семьи праведного Ноя, за грехи погибло, да, в водах всемирного потопа. Хотим мы того или не хотим, но согласно Священному Писанию, в свое время наступит кончина. Кончина нынешнего мира и признаки ее тоже обозначены в Библии, да. Вот, например, в той же главе 24 Матфея говорится, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Один из признаков. Есть он сейчас? Есть. Беззаконие и есть грех. Но Господь призывает нас не поддаваться соблазнам. Он с нами потому, а если Он с нами, то и не надо нам бояться. Если, конечно, мы с Ним. Ну, потому что Он-то всегда с нами. Да. А вот... мы с ним не всегда. Нам обещано на земле благоденствие, да, вот говорится, да, Священное Писание говорит, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ. Случается, есть такое, и царство на царство, есть такое, есть. И будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас. Христиан имеется в виду. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Вот, как говорит Священное Писание, да, христианин, как воин, должен быть готов ко всему этому. Да, и что будут нас ненавидеть, и когда будут, да, подвергать всяческим гонениям, да, и лжепророки восстанут, многих прельстят, то есть предадут Христа. Вот. А кто будет спасен? Как и говорилось, будет до конца, кто остался верным до конца. А это ведь, опять же, от нас только зависит. Сможем мы оставаться такими, какими Он нас хотел бы видеть, да, Господь, или не сможем. Все в наших силах. Храни вас, Господь.
7: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

1783 году Йоганнес Брамс вместе с известным венгерским скрипачом Эдери Меньи совершил концертную поездку по городам Германии. В Ганновере Брамс познакомился с другим выдающимся венгерским скрипачом Иохимом, в Веймаре с Ференцем Листом, в Дюссельдорфе с Робертом Шуманом. Последний высоко отозвался в печати о достоинствах Брамса-пианиста. Брамс же до конца своих дней преклонялся перед личностью и творчеством Шумана. Интермеццо Брамса как музыкальное приношение великому мастеру.

Классическая музыка на радио «Образ». Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергей Рахманинов написал на вилле Синар в Швейцарии. Сочинение состоит из 24 вариаций на тему 24-го каприса Паганини, прежде уже становившегося источником вдохновения для других композиторов. Премьерное исполнение состоялось 7 ноября 1934 года в Лирик-Опера-хаус в Балтиморе. Партию фортепиано на этом концерте исполнил автор в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Но, несмотря на все обстоятельства, музыка в «Рапсодии» пронизана русской напевностью, ведь великий Сергей Рахманинов всегда оставался именно русским композитором.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

Сентябрь. Осень пришла и сказала сквозь листья: «Здравствуй, я так хороша и так близко. Мною наслаждайся, я в красках прекрасных. Жизнь без меня протекает напрасно. Я многолика, зима однотонна, лето душно, а весна обнаженна. Я живописна, щедра, изобильна, с ярким зонтом всегда выгляжу стильно. Только привыкнешь ко мне и смиришься с тем, что срываю я маски и листья, как загрущу и растаю с рассветом. Скоро ли вернусь? Как всегда, после лета».

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

Погода нынче переменчива. С утра может светить солнце, но уже через пару часов небо заволакивает тучами. Потом сквозь облака вновь пробиваются солнечные лучи, и постепенно небо проясняется. Я провожу на свежем воздухе целые дни и отмечаю все эти смены настроения капризной природы. Этот порыв ветра налетел внезапно. Небо помрачнело, приобрело какой-то зловещий вид. Рваные облака, жидкие, словно застигнутые врасплох, наспех затягивают вечерний небосвод. От резкого ветра все затрепетало. Корявые ветви деревьев сгибаются и трещат, и листья беспокойно колышутся, будто из последних сил пытаются удержаться на своих местах. Траву пригнуло к земле, и стебли, пару минут назад уверенно тянувшиеся вверх, переплетаются друг с другом, образуя живой ковер. Преодолевая сопротивление, идет по дороге крестьянка. Она привычно наклоняет голову навстречу потокам воздуха. Такая погода здесь не редкость. Каким же разным может быть ветер? Я люблю наблюдать и запоминать воздушную стихию в различных ее проявлениях. Я вспоминаю легкий ветерок, освежающий в знойный день. Дуновение его еле заметно, прикосновение едва ощутимы. Я вспоминаю колючий зимний ветер, цепкий и острый, пронизывающий холодом и сыростью. Этот сегодняшний ветер найдет свое место в копилке моих наблюдений. Как волной накрывает он все вокруг, подчиняет себе и небо, и землю, все живое и неживое. Но в нем нет злости. Он не вызывает раздражения. Напротив, я могу лишь восхищаться его силой и мощью. Ветер заставляет все вокруг.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Поразительных искусств имени Пушкина.
1: Наиболее древние экспонаты, хранящиеся в музее, это памятники культуры и искусства Древнего Египта и Передней Азии. Это статуи и рельефы из гробниц фараонов и вельмож, изделия из стекла, кости, дерева, древние пергаменты. Музей гордится своей коллекцией древнегреческих ваз, римского скульптурного портрета, византийской мозаики. Особой популярностью пользуются залы «Итальянский дворик» и «Греческий дворик». «Греческий дворик» имеет трехуровневый пол, передающий архитектуру Афинского акрополя. А зал «Итальянский дворик» повторяет внутренний двор флорентийского палаццо Борджелло с угловой лестницей и небольшими колоннами, поддерживающими балкон, легкой аркадой и колодцем в центре. Особенно интересны в музее коллекции немецкой и итальянской пластики 15-16 веков – бронзовой, мраморной и деревянной. 19 и 20 век представлен работами крупнейших французских скульпторов Родена, Бурделя, Майоля, Далу. Гордостью музея является коллекция прикладного искусства. Среди раритетов – гобелены 16 века, кабинет 17 века работы испанского мастера эпохи Возрождения, мебель 18-19 веков. И еще один драматический эпизод вписан в историю музея. В 1945 году солдаты Советской армии спасли от гибели уникальную коллекцию Дрезденской галереи, спрятанную фашистами в неприспособленных помещениях, сырых шахтах и катакомбах. Советские реставраторы дали им вторую жизнь, а правительство Советского Союза в 1956 году приняло решение вернуть их в Дрезден. Перед возвращением в Германию собрание было выставлено в Пушкинском музее. Люди сутками стояли в очереди, чтобы увидеть эти шедевры. Очевидцы вспоминают такой эпизод. Две дамы, вероятнее всего, жены партийных вождей, остановились у Сикстинской Мадонны. Одна из них небрежно заметила: «Не понимаю, от чего все так сходят с ума и что они в ней находят?» Стоящая рядом Фаина Раневская тут же отреагировала: «Милочка, эта дама столько веков восхищала человечество, что теперь она сама может выбирать, на кого производить впечатление». Еще при советской власти, благодаря энтузиазму и смелости его сотрудников во главе с Ириной Антоновой, Пушкинский музей стал окном в Европу, островком ярких авангардных идей 20 и 21 веков. В нем выставлялись шедевры из самых знаменитых художественных собраний мира. С апреля по июнь 1974 года «Джоконда» Леонардо да Винчи, возможно, самый известный портрет за всю историю человечества, проездом из Японии, где ее посмотрели 1,5 миллиона человек, остановилась в Москве и 2 месяца выставлялась в Пушкинском музее. Ирина Антонова сумела убедить тогдашнего министра культуры СССР Екатерину Фурцеву, и та сделала невозможное, чтобы советские люди увидели шедевр. Благодаря ее энергии была изыскана огромная страховая сумма – $100 миллионов. И по ее личному заказу изготовлен специальный пуленепробиваемый футляр для безопасности прекрасной флорентийки. Очередь в музей в мае-июне 1974 года приобрела воистину эпические масштабы. В ней стояли по 7-8 часов. Но советский народ, разумеется, очередями запугать было невозможно. Выстаивали ночь, утро, день, чтобы в непрерывном потоке пройти мимо картины. 10-15 секунд на общение с шедевром совсем небольшого формата. Один долгий взгляд. Приближаясь, начинали смотреть в бинокли, впивались глазами, стараясь запомнить свои впечатления. Некоторые пытались задержаться, вцепившись в перила ограждения. И тогда милиционер делал им замечание: поток не должен останавливаться. Это было последнее доброе дело Екатерины Фурцевой на посту министра культуры СССР. Осенью того же года ее не стало. Через несколько лет после «Джоконды» в Москву отпустили почти весь авангардный Париж. Выставку 1981 года в Пушкинском так и называют главной в 20-м столетии. Туда шли смотреть не столько на французских гостей, сколько на своих творцов – Малевича, Кандинского, Шагала. Их показывали впервые в России. В музее говорят, так началась перестройка за несколько лет до официальной. Здесь побывали Венера Урбинская и портрет неизвестного Тициана, искусство живописи Вермеера, танец Матисса, парные портреты Рембрандта. Ну и, конечно же, славу Пушкинскому музею принесли декабрьские вечера. Праздник встречи различных видов искусств в самом рафинированном их общении.

Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Музей изобретения.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Билибин Чехову. 25 октября 1896 года. Петербург. Любезный Антон Павлович, вчера я присутствовал на третьем представлении вашей «Чайки». Раньше я этого сделать не мог, потому что уезжал в Москву. «Чайка» мне очень понравилась. Спешу заявить вам об этом вполне искренно и от души. Успех третьего представления был большой. Полный сбор, билеты все проданы и продолжительные вызовы исполнителей. Искренне преданный вам Билибин. Речь идет о постановке «Чайки» в Александринском театре. Чехов Билибину. 1 ноября 1896 года. Мелехова. «Милый Виктор Викторович, большое вам спасибо за письмо. Я, конечно, рад, очень рад, но все же успех второго и третьего представлений не может стереть с моей души впечатление первого представления. Я не видел всего, но то, что я видел, было уныло и странно до чрезвычайности. Ролей не знали, играли деревянно, нерешительно, все пали духом. Пала духом и Комиссаржевская, которая играла неважно. И в театре было жарко, как в аду. Казалось, против пьесы были все стихии. Но все-таки, тем не менее, я могу служить примером для юношества. После спектакля я ужинал у Романова, ночь спал крепко, утром рецензий не читал. У газет был зловещий вид. И в полдень укатил в Москву. Что вы делали в Москве? Понравились ли вам московские репетиции? Ели ли у Тестова растягаи? Виделись ли с нашими приятелями Грузинским и Ежовым? Я утерял ваш адрес. Посылаю сие письмо по месту вашего служения. Поклонитесь Анне Аркадьевне и будьте здоровы. А главное, перестаньте думать, что у вас болит сердце. Вы, как бы не сглазить, очень здоровы. Ваш Антон Чехов».
0: Виктор Билибин – прозаик, драматург, журналист. Его карьера чиновника стала объектом шуток и иронических замечаний Чехова. Отношения между Чеховым и Билибином были сложными. Чехова раздражало мелочное самолюбие Билибина, странным образом сочетавшееся с постоянным самоуничижением и житейской предприимчивостью. «Очень милый и талантливый парень», – писал Чехов, «но под давлением роковых обстоятельств и петербургских туманов превращается, кажется, в сухаря-чинушу». После личного знакомства Билибина и Чехова на протяжении 15 лет между ними велась откровенная переписка. Среди многочисленных жалоб Билибина на финансовые затруднения были тонкие оценки рассказов и пьес Чехова.

0: Стихи Давида Самойлова читает Лев Сметанин.
1: Красиво падала листва, красиво плыли пароходы, стояли ясные погоды, и праздничные торжества справлял сентябрь первоначальный, задумчивый, но не печальный. И понял я, что в мире нет затертых слов или явлений. Их существо до самых недр взрывает потрясенный гений. И ветер необыкновенней, когда он ветер, а не ветр. Люблю обычные слова, как неизведанные страны. Они понятны лишь сперва, потом значения их туманны, их протирают, как стекло. Поэтов в этом ремесло.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Марина Дружкова, и это программа «От чистого истока». Сегодняшний выпуск мы решили приурочить и к началу нового учебного года, и к грядущему профессиональному празднику тех, чья деятельность, жизнь связана с воспитанием детей, передачей знаний им, Всероссийскому дню учителя. У нас в студии сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году, автор множество программ по русскому языку и литературе Альбина Андреевна Матюшонок. Здравствуйте, Альбина Андреевна.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада видеть вас в нашей студии. Добро пожаловать к разговору. Для нас это большая честь вас здесь встречать. И я хочу отметить также для тех, кто нас сейчас слушает, что 2 года назад исполнилось 50 лет, как наша героиня сеет разумное, доброе, вечное и в настоящее время преподает русский язык и литературу в православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Наш разговор хотелось бы начать с такого вопроса. После университета 46 лет вы проработали учителем русского языка и литературы в одной школе. Это школа Автозаводского района номер 119. Для нашего времени это большая редкость. Одну запись трудовой книжки иметь за такой длинный период. Потому что сейчас кажется, чем больше навыков имеет человек, чем чаще он переходит с одного места на другое, он более гибкий, более универсальный, более для нашего времени адаптированный. А как вы смотрите на это?
2: Дело в том, что в школе долго проработать действительно очень тяжело. Но ведь почему мы остаемся на одном и том же месте? Ну, если вспомнить Серафима Саровского, то батюшка говорил, что даже стены вам всегда помогут, поэтому бегите разных мест. И вот, ну, конечно, я тогда еще, это был 74-й год, не знала, что говорил Серафим Саровский. Это потом же я начала читать литературу святоотеческую. А тогда я пришла потому, что нужно было работать после университета. Я очень любила литературу, я очень любила читать, но еще больше я любила наш Горьковский университет имени Лобачевского. До сих пор без слез я не могу вспоминать учебу в университете, потому что нас учили самые лучшие преподаватели, ну, я не знаю, в городе-то точно, но, наверное, во всем мире, потому что это были люди необыкновенно кристально честные, чистые, интеллектуальные, и они в нас закладывали вот это зерно любви и к поиску вот этого прекрасного на каждом предмете, будь то история русского языка или будь то литература, предположим, Серебряного века русской поэзии. Но у нас все предметы были интересны. Я не помню, чтобы с наших лекций или от наших учителей кто-то куда-то сбегал или уходил. Такого не было вообще. И вот если уж говорить о том, какую роль играет университет, университет сыграл огромную роль в моей жизни. И вот я являюсь прихожанкой мужского монастыря во Флорищах. И там мой батюшка, это отец Сергий, с которым мы сидели за одной партой в университете. И вот мы встретились с ним уже после многих-многих лет именно в этом монастыре. И получилось так, что когда мы сидели вместе с ним за одной партой, слушали лекции, он историк, а мы знаем, что исторические науки преподавались у историков, филологов одновременно, он уже тогда работал в редакции, был журналистом. Ну, кстати, и я пошла в университет, потому что мечтала стать журналистом. Но судьба расставила все по-другому. И после университета я пришла. Встретили очень хорошо. Хотя завуч говорила, что, ну, наверное, ты уйдешь сразу, через месяц, там, через полгода, раз с маленьким ребенком можно с грудным работать в школе. А как-то вот так получилось, что на меня смотрели с обожанием дети. Очень я чувствовала и ощущала любовь со стороны педагогического коллектива и со стороны администрации, потому что она очень бережно относилась к молодым учителям. Она поддерживала, она лелеяла буквально каждого молодого педагога. И вот, наверное, благодаря вот такому коллективу, он с умом был, конечно, создан, да, я осталась в этой школе. Мне было стыдно уйти даже. Мы дневали и ночевали в школе. У нас был замечательный директор, это Илья Иосифович Вайнштейн. Он создал потрясающий педагогический коллектив. Если вот я только скажу, что он был физик, а мы всегда с ним в паре работали, и он...
1: Физик и лирик, да, в паре работали.
2: И он часто приходил и говорит... Ты прочитала в «Новом веке» Пастернака «Доктор Живаго»? Еще только-только выходил это в роман-газете. Я говорю, нет, не успела. Он прочитал, читай. И он дает мне этот журнал, и взахлеб вот этот журнал переходил из рук в руки по всей школе, в котором было около 50 учителей. У нас все были читающие. Илья Иосифович в совершенстве знал Тютчева, он читал на педсоветах, у нас всего Тютчева. У него была потрясающая память, он очень любил Мандельштама, и часто... Ну, получалось, что многие какие-то вот заседания там, даже и... Не только педсовет, но и какие-то вот политзанятия у нас тогда были. А я была тогда секретарем парторганизации. И у нас они вот как бы были настроены на то, чтобы прежде всего воспитать в учителя духовную культуру. Понимаете, вот руководитель, он всегда пытался за собой всех повести. Я не помню, чтобы вот кто-то мог подвести нашего Илью Иосифовича, потому что нельзя было его подвести. Вот. Он был открыт душой, его безумно любили дети. Я ни разу не видела, чтобы если человек болеет, к нему приходит весь класс в полном составе, потому что нет физики уже неделю. Как-то так. И мы идем в больницу к Илье Иосифовичу, и он сбегает из больницы, потому что как же так? Оставил детей без физики. Вот такая у нас какая-то была любовь между преподавательским составом, любовь к знаниям прежде всего. И вот не случайно, что наши выпуски как раз вот этого периода, это прежде всего выпуски очень талантливой молодежи были. Талантливой, потому что многие работают, кто в Москве, кто за границей, в Сорбонне работает, в университете. Я не говорю об административных должностях. Многие руководители огромных предприятий. Вот. Естественно, очень приятно, когда, например, мне дарят книги мои же ученики. Они защитили докторскую в Санкт-Петербургском университете и привозят свои вот эти публикации, книги, которые пришли. То есть это очень здорово было. У нас был единый дух. Вот, наверное, вот этот единый дух не позволял бросить место, которое было для нас свято. Потом мы обожали просто школу. Мы не понимали, как можно, предположим, не прийти в школу, хотя у тебя температура. У нас не было понятия, что там можно уйти на больничный, да, или ребенок. Он болеет, ну как-то так он придет, а тема будет пройдена, а там еще какие-то будут уроки не изучены, как-то так он не увидит учителя. Ну, то есть вот такие вещи, которые сейчас ушли, наверное, в небытие, такого сейчас, по-моему, нет. Они царили в нашей школе, вот начиная с 76-го года, когда начал Илья еще у нас работать, и до его смерти. Так что, вот, наверное, благодаря таким людям, вот, наверное, происходит становление учителя.
1: Сейчас распространены разные педагогические системы, разные классы открывают, классы идут постоянные поиски, а лучше не становится, потому что мы понимаем, что во главе педагогического процесса личность учителя, и очень важен коллектив. Вы только что нам как раз это подтвердили на примере 119-й школы, насколько важен этот коллектив, и когда вы говорили про понятие духовности, да, удивительно, что это были 70-е годы, хотя культ коллектив и был, да, и вот эта соборность, вот эта какая-то взаимовыручка и устремленность все-таки на какие-то ценности более высокого порядка, нежели сейчас мы исповедуем, я имею в виду наше современное общество. С одной стороны, удивительно, с другой стороны, наверное, это и объяснимо, да, Альбина Андреевна? Объяснимо временем. духом времени.
2: Каждое время несет свои какие-то определенные ценности. И почему вот именно тогда, кстати, в 70-80-е годы зарождается интерес у многих детей к духовным понятиям. Все мы коммунисты, там, комсомольцы, так, пионеры. А вот понимаете, когда, я помню, у меня был мальчик в пятом классе, вот все дети пионеры, а он в пятом классе не пионер. И вот она же ругает учителей, как так, вы должны пробудить сознание ребенка, чтобы было он активным. И дети, которые активисты, они говорят, ну давайте Сережку воспитывать. Вот они начали воспитывать. Действительно, они его воспитали так. И ребенок становится уже в шестом классе пионеров, то есть уже все два года как пионеры. Вот. А ведь они какую клятву давали? Я вступаю в ряды этой организации для того, чтобы нести добро окружающим людям, чтобы всем людям было хорошо. Вы понимаете? Там ценности были, ну, такие вот духовного плана. Во всяком случае, многие дети так говорили. Не случайно же многие ученики у меня тоже, мы же встречаемся в храмах, они ходят в храм, они скептически не относятся к вере. Ни в коем случае. Это глубоко верующие люди, которые поддерживают церковь. Вот.
1: Моральный кодекс коммуниста, он основан как раз на христианских принципах, да, на заповеди Христовых. Поэтому здесь тоже противоречий нет, в принципе.
2: В принципе, нет.
1: Да.
2: В принципе, нет.
1: Альбина Андреевна, вот ваш личный путь в вере, он как, когда начался, благодаря кому?
2: Я выросла в коммунистической семье, если так можно сказать. Я родилась в 1951 году. Мой отец был ярый коммунист, да. И, естественно, что все абсолютно воспитание было пропитано коммунистическим сознанием. Это если мы делаем, то мы делаем так, чтобы не было стыдно отцу за нас. То есть понятие чести, понятие обязательности, это было как бы в крови у каждого ребенка этого периода. Но, естественно, существуют бабушки, существует род. Ну, дело в том, что у меня бабушка была глубоко верующей, монахиней в миру. И когда запрещено уже все это было, тем не менее, я регулярно к ней ездила. Она меня регулярно водила в храм. И я уже с трехлетнего возраста причащалась в то время, когда все храмы были закрыты. Вот. Потому что архиепископы были, они на дому совершали службы. И жизнь наша, вот эта православной христианки, она текла. Текла вот и в храмах в Ростове-на-Дону в данном случае. Храм был всегда открыт. В то время, как у нас все было закрыто, кроме Карповской церкви. Вот. Поэтому всегда мы с удовольствием ездили туда. Потом в роду было у нас люди монашествующие. Под Рузаевкой есть монастырь. Они были иконописцы. Вот. И получалось, что у нас как бы мы в курсе были всех тех православных тенденций, которые скрывались, завуалированы были. То есть мы верили в это. Вот. Мы понимали, что такое добро, что такое зло, почему так можно поступить, почему нельзя. И как-то это у нас было. Мы так были воспитаны. Так были воспитаны. Все-таки это идет из семьи, из рода, из понятия добра, чести, порядочности. Вот. Ни в коем случае нельзя солгать. Это, ну, тем более уж чужого брать это тоже. То есть мы вот эти все христианские заповеди, мы всегда их соблюдали. Неважно, там в моей семье или это были наши соседи. Все было как бы у нас честно, открыто. Вот. Поэтому вот семья. Потом род наш, так же как и род в каждой советской семье, он претерпел очень много испытаний. Раскулачивание как раз вот бабушки и дедушки. Затем и работа в поле за палочки, да, когда бабушка только уже после смерти Хрущева получила пенсию, а она мать-героиня была, у нее 7 человек детей, я ей ничего не полагалась. Пенсия, она прожила вот это все без пенсии, вот, выживала как-то, это вообще страшные вещи. Затем дальше, это безусловно, ну, будем говорить, вот тот путь, который претерпели наши родственники, когда во время войны их могли посадить за то, что они разрешали подбирать колоски, а у вдовы, у которой там убили мужа и всех остальных мужскую, ну, мужчин, ее малышки, там 6-7 лет детишки, разрешал, вот, предположим, мой дядя подбирать колоски, чтобы она как-то выжила, эта семья, во время голода. Получалось, что вот эти православные наши традиции, они были в каждом, наверное, русском человеке. Поэтому я тут хочу сказать, что, наверное, мы все, русские люди, были воспитаны так, как надо. Ну, наверное, сейчас люди также воспитываются. Может быть, время такое, чтобы не всегда проявлять свои вот эти качества. И такое может быть.
1: Альбина Андреевна, а вы вот скрывали то, что крестик носите? Ведь вы, как я понимаю, и пионеркой были, да, и в комсомол вступали, да, причем так активные должности занимали по линии комсомольской организации.
2: А я не одна ходила с крестиком.
1: Да?
2: В классе все были крещеные. Особенно это было видно, когда мы приходили на пляж,
1: так,
2: и вдруг неожиданно весь пляж, и все в крестиках. Так что, в принципе, я не была одна. Мы все были такие.
1: Удивительно.
2: Да. Никто не стеснялся, и даже ни у кого не возникало вопросов по поводу нашей веры.
1: Перед вашими глазами прошло несколько поколений детей, разных поколений. Если бы вы начинали с 70-х годов, с конца 70-х в школе работать, то вы еще застали советских детей, детей 90-х, к которым я себя отношу. Тоже очень непростое было время. Крушение, кризис, ценности, идеи. И с Запада все это полилось на нас, открылись хляби, только не небесные. Можно сказать, время такое черное для меня, я так воспринимаю это время, очень тяжелое время. И вы, конечно же, уже сейчас вы действующий учитель и воспитываете, учите детей, которые уже относятся к современному поколению. Вот как менялись дети? И что, на ваш взгляд, влияет больше всего на убеждение, на восприятие жизни людей, на восприятие литературы, произведений классиков?
2: Вот мы в свое время в программе у нас был роман Островского «Как закалялась сталь». Кстати,
1: про Павку Корчагина.
2: Кстати, этот роман и этот писатель наиболее востребован в Китае. Вот мы регулярно, когда ездим в Сочи, обязательно идем в музей Островского. И я каждый раз спрашиваю, у вас иссякли толпы туристов из Китая? Он говорит, да вы что, еще больше. А как они воспринимают все это вот на сегодняшнем этапе, когда они видят, что уже Советского Союза нет? Они говорят, они считают, что Павка Корчагин – это тот герой, которому должны подражать они. Они, как китайцы. Ну, вот детям, когда начинаешь это рассказывать, они, во-первых, не знают, кто такой Павка Корчагин. Это во-первых. Во-вторых, вот там есть хорошие слова у Островского. Сталь закаляется при сильном огне и при охлаждении сильном. Вот. И вот получилось, что 90-е годы это был сильный огонь. А сейчас бы я назвала это период охлаждения. Вот, наверное, через какое-то время вот наши дети будут именно вот такими хорошими. Ну, они и сейчас хорошие, да, только они другие. Вот. Они, у них будет определенная система взглядов и система идей. У нас нет идей у детей. Вот в чем дело. Они верующие, они добрые, они искренние, они отзывчивые. Но они как бы живут каждой, ну, своей семьей. Это хорошо очень, да? А все-таки советское поколение, вот мы жили идеями государственности. Вот это сейчас идея государственности.
1: Общественной пользы, да?
2: Совершенно
1: принести
2: верно.
1: Принести пользу. Вот для чего я родился, для
2: конечно,
1: чего я живу? Я
2: конечно.
1: Должен оставить след, я должен принести пользу. Вот
2: конечно.
1: У нас на первом месте это было.
2: Конечно, это на

0: Конечно. В 80-е годы это диспуты были. Мы очень любили диспуты. Не вот диспут в классе или 5 человек, или еще что-то, а диспут общешкольный. И мы тогда всегда брали за основу какое-то произведение. Это могло быть литературное произведение. Или у нас был целый вот этот клуб дискуссионный. Там нас очень много было приглашенных. И актеров, да, и режиссеры выступали, ученые, о которых я уже сказала. И на этот диспут сходили дети с 8 по 11 класс. Все желающие. Ну, как я говорю, что яблоко негде было упасть. Вот. Всем было интересно. И вот именно мы брали определенную проблему, определенную тему, определенное произведение. И дети разбирали. Разбирали под руководством ученых. И Шамре, и Фортунатовых. Вот. Высказывали свою точку зрения. У меня был даже класс, который писал аннотации на какие-то статьи учебника. Потом писали на пособие тоже рецензии. То есть дети прошли своего рода вот путь вот, обучения стилистике. Вот в чем дело. Это было обучение еще и духовности. Потому что непроизвольно мы же брали произведение, например, тот же самый Набоков, да? Вот казалось бы, ну что там? Дети такие пласты там находили. Они чисто наши православные. Да, сопереживание, сочувствие, милосердие, отношение к человеку, который попал в какую-то ситуацию. Короленко, если мы говорим, без языка, его знаменитое произведение. Опять духовные какие-то традиции. Понимаете, какое произведение русского писателя возьми, там везде вот религиозные мотивы. И дети вообще-то привыкли работать с такими текстами. Вот. Слово «партия» там, оно звучало только, естественно, образ партийного руководителя. Ну да, мы разбирали, каков должен быть партийный руководитель. Сейчас же мы это не разбираем. Вот. А зря. Потому что, например, когда мы изучали роман Фадеева «Разгром», это ведь очень интересное произведение, оно же современное. Вот тебе патриот, вот тебе предатель, вот тебе руководитель. Как себя повести в этой ситуации? Как не стать предателем? Да? Куда ты должен стремиться? Мы это видим. Каким должен быть человек? Человек, который за собой ведет, потому что он сам лучший из них. Вот в чем дело. И вот эти дети у нас воспитывались вот на этих, на лучших традициях русской литературы. Кстати, у нас многие ребята из обычной мирской школы становились священниками, они продолжали свой путь. И очень много многодетных семей тоже. Они сейчас в данный момент многодетные семьи. Встречаешь их, даже не ожидаешь, что, например, у какого-нибудь руководителя КВН, там 8 человек детей, и он продолжает любить школу и любить литературу. Вот и все, вот вам, пожалуйста. Так интересно довольно-таки. Вот.
1: Как много задач решает литература, если, опять же, ничто. Она в руках, если можно так сказать, человека такого с мировоззрением, ответственного. Потому что, наверное, это тоже же проблема из проблем. Ведь не все решается, далеко не все решается учебником, программой, даже содержание и методика. Все-таки все замыкается на личности учителя. Вы согласны с этим? Очень многое.
0: Безусловно, личность учителя играет роль. Но ведь с другой стороны, что получается? Учитель, вот, например, учитель в моей жизни. Я училась в 36-й школе математической. А уже заканчивала школу в 137-й школе. Вот получается, что в 36-й школе меня обучили логически мыслить, меня обучили чрезвычайной дисциплине, сверхответственности, доводить дело до конца, личность учителя. Понимаете, я вспоминаю свою первую учительницу, которая в кулаке держала нас всех, и как бы мы вот ее уважали, боялись ее строгого взгляда. Вот когда мы пришли уже в 137-ю школу, поскольку тут все школы переполнены, да, я вдруг увидела совершенно других учителей. Это были учителя, которые, ну, вот элементарно, учитель истории, да, например, она могла запросто говорить о законе Божьем, запросто давала нам задание, чтобы мы Толстого, забавленное Евангелие, законспектировали, запросто проводила диспуты и говорила: а мы же закон Божий, там дети-то многие не читали. А у нас дома было, да, потому что бабушка у нас верующая, там у других тоже. У нас был, естественно, сам текст и то, что Толстой пишет. И у нас проводились диспуты. Вот учителя, которые были коммунисты, они нас подводили к идее вот этого, будем так говорить, вот этих идей, которые

0: заложено у нас в православии. Все учителя очень необычной, высокой этики, вот в полном смысле этого слова, безупречно, как учителя, безумно любящие предметы, вот все, что там мы имеем, как бы вот в нас, ну, в себе, как в человеке, это все идет, конечно, от учителей. То есть, когда сейчас дети позволяют себе говорить о том, что чем они недовольны, да, что им не нравится, ну, это слово «не нравится» там, может быть, грубо сказано, но методика учителя им не нравится. Я все время поражаюсь. А что ты знаешь в методике? Чтобы тебе не нравилась методика этого учителя. Вот. Для меня учитель – это был вот что-то такое невероятное. Человек, перед которым хочется преклонить колени, да, и хочется снять шляпу. Это, конечно, да, учитель – это все. И когда вот я помню даже... Ну, у нас к учителю не очень хорошие отношения, конечно, в стране. Вот, но поскольку вот я приезжала часто к своим родственникам в Ростов-на-Дону, там необычайный пиетет перед учителем. И вот когда я была молоденькая девчонка, учительница, я шла, бабушка говорила, а это моя внученька, она учительница. А жили мы на улице Черкесской. Там были и татары, и черкесы, и украинцы, и русские. Многонациональная улица была. И они все снимали шляпы, кланялись и ждали, пока я не войду в ворот своего дома. Это было настолько вот трогательно. Я плакала. Говорю, бабушка, я же не такая. Они же еще не знают, я ведь плохой учитель. Она говорит, они перед учителем значение другому преклоняют колени, это головы. Вот. Поэтому, конечно, я такого вот почитания как-то...
1: Но, видимо, это подальше от центра, ближе к южным регионам, где да. традиции чтутся, они еще да. в почете и до
0: Совершенно.
1: Сих пор.
0: До сих пор.
1: Да. К сожалению, мы да. Да, быстро переориентировались на Запад, где рухнуло традиционное общество, его ценности. Да. И мы как-то быстро туда больше смотрим, чем нежели в свое прошлое. А что же с этим делать? Как вернуть уважение и к учителю, и уважение просто к старшему человеку? Ведь мы шли по улице, нам мог сделать замечание любой взрослый человек. И мы боялись, и мы уважали человека старше себя по возрасту, человека, который имел жизненный опыт. Не говоря уже об учителе.
0: Ну, наверное, опять-таки, вот руководитель. Вот я сейчас работаю. Ну, мне повезло, что я все время работаю с хорошими руководителями. Вот не знаю, ну, Господь вот мне их дал. Да я ж не сама же выбираю. Вот меня привели в 119-ю школу. Ну, в смысле, не привели, а там было место, поэтому я там за одну ночь, собственно говоря, устроилась. Да? 31-й не было места, а вот именно в 16:00 оно появилось. И я уже проработала там 46 лет. А вот здесь вот у нас Ольга Николаевна Тюхова. Вот. Если она идет по школе, все замирает. Вот это почтение, она ничего не говорит, она просто идет. Все, все встают. Все стоят молча, пока она пройдет. Не дай бог обидеть. Если кто-то узнал, что Ольга Николаевна уже подошла, все замирают, все смотрят. У всех ли там колготочки телесного цвета, у всех ли косыночки на головах, все ли так, как надо. Понимаете, дети понимают, как надо. Это я думаю, что все-таки идет от руководителя многое. Вот и все. Потому что если руководитель вот, заставляет уважать себя, то ребенок будет уважать и учителей. Вот. Так что вот здесь вот так, наверное.
1: И вот еще такой вопрос. У нас ежегодно проводится конкурс «Серафимовские учители». Ежегодно собираются учителя и методические сборы. Есть ассоциация учителей Приволжского федерального округа. И там решаются проблемы о включении в разные предметные области христианского библейского содержания. Да? Формировать православное мировоззрение – это особая зона ответственности тех учителей, кто трудится и в православной гимназии, но я скажу, в каком-то смысле, наверное, и любого учителя, который в обычной светской школе. Ну, все-таки давайте про православную гимназию поговорим. Вы как-то для себя этот вопрос решили или до сих пор еще в процессе решения, как включить православный компонент в свой предмет, в пространство вашего учебника?
0: Он без меня включен, этот компонент, да, потому что, ну, если уж, простите, у там Тургенева звучат эти ценности, духовные ценности, от них никуда не уйдешь. Если Горького, например, если перечитываешь там, и все время перечитываешь роман Горького «Мать» или там другое у него произведение, опять-таки от этого не уйдешь. Они сами по себе. Только другое дело, что ты можешь это выделить, акцентировать на это внимание. Ведь сейчас ребенок, например...
1: А можешь нивелировать, пройти ну, в советскую школу, социалистический подход
0: преподавания. Можно уйти. Можно убрать, просто пройти мимо, не заметить.
1: Или интерпретировать как-то.
0: Да, или как-то по-своему. Что-то сделать. Совершенно верно. То есть сейчас же учитель на уроке, он свободный в этом плане, да, он дали программу, он работает по программе, уже личностные качества какие-то, он уже проявляет в процессе преподавания того или иного произведения. Вот. Ну, тебя, как православного человека, на первое место, когда как раз выходят вот эти все те духовные критерии, которых должен придерживаться каждый человек. Они непроизвольны, но они внутри, они живут. Но если так надо, значит, так надо. Я же их не выдумываю, они созданы без меня. Вот и все.
1: А если допустить, что человек пришел в православную школу, работает по учебнику, даже, пускай, по методичке, может
0: да
1: быть.
0: Не получится у него ничего.
1: Но он не исповедует эти убеждения.
0: Да дети почувствуют. Дети почувствуют мгновенно. Дети от камертона, они сразу видят все, абсолютно. И все. Вот даже как учитель там встал, как он говорит, там, о чем он говорит. Они иногда вот начинают, ну, какой-то фрагмент урока рассказывать. И одновременно уже понимают, в процессе своего пересказа они чувствуют уже вот эти какие-то нотки, которые, ну, не должны быть, наверное, на уроке. Вот. Дети все чувствуют, их не обманешь.
1: Вот. Всеобщее падение грамотности констатируют и преподаватели вузов, к которым приходят вчерашние школьники, абитуриенты, поступающие. С каждым годом падает, констатируют факт. Что случилось, Альбина Андреевна?
0: Выучивать надо детей. Это лично мое мнение. Вот если говорить вообще о подготовке детей, нужно выучивать. Я же не случайно говорю о том, вот школа, она должна дать навыки кропотливого труда. Вот грамотность – это кропотливый труд. Я никогда не забуду, как, значит, мне кто-то рассказал, что в Турции, когда хотят показать, ну какую-то индивидуальность той или иной девушки, вот эту девушку обязательно обучают различным письму, вот, красивому письму. И она должна очень долго трудиться этому. Вот если девушка красиво пишет, да, оформляет все, считается, что это очень образованная девушка. Вот у нас, к сожалению, вообще... пишут некрасиво, да, вот, а за вот этой эстетикой идет уже и грамотность, потому что если я умею выводить буковку, так я никогда там не ошибусь, у меня зрительная память на красивое письмо, а не на безобразное, понимаете, это у нас так сложен, чтение, письмо, говорение, слушанье, и если это все делают так, как полагается, со вниманием и с почтением, почтение к знаниям, и будет грамотность. Вообще грамотность, она выучивают грамотности. Это мое личное мнение. Тут должна как бы твердость учителя. Или учитель считает, что он обязан выучить. Но если не обязан, то...
1: Но тоже не поспоришь, что дети из-за цифровизации очень много времени проводят в гаджетах. Из-за этого и внимание... Конечно. Дефицит внимания и рассеянность и так далее. Вот это как раз враги всего
0: но
1: того,
0: поэтому
1: чтобы...
0: Поэтому в школе надо. Раз они дома хорошо не пишут, значит, учиться. В школе надо писать. Вот и все. Где-то они должны этому учиться. И задача как раз нашей школы, я имею в виду вообще школы российской, именно вот увеличить урок, ну, как можно больше дать, может быть, уроков по русскому языку. Увеличить. Ведь когда-то их было 10 часов. Вы понимаете, 10... И сейчас. Так. 3 часа. Как так? Ну да, мы проходим программу.
1: Это про какое звено вы говорите?
0: А, среднее звено.
1: Среднее
0: было.
1: Звено, да.
0: Да.
1: Это настолько сократилось количество часов на изучение.
0: Да, годы было, да. Я помню, что я работала, 10 часов русского языка было. Мы прям, знаете, там купались в русском языке. Это можно называть. Все дети были обучены грамотности. Потому что грамотность – это же закрепление. И все. Кто-то на первом уроке.
1: То есть это
0: ничего.
1: Практика,
0: конечно. Практика, конечно. А, ну что за 3 часа может сделать преподаватель русского языка? Да нет, ничего он не сделает за неделю.
1: Альбина Андреевна, считается, что профессия учителя – это навсегда наряду с профессией врача и других помогающих профессий. труд тяжелый, требует не только профессиональных компетенций, знаний, экспертности, как сейчас говорят, но и самоотверженности, терпения и любви. Любви к знаниям, к детям, к своему труду, к школе. И очень много, конечно, требуется от учителей, поэтому в профессию идти достаточно, ну, наверное, страшно. Вот сейчас людям, молодому поколению учителей, вот что бы вы им посоветовали?
0: Это пробовать надо, если ему нравится предмет, если он хочет поработать, да, потому что, как вот один ребенок говорит, я хочу методику всю перевернуть. Вот ребенок в 11 классе. Я говорю, ну как ты перевернешь, если ты ее не знаешь, этой методики? Вот я и хочу, чтобы перевернуть. То есть у него уже, может быть, будущий ученый-методист, кто его знает. Вот. Пробовать надо, потому что это место, где хочется свои творческие способности показать. Вот я это умею вести за собой. Вот ведь в чем дело. Так что учитель – это тот, который ведет с собой. Вот у нас есть, например, в школе Антон Сергеевич Раков, преподаватель истории. Он ведет за собой, да? Или Александр Николаевич у нас по математике. Он ведет за собой. Они мужчины. Я понимаю их преимущества, да? Но и женщины же могут вести за собой. Это все. Интерес. На интересе учитель должен сыграть вот большую роль. Могут и игровые моменты. Потому что я когда начинала, было модно вводить игровые моменты. Я их вводила. Вот. Но всему какой-то предел есть. Поиграли, ну а теперь пора уже за настоящие знания браться. Насильно-то не вобьешь любовь ни к чтению, ни к письму. Человек должен как бы вот понять. А потом дети ведь очень любят вот, дни учителя. Почему? Потому что там день самоуправления. И детям очень нравится вести уроки, и детям нравится слушать своих же товарищей. Mm-hmm. Это, понимаете, самые счастливые дни в школах. Вот. Потому что почему-то вот они заинтересованы в этом. И лес рук, я думаю, у меня на уроке никогда столько рук не бывает, как у этих учительниц учеников. Мгновенно вот весь класс все знает. И все. Так что вот кто их знает? Дети есть дети. Непредсказуемо.
1: На ваш взгляд, в чем проявляется мастерство учителя? Когда вы понимаете, понять, что это уже мастер.
0: А вот умение понять, что вот именно это нужно ребенку. Вот ведешь урок, думаешь, господи, как же мне скучно. Это я внутри уже думаю. Я говорю, я сейчас усну. Честное слово, я себе говорю. И неожиданно раз, прерываешь, и в другую сторону начинаешь вести урок. Они так очнулись, и они за тобой идут. Уже интерес другой. То есть суметь как-то вовремя остановить вот этот момент, когда он идет, никуда не ведет. Потому что урок – это поиск. Каждый раз это поиск. И все. Поиск приемов, поиск нужной информации какой-то, умение вот как-то заинтересовать ребенка, да, и умение, ну вот некоторые говорят, умение соперничества. Может быть, даже и это тоже на уроке проявляется. Вот какие-то неуловимые детали, которые можно почувствовать только в момент проведения урока. Потому что так. Ну, урок, вот он план. Вот он
1: каждый
0: план,
1: урок как... это творчество, он неповторим. Написать это картину как... разово.
0: Как это написать... как артист на сцене. Он каждую одну и ту же роль может сыграть по-разному. Так и учитель. Все. И тут это необъяснимо. Необъяснимо. Иногда на таком полете вот, проходит урок, что дети говорят, батюшки, а урок-то уже кончился. Вот у меня когда уроки бывают по подготовке к экзаменам, ну, сколько мы будем заниматься там? Ну, я говорю, ну, час мало, два. Они говорят, ой, как много, вы что, мы не высидим? Мы занимаемся 4 часа. Они говорят, как уже прошли 4 часа? Я говорю, да, никто ничего не напоминал. И они занимаются. Все, процесс погружения, он настолько интересен, когда они сами ищут что-то, когда пытаются что-то, опять-таки, сами открыть это.
1: А это работа с текстом идет, какая-то аналитическая, да? В первую очередь, это вот это самое
0: анализ
1: главное
0: текста,
1: на уроке литературы.
0: Анализ текста, да, вот подготовка к ЕГЭ по литературе. А это анализ с текстом, и все. Мы же их должны научить анализировать текст, потому что ребеночек попадает в такую ситуацию, не очень хорошую, когда он должен проявить мастерство аналитическое. А как он проявит, если у него нет как бы вот таких навыков, как у доктора наук, который составляет вот эти задания? Он должен как-то выкрутиться. И вот ищем мы все время эти моменты. Как можно ответить? с твоим уровнем вот на этот сложный вопрос.
1: Вот в том-то и дело, с твоим уровнем ребенка,
0: и
1: с уровнем его опыта жизненного,
0: конечно,
1: знаний.
0: Да, да. И начинается, и все. Им это интересно.
1: А есть авторы, которые вот, ну, недоступны детям? Но должно пройти время, вот совсем недоступно.
0: Конечно, они... конечно. И полно таких авторов.
1: Можете назвать, и как вы вот из этой ситуации выходите? Как вот, вы
0: никак
1: пытаетесь?
0: Никак не хожу. Вот, ну, будем так говорить. Донести, у нас есть Гоголь. Вот. И этого автора мы изучаем практически с 7 класса и по 9 класс. Да? От более простого, ну, если литература что-то непросто, да, но так уж программа распорядилась, да, почему-то там считают, что ревизор это просто, в 7 классе они все поймут, да, они не понимают ревизора. Вот. Ну, а мертвые души совсем для них темный лес. Они слушают, отдают должное внимание. Я последние годы, года вот 3, я им рассказываю ситуацию, которая произошла в моей жизни. Да? И дети по-другому стали вообще смотреть на Гоголя. У меня была знакомая учительница по музыке. И свое детство она провела в концлагере. Когда началась бомбежка, они попали, ну, в Ленинграде, да, это было дело. И они попали уже, эшелон разбили, они, мама музыкант, она с братом, ей было 8 лет. И вот их поезд разбит, и их для вот этих пленных перемещали из одной стороны в другую. Как мать взяла ноты, мама была преподавательницей консерватории, и книжку, потому что у них мальчик еще был маленький, и все. Она книжку взяла, вот которую лежала, это был Гоголь «Мертвые души». И вот они с концлагеря приходили, вот эта Светлана Арсеньевна ее звать, она знала наизусть «Мертвые души». «Почему вы знали «Мертвые души»?» Я учила своего брата буквам на мертвых душах. Мне читать было нечего. Я читала «Мертвые души». И она мне задала вопрос, как относится к Гоголю? Я говорю, Гоголь не читает, Гоголь не понимает. Он говорит, это мой самый любимый писатель, потому что он отвечает на все мои жизненные вопросы. Ведь вот она это сумела увидеть. Я всегда детям говорю, если человек 8 лет сумел увидеть в Гоголе, в «Мертвых душах», то, что вы не видите в 16 лет, значит, что-то у нас не то. Давайте перечитаем это. Начинаем перечитывать. И все. До кого-то доходит. Кто-то еще опять не понимает. Вы понимаете, это же тоже необъяснимо. Многие вещи необъяснимы в литературе. Да, бывает неинтересно. А потом вдруг раз как-то и открывается ключиком дверка в это произведение. И произведение становится любимым. А потом ведь не случайно, например, Гоголя многие приводят в пример «Мертвые души» на экзамене. Казалось бы, что-то то они по-своему приводят. Что-то их задело в этом произведении. Вот. Хотя трудные по восприятию. Вот.
1: Очень бы хотел, чтобы такие учителя, как вы, воспитали других учителей, чтобы вот эта живая связь, она не прерывалась. Вот таких учителей, настоящих, горящих, думающих, ищущих. Спасибо вам, Альбина Андреевна, за то, что вы пришли, за то, что вы провели этот час, поделились такими своим опытом, своим знанием. Учительство действительно лежит в основе всего. Учительство – это и дар, и призвание, это и миссия. И большая ответственность, конечно. Я поздравляю всех причастных к этой профессии, учителей, с началом учебного года снова поздравляю и с праздником, который совсем скоро будет. Еще раз благодарю вас, уважаемая Альбина Андреевна, заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году. Автор множества программ по русскому языку и литературе была сегодня в программе «Чистого истока». В студии была Марина Дружкова. Всего доброго. До свидания.
0: Большое спасибо вам.
2: От чистого истока.